0: голос, вокал. От всей души приветствуем вас на Невских берегах.
1: Наш особый респект уважаемому жюри. Сегодня с вами на этой сцене художественный руководитель Центра культурно-спортивной реабилитации для инвалидов по зрению Ольга Ефименко.
0: И председатель Санкт-Петербургской региональной организации ВОС Алексей Колосов.
1: Спасибо, спасибо. Это тренировка перед выступающими. Аплодисменты. Готовы, молодцы. Володя, не уводи мою партнершу от микрофона. Уважаемый звукорежиссер, включите Ольге микрофон.
0: Владимир, микрофоны на стойках введите, пожалуйста. Нам бесконечно радостно и при этом очень волнительно принимать у себя столь масштабный конкурс. Еще бы! Более 30 российских регионов собрались здесь у нас в Центре культурно-спортивной реабилитации Санкт-Петербургской региональной организации.
1: Ну, а во главе этого замечательного действа стоит, конечно, культурно-спортивный реабилитационный комплекс Всероссийского общества слепых во главе с генеральным директором Владимиром Петровичем Баженовым. Давайте мы тоже поприветствуем замечательное учреждение, замечательных специалистов, сотрудников.
0: Ну что ж, пришло время представить наше уважаемое жюри.
1: Ну, скажем прямо, без него наш конкурс был бы не так интересен.
0: Подчас может быть просто невозможен. Итак, я представляю человека, без которого абсолютно точно никакое судейство не состоялось бы. Это секретарь жюри, заместитель начальника отдела социокультурной реабилитации КСРК ВОС Дания Завитовна Халиуллина.
1: И я соглашусь, Оля, с вами, что секретарь – это самый главный человек. В конце
0: основной.
1: Концов, он именно своей рукой, своей ручкой проставляет все баллы.
0: Дания Завитовна, вы скажете что-нибудь теплое нашим участникам? Микрофон.
1: Включите, может быть, он даже работает.
0: Владимир.
2: Угу, здравствуйте, дорогие друзья. Рада приветствовать всех в этом уютном зале. Желаю всем удачи и творческих успехов. Спасибо.
1: Спасибо, спасибо. Ну, а мы продолжаем представление.
0: Музыкальный руководитель Центра реабилитации слепых города Волоколамска, преподаватель компьютерной аранжировки Александр Николаевич Слепцов.
3: Добрый день, я всех также приветствую. Ожидаю на этом фестивале сделать новые открытия творческие. А вам всем хочу пожелать, чтобы вы сегодня одержали победу над собственным волнением в первую очередь.
1: Спасибо. Я думаю, что очень важное пожелание.
0: Ну и, конечно, председатель жюри, художественный руководитель культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС, заслуженный работник культуры России Анатолий Николаевич Хайлединов.
1: Роль председателя в любом жюри очень важна. Я думаю, что вы с этим согласитесь. Оля, но мне кажется, мы забыли с вами еще одного члена жюри.
0: Да, это все были наши московские гости.
1: Да, я понимаю, что это свой человек, питерский, поэтому... но он, я думаю, что будет сегодня самым объективным членом жюри, как представитель принимающей стороны.
0: Думаю, да.
1: Вы знаете, я с огромным удовольствием хочу вам представить лауреата многочисленных фестивалей международных, региональных, всероссийских. Сегодня, правда, он уже практически мало выходит на большую сцену. В основном это уже он роль мэтра взял на себя. Но это тоже очень важная роль. Петр Владимирович Кривенко, руководитель Центра культуры комплекса реабилитации инвалидов «Контакт». Петр Владимирович, я понимаю, что это почти экспромт. Мы предупредили вас буквально вот несколько минут назад, но вы же профессионал, мы это знаем. Сейчас есть такой драйв, вот знаете, прямо из зала что-нибудь исполнить. Можно мы вас попросим спеть в качестве члена жюри, конечно, мы не будем вас оценивать, только если аплодисментами, какую-то песню о нашем замечательном городе?
4: Спасибо, спасибо, дорогие друзья. Я хочу пожелать, конечно, всем участникам этого великолепного фестиваля и успехов, и удачи, и действительно крепости духа, потому что волнение огромное даже у меня. Несмотря на то, что меня назвали сейчас мэтром, но тем не менее я все-таки остаюсь артистом, и без волнения я жить никак не могу. А спеть я вам хочу песню. Она была написана в середине 60-х годов Жаном Татляном, тогда, когда он жил и пел в нашем городе. «Уличные фонари».
0: Просим фонограмму. И, внимание, на экран, Володя, фонограмму.

0: Спасибо.
1: Петр Кривенко прямо из-за столика жюри. Вместе с вами. Ну что ж, я думаю, что это хороший посыл. А мы продолжаем церемонию открытия.
2: И на сцену поднимается председатель жюри фестиваля Анатолий Николаевич Халитдинов.
1: Анатолий Николаевич, просим присоединиться к нам.
3: Всем доброе утро. Всем прекрасного, творческого, великолепно цветущего дня. И всем удачи. Самое главное, это первое. А второе, мне хочется чуть-чуть поностальгировать вместе с вами, потому что мы, наверное, должны обратиться к истории, к памяти той, которая уже существует за два десятка лет, которые мы работаем и на этом фестивале тоже, потому что 2001 год, год, когда состоялся первый фестиваль эстрадной песни «Вокал», состоялся он в Москве, и тогда был первый рекорд поставлен. Сегодня, спустя 17 лет, этот рекорд почти повторился. 96 номинантов было в 2001 году. И я знаю, что здесь присутствуют люди, которые это помнят хорошо. Фестиваль проходил в очень большой напряженной работе.

0: В наш цикл мы встречаемся раз в два года, будет 10-й, и за это время фестиваль прошел широкую географию, начиная с Челябинска, потом были многие города России, и вот теперь Санкт-Петербург, и началось все это, как я сказал, в Москве. Это, наверное, символично, что так получается, потому что Санкт-Петербург, как вы все знаете, это общепризнанная культурная столица России, поэтому именно здесь сегодня рекорд. Я всем вам еще раз желаю удачи, успехов. Пусть победит сильнейший, но в то же время не в том сила, как вы сегодня собрались и вы выступили. В том сила, что вы в этом искусстве, что вы вместе с нами, что именно с вами делается эта история. Потому что без вас, понимаете, не было бы этих 8 и вот сегодняшнего 9-го фестиваля. Поэтому я всем желаю удачи, успехов, а слово для открытия передаю с удовольствием члену Центрального управления, председателю Санкт-Петербургской региональной организации Алексею Борисовичу Колосову.
1: Уважаемые друзья, Всероссийский фестиваль эстрадных исполнителей ВОС «Вокал» объявляется открытым.
2: Ну что ж, дорогие друзья, началась работа. Уважаемое жюри, готово? Уважаемые участники, готовы? Замечательно. Мы прослушиваем первую номинацию «Вокальные ансамбли. Первый тур» нашей конкурсной программы. Номером первым стал ансамбль эстрадной песни Владимира Сапогова «Санкт-Петербург». Готовится вокальный ансамбль эстрадного коллектива шоу-групп «Премьер». Готовится, это уже готово. Я приглашаю на сцену коллектив Владимира Сапогова. Музыка Лазовского, слова Шишкова, «Летний сад». Вы готовы?
3: Я всегда готов.

Да. Спасибо. Закончила свое выступление ансамбль Владимира Сапогова. Мы приглашаем на сцену вокальный ансамбль эстрадного коллектива шоу-группы «Премьер» Московской городской организации ВОС. Руководитель Людмила Смирнова. Состав: Людмила Смирнова, Вера Вебер, Аржиховская Татьяна. Евгений Хафтан, слова Вадима Степанцева. Добрый вечер, Москва. Алексей Ващенко и Георгий Васильев. Бабай!

закончила свое выступление шоу-группа «Премьер». Мы приглашаем на сцену дуэт «Дольче Вита» в составе Светланы Альшанская, Вероника Петрова и саратовская «Роувоз». Готовится ансамбль «Ретро» Владимирская региональная. Музыка Александра Журбина, слова Ильи Резника. «Если город танцует».

Спасибо, сладкая жизнь. Браво. Закончила свое выступление дуэт «Дольче Вита». Мы приглашаем на сцену ансамбль «Ретро» Владимирской региональной организации в составе Татьяна Година, Нина Ларина, Елена Масякова, Мария Новикова, Анжелика Рюмина, Юрий Терешин. Готовится ансамбль «Колорит». В исполнении ансамбля «Ретро» прозвучит песня Геннадия Ефремова в аранжировке Крючкова на слова Галины Улетовой «По гусь хрустальному».

0: Спасибо, ансамбль «Ретро». Мы приглашаем на сцену вокальный ансамбль «Колорит» Омской региональной организации в составе Алексея Волкова, Сергея Глухих, Александра Любашова, Марины Самариной, руководитель Елена Соснова. Музыка Бориса Яркова, слова Леонида Чашечникова. На бульварах задумались клёны. Обработка для ансамбля Елены Сосновой. Музыка Геннадия Татарченко, слова Юрия Рыбчинского. Машина, метро. Обработка Елены Сосновой.
1: Машина ретро.
0: Простите, машина метро написано. Готовится Даниэль Дефо.

Спасибо, колорит. Очень колоритно. И я приглашаю на сцену ансамбль «Даниэль Дефо» из Санкт-Петербурга, руководитель Данила Большаков. В составе Максим Озеров, Анна Фомина. И непосредственно сам Данила. Готовится вокальный ансамбль «Дарю». В исполнении Даниэля прозвучит песня из репертуара ансамбля «Поющие гитары Санкт-Петербург», а также музыка и слова ансамбля «Даниэль Дефо» «Полуночный блюз».

0: Большое спасибо!
1: Спасибо, Даниэль Дефо. И я приглашаю на сцену вокальный ансамбль «Дарю» Челябинской региональной организации в составе Юрий Мелехов, Раиса Григорьева, Дарья Мочалина, Алексей Ширяев, руководитель, Дарья Мочалина. Готовится счастливый случай. Ну, а «Дарю» подарит вам музыку Александра Пахмутова, слова Николая Добронравова «Магнитка».

Спасибо, дарю. Я приглашаю на сцену ансамбль «Счастливый случай» Саратовской региональной организации. Татьяна Шутова, Лариса Маштакова, Ирина Букина, руководитель Татьяна Шутова. Ближе, девочки, подошли на коврик, встали, пожалуйста. Вы очень красивые. Вы очень красивы в этих платьях. Музыка и слова Владислава Ленский. «Я люблю тебя, мой город». Музыка Александра Колкера, слова Рыжова, «Стоят девчонки». Ну а готовится у нас коллектив вдохновения.

Спасибо, девчонки, счастливого случая. Мы приглашаем на сцену вокальный коллектив, народный самодеятельный ансамбль вдохновения Краснодарской региональной организации в составе Юлия Зюлковская, Вячеслав Зюлковский, Александр Бравков. Готовится дуэт «Ди-Арт». Музыка и слова Светланы Бравковой. «Краснодарский вальс».

Спасибо краснодарцам. Приглашаем на сцену дуэт «Диарт» в составе Артема Толстоброва, Дианы Перфильевой. Красноярская местная организация. Готовится дуэт Александр Старшов, Елена Казакевич. В исполнении дуэта «Диарт» прозвучит песня на слова и музыку Артема Толстоброва «Славный город» и из репертуара Андрея Бочелли «Viva per lei».

0: Спасибо, Диарт. Я приглашаю на сцену дуэт из Московской городской местной организации, простите, региональной организации ВОС, Елена Казакевич и Александр Старшов. Готовится дуэт из Башкирии, Марина Иванова, Ленар Бекмурзин. Музыка и слова Сергея Любавина. «Цветок под питерским дождем».
1: Мне, пожалуйста, чуть побольше микрофона.
0: Музыка Брейбург, слова Кавалериана. «Цветы под снегом».

одинок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло,

0: Спасибо, Леночка, спасибо, Саша. Очень приятно видеть вас вновь после долгого перерыва.
1: Спасибо, спасибо, нам спасибо. Тоже очень
2: нам
1: приятно.
2: Взаимно.
0: Я приглашаю на сцену дуэт из Башкирии Марину Иванову и Ленара Бекмурзина. И этот дуэт завершит первый тур номинации «Вокальные ансамбли». И мы переходим к молодым голосам. Уважаемое жюри, нон-стоп переходим, да? Тогда
3: без нон-стопа. Сразу переходим к молодым голосам.
0: Да. Об этом
3: прошу прощения, извините, уже тут.
0: Марина Иванова, Ленар Бекмурзин, мы ждем вас на сцене.
3: Да.
0: Из молодых голосов у нас готовятся Екатерина Малышева и Анастасия Лутиева. Именно в таком порядке. Александр Журбин, слова Ильи Резника. «Если город танцует». Песня Асфальдо Фараса на итальянском языке «Куазис».
4: Просыпайся, рассвет, и танцуй минуэт с городом. В небо солнце.

0: Спасибо, спасибо. Ну что ж, мы переходим к следующей номинации. Самые юные, самые молодые наши таланты, молодые голоса. Я приглашаю на сцену Екатерину Малышеву, Санкт-Петербургская региональная организация. Готовится Анастасия Лутиева. В исполнении Екатерины прозвучат две песни. Первая — музыка и слова Елены Ваенги «Остановка». Далее музыка и слова Виктора Цоя «Кукушка». Помогает Максим Озеров. Готовы, Катя, Максим?
1: Да, готовы.

0: Спасибо большое.
1: Спасибо, Катюша, за твой эксклюзив. Закончила свое выступление Екатерина Малышева, Санкт-Петербург. Я приглашаю на сцену Анастасию Лутиеву, Карельская региональная организация. Готовится Диана Перфильева. В исполнении Анастасии прозвучит песня на музыку Александра Фликровского и слова Роберта Рождественского «Город детства», а также музыка Зубкова, слова Каминской «Россия, матушка».

Закончила свое выступление Анастасия Лутиева. Я приглашаю на сцену Диану Перфильеву. Красноярская региональная организация. Готовится Юлия Шермаданова. Музыка Евгения Мартынова. Слова Андрея Дементьева. «Как живешь ты, отчий дом». Джамала. «Смайл». Улыбка.

Вот такая улыбка прилетела к нам из далекого Красноярска. Спасибо, Диана. Я приглашаю на сцену Юлию Шаймарданову, Башкирская региональная организация. Готовится Дана Мерзлякова. Музыка Виктора Дробыша, слова Анатолия Лопатина. «Была любовь».

0: Спасибо.
1: Спасибо, Юлия. Прошу на сцену Дану Мерзлякову, Московская городская организация. Все на цветочке, да? Елена Ваенга, «Снег». Келли Кларксон, «Мисс Независимость».

0: Спасибо, Дана. Поет Денис Горячев, Ивановская региональная организация. Готовится Наталья Улитина.
1: Раз.
0: Музыка Игоря Матвиенко, слова Виктора Пеленягры. «Позови меня». Музыка и слова Сергея Трофимова, «Московская песня».

0: спасибо.
1: Это был Денис Горячев из Иваново. Я приглашаю на сцену Наталью Улютину, Свердловская региональная организация. Готовится Екатерина Ворошилова. Музыка Алексея Мужукова, слова Николая Зиновьева «Красная стрела». Музыка Аллы Пугачевой, слова Бориса Пастернака «Свеча горела на столе».

Наталья Улитина. Спасибо, Наташа. Я приглашаю на сцену Екатерину Ворошилову, Чувашская региональная организация. Она и завершит шествие молодых голосов, и непосредственно после Екатерины мы начнем прослушивание солистов-женщин. Итак, Екатерина Ворошилова, Чувашская региональная организация. Евгений Мартынов, слова Андрея Дементьева, баллада о матери. Музыка Аларес, Бьёрнберг, Норберген, Гудкин, Матецкий. Слова Полина Гагарина, Миронов, миллион голосов.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Что это такое? Палача отняли, жандармов отняли, пугают! Свиньи вы, они верноподданные!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня популярной польской группы «Трубадуры» «У нижней мельницы» впервые прозвучала на русском языке в телевизионном бенефисе актрисы Ларисы Голубкиной. В 1979 году фирма «Мелодия» выпустила третий диск-гигант ансамбля «Акварели», на котором была записана песня «Lady». Русский текст Бориса Пургалина, солист Александр Мухатаев.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Музыкальный нон-стоп.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: В английской школе. Радиопостановка по мотивам романа Чарльза Диккенса «Николас Никельби».

За окном туман. Недавно выпал снег, и над Лондоном носится холодный северный ветер. По давней своей привычке я за полночь засиделся за своим рабочим столом около горящего камина. Но вот усталость принуждает меня оставить перо. Я впадаю в своего рода оцепенение, в легкой дымке которого несутся передо мной, как видение, картины и образы, населяющие мои книги. Чем больше я вглядываюсь в них, тем больше я убеждаюсь, что один образ среди множества других всегда обладал исключительной властью надо мной. Образ этот, рожденный наблюдениями и собственными горестными воспоминаниями, это образ детства, подобный бесплодной пустыне, где не видно ни одного зеленеющего побега. Теперь, когда я подхожу к концу своей жизни, мне страстно хотелось бы верить, что этот мрачный призрак навсегда исчез в прошлом. Но так ли это? Правда ли, что жестокость, насилие, алчность больше не имеют власти над детством? Правда ли, что на моей родине, в Англии, больше нету места нищете, беспризорности, угнетению детей? Почему, если это правда, мое сердце по-прежнему так болезненно сжимается, когда я перебираю одну за другой свои книги? Почему, перелистывая эти знакомые страницы, во мне по-прежнему поднимаются чувства возмущения, негодования? Почему?

0: сегодняшнем номере напечатано: в Академии мистера Экфорда Сквирса мальчиков принимают на пансион, обеспечивают одеждой, книгами, карманными деньгами, снабжают всем необходимым. Купите Chronicle, леди и джентльмены! Chronicle, купите Chronicle! Купите Chronicle! В Академии мистера Экфорда Сквирса никаких изящных искусств, никаких вакаций и диеты, не имеющие себе равной! Условие 20 гинеев в год! Купите Chronicle, свежие номера! Купите Chronicle!
1: Танц! Купите танц! Танц! Купите танц! Танц! Танц!
2: Рози! Но! Шагайте, шагайте! Мальчуганы, поторапливайтесь! Погода в ярости, отстающих не ждут!
3: Посмотри, Джек, сколько оборвушей ведет за собой этот краснолицый джентльмен. Где он их понабрал?
4: А может быть, это его собственные дети, а?
3: Возможно. Эй, счастливый папаша, смотрите, чтобы ваши ребятишки не обратились в ледяные сосульки. Они стынут на ходу.
2: Не лезьте не в свое дело, сэр. Шагайте, шагайте веселей, если вы не хотите заночевать на улице. Какого черта вы толкаете, сэр?
5: А какого черта вы загородили дорогу, сэр?
2: Ральф Никельби, вы?
5: Сквирс? Вы на улице в Лондоне, да еще в такую погоду?
2: Я прибыл из Грета Бридж за новой партией.
5: Надеюсь, сделали хорошие дела.
2: Посредственно. Нет ли мальчугана, которого вы бы хотели пристроить ко мне?
5: Мое время поглощает другие коммерческие дела.
2: Ну да, вы преуспевающий человек, Ральф Никель.
5: Я преуспевающий человек?
2: Не хотите ли вы сказать, что бедны?
5: Я почти что нищий, Сквирс. Вам легко смеяться, когда у вас такая доходная статья, как эти оборвыши.
2: Не сердитесь, Никельви. Я никому не скажу, что у вас есть деньги. Я сам знаю, что слыть богатым невыгодно.
5: Повторяю вам, что я стою на пороге нищеты. У меня в провинции умер единственный брат.
2: И, конечно, оставил вам наследство.
5: Да, вдову, сына и дочь. Это жалкие, беспомощные и глупые провинциалы.
2: Откажитесь от этого наследства, и пусть оно остается в провинции.
5: Как бы не так, оно уже прибыло в Лондон и возложила все свои надежды на мою братскую нежность.
2: Надо найти средства избавиться от них.
5: Вот этим-то я и озабочен. Ну, прощайте. Ветер ужасный.
2: Прощайте. Шагайте, мальчики. Шагайте. Никельви! Никельви, погодите, погодите! Сколько лет сыну?
6: 19. А зачем вам это?
2: Никельви, 5 гиней с вас! За идею. Мне нужен школьный помощник, дешевый, неопытный, бедный, угодно или нет. Я увезу его в Грета Бридж.
6: А, он возвращается.
5: Что, что, что, что?
6: Вы согласитесь, что я верный друг.
5: Слушайте, Сквирс. Надеюсь, ваше предложение серьезно.
6: Жду вас вместе с племянником завтра в 8 утра в трактире «Голова Сарацина».
5: Хорошо. Я тотчас отправлюсь с родственным визитом к своей невестке.

0: Войдите, сэр. Что вам угодно?
1: Я ваш родственник, мэм. Ральф Никльби.
0: О, наконец-то! Мы так одиноки в нашей скорби. Мы так ждали вас. Садитесь же. Садитесь же, сэр. Садитесь.
1: Благодарю. Ну, как вы поживаете?
0: О, сэр, после нашей страшной утраты...
1: Обычной утраты, мэм. Мужья умирают каждый день.
2: Сэр!
1: Вы молодой человек, очевидно, Николас. А мисс — моя племянница Кэт.
3: Да, сэр.
1: Советую вам всем побороть свою скорбь. Отчего он умер?
0: Я думаю, что он умер от разбитого сердца.
1: Модные словечки. Когда человек просаживает все свои деньги, то говорится, что у него разбитое сердце.
2: Существуют, я вижу, люди, которые вообще не знают, что такое сердце.
0: Николас...

0: этой, которыми я и буду руководствоваться.
1: Так. Ну, а что скажете вы, мэм?
2: Я собрала последние средства и, согласно предсмертному желанию мужа, приехала в Лондон, зная, что найду в вашем лице опору, сэр.
1: Итак, у вас ничего, кроме надежд на мои деньги. Ваш муж был человек неосмотрительный, бездеятельный и приучил также и вас рассчитывать на средства других людей.
3: Сэр, вы говорите о моем отце.
1: Да, сэр, об отце, с которого не следовало бы брать примера. Вам, мэм, не следовало тратить последние деньги, приезжать в Лондон и нанимать роскошную квартиру.
0: Разве это роскошная квартира?
1: Именно так. Для людей, не имеющих средств. Короче говоря, я пришел заявить вам, что сам я тоже человек бедный. А если стану делиться с вами, то превращусь в человека нищего.
2: Боже! Вы хотите отказать нам в поддержке?
1: Я был бы вправе это сделать, но не воспользуюсь этим правом. Вы, Николас, получили какое-нибудь образование?
3: Разумеется. Отец отдал все силы на то, чтобы дать мне его.
1: Лучше бы он употребил силы на что-нибудь другое. Однако прочтите вот это газетное объявление.
4: В академию мистера Уэкфорда Сквирса, Дотбойс Холли, в Грета-Бридж, Йоркшире, требуется способный помощник преподавателя. Жалование 5 фунтов в год. Предпочтение будет отдано магистру искусства.
1: Ну, что вы об этом скажете?
4: Так не хотите ли вы сказать...
1: Я хочу сказать, что если вы поступите на это место, то карьера ваша будет обеспечена.
4: Да разве я могу получить это место?
2: Да.
4: Я ведь не магистр искусства.
2: Нет, нет, Николас ведь не магистр искусства.
1: Да. Это я улажу. Вы получите там полное содержание. Деньги будете присылать сестре и матери, о которых я в случае вашего согласия ехать в Дотбойс тоже позабочусь.
2: О, сэр!
4: И вы думаете, что мистер Сквирс примет меня? Доверит мне воспитание своих учеников?
1: Доверит. А если вы сумеете ему понравиться, то он может со временем сделать вас своим компаньоном. А если он скоро умрет, то вы сделаетесь единственным хозяином предприятия.
4: Нет, нет, нет, я не могу желать смерти этому почтенному джентльмену. О, дядя! Дядя, как я благодарен вам!
2: Как я
4: неверно оценил вас с первого взгляда! Позвольте мне пожать вашу руку!
1: Ну, пожимайте.
2: О, сэр, позвольте и мне пожать вашу руку.
1: Пожимайте, пожимайте.
4: Ступить на такое благородное поприще, ма! Пробуждать высокие чувства в детских сердцах, ма! Кэт, порадуйтесь вместе со мной!
1: Ну, превосходно! Значит, с вами покончено. Завтра вы будете представлены мистеру Сквирсу. У вас, невестка, я скоро побываю.
2: Я жду вас, сэр.
1: Запомните, племянник, Сноухилл, гостиница «Голова Сарацина», 7 часов утра завтра.

0: Доброе утро, дядя.
1: Здрасте, Николас.
0: Я не опоздал?
1: Нет, нет. Как видите, Николас, гостиница «Голова Сарацина» не лучшая в Лондоне. Но джентльмен, который всецело погружен в науку, не нуждается в роскоши. Да. Очевидно, мистер Сквирс читает сейчас утреннюю молитву.
0: Да-да.

0: 4 января принято 4 мальчишек. По 20 гиней. 5-го 2 мальчика. По 20 гиней. Расходы оплаты гостиницы в течение 3 дней 3×2 – 6. 3×0 – 0. Это что такое?
1: Ничего. Простите, сэр.
0: Ничего? Что значит ничего?
1: Простите, сэр. Я чихнул.
0: Почему же в таком случае вы сказали ничего? Вы чихнули, а вовсе не ничего. Вы лжец, молодой человек.
1: Нет, сэр. О, нет, я...
0: Как? Произнося ложь, вы тут же утверждаете, что вы не лжец? Таким образом, вы являетесь лжецом дважды. Или даже трижды. Мальчуганы, сколько раз он является лжецом? Отвечайте! Что? Не ведь! Погоди! Дайте мне добраться только до Дотбой-холла. Кто там?
2: Сэр!
0: Что вам надо, судомойка?
2: Вас спрашивают 2 джентльмена, сэр.
0: 2 джентльмена? Сколько же при них детей?
2: К счастью, нисколько.
0: Почему же к счастью, глупая женщина? Детский комплект далеко еще не полон. Что надо от меня этим бездетным джентльменам?
2: Не знаю, один назвал другого племянником, а себя мистером Никльби.
0: А, Никльби, зовите его сюда.
2: Слушаю, сэр.
0: А вы, мальчики, марш, марш, марш за перегородку. Можете смеяться тихим, тихим смехом, изображающим невинную радость, пока я беседую с джентльменами. Но прекратите или... Милые дети, вас постигло испытание, которое надрывает ваше сердце. Но что такое испытание? Ничто. Войдите. Желаю вам доброго утра, джентльмены.
3: Доброе утро.
0: Простите, всего лишь несколько слов крошкам, находящимся за перегородкой. Дорогие мои, покидая своих родных, вы не должны печалиться. В Дотбойсе вы обретете во мне отца, а в миссис Сквирс мать.
4: Дядя, этот джентльмен и есть мистер Сквирс.
3: Это он.
0: Не слишком ли он молод для тех обязанностей, которые я собираюсь возложить на него?
3: Пусть он сам скажет, каково он об этом мнение.
4: Воспитание юных существ, мистер Сквирс, я считаю благороднейшей задачей, и молодость не помешает мне стать самым ревностным вашим помощником.
0: Да. Прекрасно сказано, молодой человек.
3: От себя прибавлю, что при условии неукоснительного нравственного воздействия с вашей стороны, мистер Сквирс, вы сумеете сделать его более полезным для себя, чем 2 или 3 зрелых по возрасту помощников.
4: О, вы можете не сомневаться в этом. Молодым аристократам, отданным на мое попечение, не придется жаловаться на меня.
3: Слышите, мистер Сквирс?
0: Удивительный пыл. Достойный Ну, поощрение. Вы мне нравитесь, юноша.
3: Ну, в таком случае не приступить ли нам к подписанию контракта?
0: Надеюсь, это не значит, что я должен выдать деньги вперед.
3: Это значит только то, что мой племянник берет на себя нерушимое обязательство, тем более священное, что путевые издержки в Дотбойс я оплачу из своих средств. Ну, племянник, ставьте свою подпись.
4: С величайшей охотой, дядя.
3: И помните, что я сочту себя совершенно свободным от всех обязательств по отношению к семье моего брата, если вы нарушите подписанные вами условия.
0: Он их не нарушит. Я послежу за этим. Мы отправимся в Йоркшир, Никельби, завтра с утренним дилижансом.

0: Эй, там, на империале, слезайте! Грета Бридж!
1: Никлиби! Никлиби!
2: Да, сэр!
1: Все ли мальчишки уцелели?
2: Все! Я следил за тем, чтобы они не упали, сэр. Но боюсь, что они сильно озябли.
1: Сейчас мы их согреем. Прыгайте вниз, падайте друг на друга. Хопля! Мальчуганы, хопля! Хопля! Синяки, синяки прекрасно предохраняют от холода. Никельви, мальчишек мы погрузим в повозку вместе с багажом. А сами поедем в наемном экипаже.
3: Сэр...
1: Эй, Джон!
4: Да, сэр.
1: Джон, вы, надеюсь, свободны?
4: Свободен.
1: Забирайте чемоданы, да поторапливайтесь. Меня заждались дома. Вы не были за эти дни в Дотбойсе?
4: Нет, но, по слухам, там еще никто не повесился от тоски по вашей милости.
1: Ну-ну-ну-ну, не грубиянить. Подсадите-ка джентльмена.
4: Ну, сэр, так, неужели вы нанялись сюда в учителя, мистер...
3: Меня зовут Никельби. Да, я учитель.
4: Интересно было бы знать, какой черт с рогами толкнул вас на это дело.
3: Я...
1: Довольно, довольно болтать вздор. Джон, ну трогайте, трогайте. Хорошо ли вы накормили свою лошадь?
4: Получше, чем вы кормите своих мальчишек, во всяком случае.
1: Ничего не знаю более глупого и наглого, чем наше йоркширское мужичье.
3: Далеко ли отсюда до Дотбойс-холла, сэр?
1: Джон, Джон, поторапливайтесь. Меня заждались дома.
3: Далеко ли отсюда до Дотбойс-холла, сэр?
1: 3 мили. Но вам незачем называть его холлом.
3: Я не совсем понимаю вас, сэр.
1: Это не холл. Холлом я называю приличный дом, где живут приличные люди. А это школа. Вам не приходилось бывать в школах?
3: Я получил домашнее образование.
1: Ну вот теперь вы узнаете, что такое школа. А холлом я называю Дотбойс, потому что это лучше звучит. Насколько я знаю, это не запрещено никаким парламентским актом. Вообще, Никельви, вам следовало бы избавиться от некоторых ваших лондонских иллюзий.
3: Иллюзий, сэр?
1: Например, я должен вам сказать, что среди мальчишек, которые тащатся позади нас в повозке, едва ли отыщется много аристократов. Вам также следует знать, что в Соединенном Королевстве существует 2 сорта детей. А одни – это те, которые учатся в собственных домах и привилегированных школах, у хитрых пройдох учителей, именующих себя докторами. А другие – это те, которые являются источником скромного, но честного дохода вот таких коммерсантов, как я.
3: О, если вы хотите сказать, что я буду иметь дело с детьми бедных и честных людей, это меня ничуть не огорчает. Я рад этому. Создать счастливое детство маленьким существам, лишенным с первых дней радости? О, какая высокая задача!
1: У вас завидный характер, сэр. А, вот и Дотбойс.
3: Как? Сэр, вот это здание на пустынном холме... Дотбойс?
1: Привыкайте к мысли, что вы будете жить не во дворце, а главное, постарайтесь понравиться моей жене. Сыну и дочери тогда все пойдет как по маслу.
4: Ну вот, приехали.
1: Да они, как видно, спят. Вам придется обойтись без ужина. Надеюсь, вы не голодны?
3: Я потерплю до утра, сэр.
1: Великолепно. Идемте. Ой. Вот это ваша комната. Ложитесь сразу в постель. Здесь испорчена печка и не совсем тепло. В 7 часов вы подниметесь по звуку гонга. Спокойной ночи.
5: Спокойной ночи, сэр.
1: Джон!
4: Да, сэр.
1: Отправляйтесь во свояси.
4: Хорошо, сэр.

0: Фанни. Мисс Фанни! Мисс Фанни!
1: Ой, боже мой, Фиб! Вы сошли с ума! Ну, зачем вы стучите, когда я еще сплю?
0: Ой, мисс Фанни! Ваш па вернулся поздно ночью из Лондона. Если бы вы только знали, что он привез с собой.
1: Ой, вы дура, Фиб. Я прекрасно знаю, что он привез грязных мальчишек.
0: Но в том-то и дело, что кроме грязных мальчишек он привез молодого, красивого джентльмена.
1: Что? Джентльмена?
0: Высокого роста.
1: Вы врете, Фиб.
0: И с курчавыми волосами.
1: Ой, ой, ну, ну надевайте мне скорее ботинки. Ну, Фиб.
0: Сейчас, мисс.
1: Давайте.
0: Рынок. Ривер. Пуля.
1: Ну, так.
0: Продать пшеницу. Нет.
1: Ну, вот так, мисс. Ну, а теперь причесывайте меня поскорей. Ну, ну вы лентяйка эдакая, ну давайте.
0: Да, мисс, мы сегодня спустим кудри на лоб.
1: Да?
0: Чтобы как следует выделить ваш носик. Так, хорошо. Так, ваш нос. Это такой нос.
1: Осторожный.
0: Ничего, мисс, ничего. Это такой нос. Я бы отдала все на свете, чтобы иметь на своем лице что-нибудь.
1: Фиб, осторожно.
0: Ничего, мисс, хорошо, хорошо.
1: Фиб, посмотрите в щелочку. Не вышел ли джентльмен к чаю?
0: Ну, сейчас. Нет еще, мисс. В столовой только ваши па.
1: Ну?
0: И ма.
2: Фиб! Фиб! Зовите же учителя к чаю.
3: Где он там застрял?
4: Да.
5: Доброе утро, сэр. Простите. Простите, сэр. Я не знаю, где вода для умывания.
3: Нигде. Насос замерз, и воды нет. О, обойдетесь и так. Это моя жена, моя дочь.
5: Очень рад. Очень рад, мэм. Мэм.
6: Садитесь. Ешьте.
5: Я сегодня.
6: Да болтайте поменьше в моем присутствии. Я этого терпеть не могу. Смайк!
3: Смайк!
6: Смайк!
7: Да, мэм. Да, мэм.
6: Чем же я буду резать мясо, дурак ведекой?
7: Сейчас, мэм. Вот, вот, мэм.
6: А Эль?
7: Да, мэм.
6: Где же Эль?
7: Сейчас,
6: мэм. Неповоротливый уволень.
7: Вот, мэм.
3: Рекомендую вам, Никельби. Самый омерзительный и презренный малый в мире.
5: Этот мальчик?
3: Ну да, мальчик.
6: Мальчик.
3: Обжора. Дармоед. Вот его название. Вообразите себя. Вот уже несколько лет, как его родители не платят за него медного гроша. А он, даю вам слово, не чувствует при этом ни малейшего раскаяния. Спит, ест и, как видите, даже очень весел.
7: О, сэр, я стараюсь работать. Я изо всех сил стараюсь.
6: О, как же! Он старается. Он повернуться не может от толщины.
5: Мне он кажется, наоборот, чрезвычайно тощим, мэм.
3: Осторожно, Никельби. Не вздумайте развращать мальчишек снисходительностью.
6: И запомните, Если я сказала, что он толст, значит, он толст. Что бы вам там ни показалось. Смайк!
3: Да. Смайк!
6: Смайк!
7: Я здесь, мама.
6: Ну, куда вы ушли, болван? Отыщите в буфете школьную ложку.
7: Сейчас, мэм.
3: Раз сегодня день приема Патрики, время от времени, Никельби, мы очищаем мальчишкам кровь смесью серы и Патрики.
6: Какой вздор! Причем тут кровь? Патоку и серу мы даем потому, что это отбивает аппетит и обходится нам дешевле, чем обеды и завтраки. Учитель должен это понять, если у него есть хоть капля здравого смысла. Смайк!
3: Иду, мэм!
6: Смайк!
7: Я здесь, мэм.
6: Где же ложка, черт вас возьми?
7: Ее в шкафу нет, мэм.
6: Ну как вы смеете мне говорить, что ее нет в шкафу, когда я, наверное, знаю, что она там?
3: Мэм. Она там.
7: Мэм, я смотрел...
6: Ну?
7: Право, мэм, я смотрел...
6: Что? Держись, противоречить, отребивая такое.
7: О, мэм, ложка торчит у вас из кармана.
6: Так что ж вы сразу не сказали, несносный тупица? Ух, упрямый лентяй, принесите миску с патокой, ну!
7: Сейчас...
3: Ну, Никельби, мы с вами вдоволь понежились в семейной обстановке. Пора приниматься за дело.
5: Я готов, сэр.
3: Сначала мы пройдем с вами в школьную столовую. Помогите-ка мне надеть школьный сюртук. В столовой такая грязь, что приходится беречь платье. Смайк!
7: Да, сэр.
3: Подай учителю старый халат.
7: Сейчас. Простите, сэр, я не знаю, где он...
3: Что?
7: Нет, сэр, я найду, сэр.
5: Не надо, Смайк, не надо. Не беспокойтесь из-за меня, прошу вас. Не смотрите на меня с таким испугом. Вам совершенно нечего меня бояться.
7: Неужели это вы мне говорите, сэр?
5: Конечно, вам.
7: Со мной никогда никто так не разговаривал.
3: Ты...
7: Нет.
3: Это что за разговор? С какой стати вам вздумалось отказываться от услуг мальчишки? Не креби. Он обязан работать, чтобы возместить мои расходы.
5: Но надеюсь, сэр, что я не утратил права распоряжаться своей собственной особой.
3: Не слишком ли рано вы... Не слишком ли рано вы заговорили о правах, Никельби? Вы еще не доказали, что стоите на высоте своих обязанностей.

0: Ну что вы стали у порога? Входите. Это и есть столовая. Почему вы скорчили такую удивленную физиономию?
1: Какие изможденные бледные лица.
0: Вздор, они только кажутся бледными от зимнего освещения.

0: Амен.
1: Ну, как вы поживаете, мальчуганы? Как всегда, объедаетесь с позаранку? Пари держу, что при этом ни один из вас не вспомнил о том человеке, которому вы обязаны этой прекрасной, сытной пищей. Болдер, отвечай. Испытываешь ли ты ко мне чувство благодарности?
2: Я не знаю, право, сэр.
1: Бедный мальчик. Опять порк. Не принесла тебе пользы. Делать нечего. Придется еще раз сделать попытку исправить тебя. Коби! Почему ты уставился на корзину с хлебом?
2: Сэр, я очень голоден. Я хотел бы...
1: Что? Ты осмеливаешься считать себя голодным? Хочешь уподобиться Смайку, который вечно разыгрывает несчастного? Берегись, каб я не посадил тебя на такую же диету, как его. А хотя бы ты был голоден. Ты обязан подавлять в себе низменную страсть к еде. Греймарш, отчего лицо твое выражает угрюмость?
2: Простите, сэр, но я болен. Мне так холодно.
1: Ветыще, что? Что за новости? Где ты слыхал, чтобы порядочный мальчик трясся от холода, как собака?
2: У меня лихорадка, сэр. Это все моя рука. Миссис Сквирс проколола мне нарыв гвоздем. И с рукой что-то случилось.
1: Вот как. Ты недоволен школьным лечением, мерзавец. Да знаешь ли ты, что ни одна мать в мире не сделала бы для своего сына того, что делает для вас моя жена? Мобус!
2: Да, сэр.
1: Выкини Греймарша за дверь. Он там согреется. Пригласи сюда миссис Сквирс. Пусть несет лекарство. Я вас всех разом вылечу.
3: Я готова, Сквири.
1: Приступайте, дорогая моя.
3: Открывайте заранее рты. Ну, первый мальчик. Шире, шире, шире, шире.
2: А.
3: Второй мальчик.
2: А.
3: Третий.
2: А.
3: Четвертый.
1: А я пока познакомлю вас с содержанием писем, привезенных мной из Лондона от ваших родственников. Коп.
2: Да, сэр.
1: Бабушка твоя умерла, а дядя Джон прислал тебе шиллинг, который пойдет в уплату за разбитое стекло. Мобус.
2: Да, сэр.
1: Мачеха Мобуса жалеет о том, что Мобус воротит нос от горохового бульона и просит уважаемого доктора Сквирса не выдавать ему карманных денег, а употребить их по своему усмотрению. Греймаршу, Бруксу, Скаули также присланы денежные суммы заботы, о которых возьмет на себя миссис Сквирс. Садитесь по местам, змееныш. Да перестаньте корчиться! От такого прекрасного лекарства болеть живот может только у негодяя. Я продиктую вам ответ на письма ваших родных. Повторяйте за мной и пишите. Дорогие родители, рад сообщить вам, что я никогда еще не был так счастлив, как в школе досточтимого мистера Сквирса. Я хотел бы навеки остаться здесь и молю Всевышнего о том, чтобы вы никогда за мной не присылались.
2: Никогда за мной не присылались.
1: А теперь Никельби. Никельби! Перейдем в класс и приступим к уроку английского правописания и философии. Где Пайп?
2: Он протирает окно у вас в спальне.
1: Очень, очень хорошо. Мы, как вы видите, Никельби, мы применяем практический метод обучения. Джонсон, что такое лошадь?
2: Скотина, сэр.
1: Правильно. Не правда ли, Никельби?
0: Да я думаю, что сомневаться в этом не приходится.
1: Конечно, не приходится. Лошадь есть квадрупед. А квадрупед по латыни означает скотина. Что известно всякому, кто изучил грамматику. Иначе какая была бы польза от грамматики? Раз вы в этом усовершенствовались, Джонсон, то ступайте. И присмотрите за моей лошадью и хорошенько ее почисти. А то я вас почищу. Рад за него. Он усвоит еще целый ряд понятий. Лошадь, навоз, конюшня. А что делает Бодлер?
2: Миссис послала его полоскать белье в проруби.
1: О, прекрасно. Вот еще целый ряд понятий. Белье, прорубь, лед. Глагол замерзнуть, выражающий действие превращения в безжизненную массу. Урок окончен, мальчики. Идите. Да не забудьте призвать благословение Божье на те знания, которые вы сегодня получили. Хорошо ли вы улавливаете мой метод, Никельби?
0: О, да. Сэр, даже кажется слишком хорошо.
1: Слишком хорошо? Это что же, сэр, ирония? Вам не нравится моя академия? Так знаете же, что я плюю на это. Вы подписали контракт? За душой у вас ни единого гроша. И нравится вам это или нет? Вы будете подчиняться во всем и проживете таким образом дни, недели, годы, может быть, десятки лет.

0: иди. Вот, мисс, все.
1: С чего это вы там горланите, Фип? С чего это вам вздумалось петь?
0: Потому что петь веселее, чем плакать, мисс.
1: А я вам говорю, чтобы вы перестали петь, когда я в плохом настроении.
0: О, мисс Фанни! Ну как можете вы быть в плохом настроении? После того, как так плотно поужинали, и сейчас ляжете спать под теплое одеяло.
1: Да, вы трижды дура, Фип. Радоваться еде могут только грубые люди, бедняки. А я, леди, я плачу от злости, потому что я возненавидела учителя.
0: О, мисс, за что? Он такой красивый.
1: Да, надутый индюк.
0: Что вы, что вы, что вы, какой он индюк?
1: 4 месяца живет в Дотбойсе и ни разу не удосужился встретиться со мной на прогулке. Сидит как приклеенный к этим грязным мальчишкам.
0: Вот что верно, то верно, мисс. Он и сейчас собрал их всех вместе, греется у огня и разговаривает с ними.
1: Ну, помилуй бог, Фип, о чем? Я даже считаю для себя унизительным здороваться с ним. Фип, Фип, а этот мерзкий Смайк тоже там?
0: Как всегда, мисс Фанни. Учитель всегда его держит рядом с собой и заступается за него перед вашим па.
1: А вот оно что. Ну, ладно. Фип, пойдите и подслушайте, о чем они говорят. Я вам за это дам 50 шиллингов.
0: Хорошо, мисс.
2: Ну, продолжайте, Смайк. Продолжайте. Да садитесь поближе к печке, мальчики. Всем хватит места. Садитесь. Вот так.
3: Я почти все рассказал, мистер Никельби.
2: Мальчики, ну разве никто из вас не мог бы написать, вот как здесь дурно обращаются с вами, и заодно рассказать о Смайке?
4: У нас нет денег. А если кому вздумалось бы послать письмо через мистера Сквирса,
5: он избил бы того до полусмерти. Лучше уж терпеть, пока наши родственники платят за нас деньги. Чтобы не случилось того, что случилось с Доркером.
2: Кто это Доркер?
4: Это мальчик, который умер.
2: Умер?
4: Да. От него все отказались. Мистер Сквирс заставил его работать на себя. Но он выдержал только 50 дней.
6: Теперь то же самое случится со мной.
2: Нет, Смайк, нет. Ваша жизнь должна измениться. Я встану на вашу защиту, Смайк.
5: Что вы, сэр?
2: Да-да.
5: Не делайте этого, мистер Никельби. Храни вас, Боже. Сквирс и то становится мрачен, как туча, когда вы говорите с нами.
7: Будь проклят день, когда я дал согласие ехать сюда. Будь проклят человек, который превратил меня в сообщника Сквирса.
6: Тише, тише. А разве вы не можете покинуть этот дом, сэр?
2: Не больше, чем вы, Смайк. От моего пребывания здесь зависит жизнь 2 самых дорогих мне существ. А между тем я предпочел бы бродить по дорогам, наниматься в батраки, бить молотом камни, чем нести свою проклятую должность. Но я не могу уехать.
6: Да-да, сэр. Конечно, вы не можете уехать. Но тот, у кого никого нет на свете.
2: Что вы так пристально смотрите на огонь? Смайк, о чем вы задумались?
6: Я представил себе дорогу, сэр. Широкую дорогу.
7: Пусть она приснится вам во сне, мой добрый Смайк. Пора, мальчики. Ночь наступила, и все мы заслуживаем отдыха. Спокойной ночи.
8: Спокойной ночи. Спокойной ночи.

0: Смайк! Смайк! Где Смайк? Эй, вы там, наверху! До каких пор вы собираетесь спать, ленивые собаки?
1: Мы встали, сейчас спустимся в столовую, сэр.
0: Спускайтесь, да поживей! Смайк! Где Смайк? Ну, долго ли я буду звать этого бездельника? Куда он провалился? Смайк! Никельби, пошлите сюда этого упрямого негодяя. Вы же слышите, что я его зову?
1: Его здесь нет, сэр.
0: Зачем вы врете?
1: Вы сами врете. Повторяю, что его здесь нет.
0: Ну, это мы сейчас это увидим. Я сам обыщу спальню.
2: Обыскивайте.
0: Сейчас обыщу. Что же это? Где он? Куда вы его спрятали?
2: Я его не видел со вчерашнего дня.
0: Так какого же черта вы его не ищете? Ну, вы все, Греймарш.
3: Да, сэр.
0: Болдер.
4: Да, сэр.
0: Могус.
4: Да, сэр.
0: Марш, марш на поиски.
4: Да, сэр.
0: И попробуйте только мне не найти его.
5: Что вы шумите, Сквири? Что случилось?
0: Миссис Сквирс, дорогая моя, Смайк пропал.
5: Смайк? Ох, не может быть. Кто же будет исполнять его работу? Ищите же его! Ведь без него наемному слуге придется платить 8 шиллингов в неделю.
0: Разбудите Фанни. Нечего ей спать, когда... У отца пропало имущество. Ну что, Томпкинс, нашли вы его?
3: Хлев и конюшня заперты на ключ, сэр. А погреб обыскал служанка, и там его тоже нет.
0: Да не провалился же он сквозь землю.
4: Может быть, он утопился в пруду?
0: Что? Утопился в пруду? Кто осмелился это сказать? Кто выдумал такую чушь? Ага, Томпкинс! Держите Томпкинса, миссис Сквирс! Держите! Да не пускайте его! Мы покажем этому Томпкинсу, какие вы имеете основания утверждать, что он утопился, сэр.
3: Стойте! Смайк не утопился, а сбежал. Это Никельби, мерзкий Никельби, подговорил его на это. Это говорю я, ваша дочь, и отвечаю за свои слова.
5: Господи, неужели?
3: Вот вам и неужели. Вот вам и дешевый учитель. Что? Посмейте сказать, что это неправда? Мистер лондонский красавец.
0: Отвечайте, Никельби, правда это или неправда, что Смайк сбежал?
6: Очень вероятно, что правда. Хотя я и не склонял его к этому.
0: Но вы позволяете себе радоваться этому побегу.
6: В высшей степени. Я хотел бы, чтобы все мальчики последовали примеру Смайка.
5: Вы слышите, Сквирс, вы слышите? Что ж вы стоите, как болван, и не бросаетесь на этого негодяя?
0: Замолчите, миссис Сквирс. Слушайте, Никельби, напоминаю вам, что вы и ваша семья зависите от Ральфа Никельби. Подумайте о последствиях вашего поведения.
6: Я не боюсь никаких последствий. Пусть они послужат платой за наслаждение, с каким я заявляю вам, что я считаю вас величайшим негодяем в мире. Заявляю громогласно перед всеми учениками.
4: Вот оно как!
3: Здорово!
4: Так ему и надо!
7: Да здравствует мистер Никельби!
3: Ура!
4: Мистер
3: ура!
4: Никельби!
5: Мальчики! Ура! Мальчики ура! Заодно с учителем! Ура! Они сговорились с ним!
6: Сговора между нами, к сожалению, нет. Но если я способствовал усилению их ненависти к вам, то я горжусь этим!
5: Бей его!
6: Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай!

0: Эй, вы! Двое!
1: Да!
0: Куда это вы бредете в такое время? Ночью здесь небезопасно.
2: А мы не боимся грабителей. У нас ничего нет.
0: Эй, да это никак. Мистер Никльби.
3: Мистер Джон.
0: Мистер Никльби. С кем это вы? Что вы делаете вечером на большой дороге?
1: Это ученик мистера Сквирса.
4: Сэр.
1: Не бойтесь, Майк. Он убежал из школы, а вслед за ним и я ушел оттуда после того, как поколотил Сквирса.
0: Как? Я не ослышался. Вы в самом деле его поколотили?
2: Можете не сомневаться в этом. На моем лице тоже вот остались следы драки. Но, клянусь честью, ему досталось втрое больше.
0: Поколотили владельца школы. Да это небывалое дело. Поколотили! И, надеюсь, здорово!
2: Я сделал все, что мог.
0: Все, что мог! Все, что мог! Значит, вы его здорово шарахнули! Что хорошо, то хорошо. Так, куда же вы теперь идете?
2: В Лондон.
0: Пешком?
2: Ни я, ни Смайк, мы не обзавелись еще собственными каретами.
0: Не обзавелись. Не обзавелись. Хорошо сказано.
2: Но зато мы обзавелись свободой. И ради нее мы готовы на все трудности и лишения. Не так ли, Смайк?
4: С той минуты, как мы зашагали рядом, я больше ничего не боюсь.
0: Вы настоящие молодцы. Ну, вот что, я хоть и не богатый человек, но сколько-нибудь монет у меня найдется, чтобы вам было на что купить хлеба. Надеюсь, вы не станете отказываться и строить надменную джентльменскую физиономию.
2: Не стану, Джон. Я с благодарностью принимаю помощь доброго человека. Дайте вашу руку.
0: Вот она. Ну, счастливый путь.

0: Ну, Смайк,
1: зашагаем и мы. Впереди длинная, длинная дорога.

0: Лампа моя догорает, и в комнате почти темно. Я все с большим трудом разбираю слова на страницах своей книги и, наконец, закрываю ее и опускаю на колени. Туман седой стеной плотно стал за моим окном, и мне кажется, что потревоженные мною мрачные призраки слились с ним воедино и не хотят уходить. Однако близится утро. Мне хочется верить, что солнечные лучи, которые скоро загорятся на востоке, развеют и этот туман, и эти призраки.
1: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис» www.rancis.org

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Мой сегодняшний рассказ об одной из самых успешных, влиятельных, новаторских рок-групп. Музыканты создали свой саунд, для которого были характерны утяжеленный гитарный драйв, оглушающее звучание ритм-секции и пронзительный вокал. Группа была одной из ведущих в стиле хард-рок, сыграла основополагающую роль в становлении хэви-метал, свободно интерпретируя фолк, блюз и классику. Музыканты обогащали свой стиль элементами других музыкальных жанров –

mean?

Только что прозвучала композиция «Black Dog» в исполнении группы Led Zeppelin. Композиция открывает четвертую долгоиграющую пластинку группы Led Zeppelin, выпущенную фирмой Atlantic Records в 1971 году. Об этой знаменитой британской рок-команде мой сегодняшний рассказ. Композиции Led Zeppelin достаточно длинные. Они выходили только на долгоиграющих пластинках. Группа отказалась от выпуска синглов, заложив таким образом основу понятия «альбомный рок». Например, композиция «Dazed and Confused» звучит почти 6,5 минут. Она взята мною с альбома Led Zeppelin, вышедшего в 1969 году. Слушаем.

Джеймс Патрик Пейдж, это его полное имя, родился в январе 1944 года. Его отец был бухгалтером на военном авиазаводе, а мать – секретарем в приемной у врача. Когда Джеймсу было 15 лет, ему в руки попала старая заброшенная семиструнная гитара. Он не знал, что с ней делать, отнес в школу, где одноклассник показал, как ее настраивают. В конце 50-х в моде были Элвис Пресли, Чак Берри, и Джимми хотел играть на гитаре так же, как и они. Цитата. «От некоторых проигрышей, которые я слышал на пластинках, у меня по спине мурашки шли. Я часами, иногда целыми днями пытался сыграть эти звуки». Конец цитаты. Вскоре семиструнка перестала удовлетворять потребностям Джимми. Ему нужна была электрогитара. Для того, чтобы накопить на нее деньги, он перед школой разносил газеты –

Только что прозвучала композиция «Baby, I'm Gonna Leave You» с первой пластинки Led Zeppelin, выпущенной в 1969 году. Через несколько месяцев Джимми купил свою первую электрогитару. Джимми не расставался со своей полуакустической подружкой и постоянно совершенствовал технику игры. Он играл на разогреве на танцах и был замечен руководителем оркестра «Crusaders». С этим оркестром он объездил весь юг Англии. Долгие переезды на микроавтобусе, возвращение домой далеко за полночь, полная самоотдача на концертах подорвали здоровье Джимми. Он был вынужден расстаться с оркестром и поступил в художественное училище, в котором проучился полтора года. Однако занятия музыкой не бросал. Вместо гастролей он стал подрабатывать в лондонских студиях звукозаписи в качестве сессионного гитариста и в этом преуспел. В 1963 году в Лондоне был всего лишь один студийный электрогитарист. Джимми Пейдж, которого прозвали «Литл Джимми», стал гитаристом номер два. Месяцы и годы звукоподражательства Джимми, когда он имитировал игру любимых кумиров, привели к тому, что он мог играть музыку любого направления, любого стиля. 20-летний Джимми Пейдж стал самым известным студийным гитаристом в Лондоне. В течение двух лет Джимми участвовал в сотнях студийных записей с разными группами и исполнителями. Послушаем композицию «You Really Got Me» группы «The Kinks». Партию соло-гитары записал Джимми Пейдж.

конце 1965 года Джимми Пейдж записал свою первую пластинку. Сам играл на всех инструментах, кроме ударных. Сам был звукорежиссером. Однако пластинка никакого успеха не имела. А в студиях звукозаписи Джимми Пейдж работал, не покладая рук. Он делал музыкальные заставки для рекламы, фонограммы к фильмам, записывал эстрадные, джазовые, народные оркестры. Это его работа в качестве звукорежиссера. Однажды Пейдж попробовал поиграть смычком на электрогитаре. Цитата. «Из последней шестой струны удалось извлечь гнусавое электрическое гудение, а первая, тонкая струна, издавала душераздирающий писк. У гитары, как известно, гриф плоский, поэтому смычком можно играть только на крайних двух струнах. Но когда Джимми провел смычком по всем шести сразу, из динамиков раздались неслыханные ранее всхлипы и стенания. Прием этот Джимми впоследствии доработал и неоднократно применял». Конец цитаты. Пейджу приелась студийная работа. Слишком уж много приходилось играть так называемого музона. И когда Пейджу поступило предложение от менеджера популярной британской группы Yardbirds занять место бас-гитариста, он согласился. На соло-гитаре в группе Yardbirds играл друг Пейджа Джефф Бек, а ранее еще один друг Джимми Пейджа Эрик Клэптон. Во время американских гастролей «Дворовых птиц» Джефф Бек заболел, и Пейдж с блеском заменял его. А когда Бек поправился, группа стала выступать на концертах и записываться с двумя соло-гитаристами. В качестве примера слушаем композицию «Train Kept A Rolling». На соло-гитарах играют Джефф Бек и Джимми Пейдж.

В начале 1968 года Джефф Бек покинул группу Yardbirds, а к середине лета запал у дворовых птиц окончательно иссяк, и группа распалась. Права на название группы Yardbirds, а также концертные контрактные обязательства остались у Джимми Пейджа. Он при поддержке менеджера группы Питера Гранта начал формировать новый состав. Первым был приглашен бас-гитарист, клавишник и аранжировщик Джон Пол Джонс, уже имевший к тому времени большой опыт сессионной и концертной работы. Джон Ричард Болдуин – это его настоящее имя, родился в январе 1946 года. Его отец был джазовым пианистом, мать – певицей и танцовщицей. В 13-летнем возрасте Джон уже был органистом в церкви, а в 15 лет возглавил церковный хор. Играл джаз в дуэте с отцом, а потом увлекся рок-н-роллом. На роль вокалиста и фронтмена группы был приглашен Роберт Энтони Плант. Он родился в августе 1948 года. Отец его был плотником. По настоянию отца Роберт едва не стал бухгалтером, но любовь к музыке, а особенно к блюзу, оказалась сильнее воли отца. Роберт Плант был вокалистом в нескольких рок-н-ролльных командах. Пейдж и Грант увидели его на концерте группы Hobbs Twiddle. Цитата. «От этих первобытных завываний мне стало жутковато. Это был тот самый голос, который я искал. Он пел уже несколько лет и при этом оставался практически неизвестен. Как такое могло случиться, до сих пор понять не могу». Конец цитаты. На место барабанщика Плант порекомендовал Джона Бонема, с которым они вместе выступали в группе The Band of Joy. Джон Генри Бонем родился в мае 1948 года. В трехлетнем возрасте он колотил по чашкам и сковородкам. В 10-летнем возрасте имел свою первую барабанную установку. Джон был прирожденным барабанщиком. Барабанил в разных группах, но владельцы клубов не хотели иметь с ним дело, считая его игру слишком агрессивной. С альбома Led Zeppelin II, выпущенного в 1969 году, слушаем композицию «Heartbreaker».

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Предлагаю вашему вниманию короткие объявления и советы для женщин в исполнении автора Леона Измайлова.
1: Объявление. Меняю фамилию из трех букв на аналогичную из пяти. Требуется продавец косметики в хлебный отдел овощного магазина. Пропала собака, рост средний, оскал добродушный. Нашедшего просьба сделать прививку от бешенства. Солидная фирма «Отдых» предоставляет обеспеченным людям следующие услуги. Бассейн, сауна, ужин, массаж, красивые девушки, скорая помощь, реанимация, бюро ритуальных услуг. Усыновлю мальчика не старше 40 лет. Владелица коммерческой палатки. Рост 160, вес 170. Полковник противовоздушной обороны в отставке с небольшим склерозом выдаст все военные тайны, если вспомнит. Обеспеченная женщина 32 лет, миловидная, неглупая, выйдет замуж за любого приличного человека, кроме Харитонова Семена Ивановича, скотина. Советы женщинам. Если вы хотите, чтобы он обратил на вас внимание и все время думал о вас, займите у него побольше денег и подольше не отдавайте. Если вы хотите, чтобы ваш муж не заглядывался на улице на посторонних женщин, купите ему шляпу на 3 размера больше. Если вы хотите, чтобы все мужчины сразу обратили на вас внимание, выйдите на улицу в одном противогазе. Если вы хотите навсегда избавиться от веснушек, опустите на 2-3 часа лицо в муравейник. Если вы хотите, чтобы муж любил вас больше жизни, устройте ему такую жизнь. Если вы хотите, чтобы все вокруг сходили от вас с ума, купите себе собачку, пусть даже маленькую, но обязательно бешеную. Если у вас кривые ноги, выпученные глазки, редкие волосенки и противный голос, гордитесь, вы Масяня!
0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире «Радио Рансис» в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте «Радио Рансис», заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
3: Мой папаш запрещал.

0: Вы слушаете авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: В эфире радио «Рансис». С вами Анка-переводчица. Привет! Сегодня снова звучит вальс, загадочный в своем роде. Его называют романсом Гомеса. Хотя точного авторства этой гитарной мелодии никто точно сказать не может. «Романс де Амор». Мы слушаем гитару. Играет Дилермандо Райс.

В эфире радио «Ранфис», с вами Анка-переводчица. Такая изящная мелодия просто не могла не превратиться в песню. Слушаем Мирей Матье «Вальс эр дер Ливе», «Вальс любви».

В эфире радио Ранси, с вами Анка-переводчица. И снова Мирей Матье. Версия на французском называется «L'amour défendu» – «Запрещенная любовь». Октябрьский ветер колыхал воды реки, складки моего платья слегка задевали вереск. Воздух был так нежен, что я решилась принять твою руку, хотя кольцо на руке запрещало мне это делать. Единственная ошибка останется моей. Я забыла о другом и сказала тебе «люблю», а цветы пожухлые песчаных равнин все скрыли, и сердце мое заблудилось. Любовь мечты, любовь осенняя. Когда приходит рассвет, с ним стучится зима, а мир принадлежал нам, хоть и на несколько секунд. Но нельзя жить в запретной любви. Был другой, и были слезы. Я признала свою ошибку. Я опустила руки. Цветы пожухлые песчаных равнин. Время, когда мы любили друг друга, больше не вернется. Любовь мечты, любовь осенняя. Когда приходит рассвет, с ним стучится зима. Мир принадлежал нам на несколько секунд. Но нельзя жить в запретной

Мир принадлежал нам всего на несколько секунд. Но нельзя жить в запретной любви. Но нельзя жить в запретной любви. Послушаем, пожалуй, еще один перевод этого романса на язык фортепиано. Играет Анна Вайс с Венским симфоническим оркестром.

0: В эфире радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Пусть нас подхватит и унесет вальс весеннего ветра. Кружитесь, но будьте осторожны. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья. A bonheur, mes amis. Viel Glück, meine Freunde.
1: Мой папаш запрещал.

0: Вы слушали авторскую программу Анны Поповой «Анка-переводчица».
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
2: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
1: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org. В разделе «Сетка вещания». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

так всегда. Всегда, как только я кого-то полюблю, как только паруса наполню кораблю.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Дорогие друзья, мне очень приятно сегодня стоять на этой сцене. Я хочу спеть для вас песню «I love you, baby».

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. Смерть позвонит сама. Глава 4. Не верю. Вчера с Верой Константин не виделся. У Моховой был отгул. А сегодня капитан решил прийти пораньше и встретить Веру прямо на улице. Немирович направился в сторону автобусной остановки, чтобы встретить Мохову подальше от отдела. Расчет оказался верным. Вера шла по улице, слегка наклонив голову. Когда она увидела идущего к ней навстречу Константина, намеренно замедлила шаг. «А где цветы?» — спросила, улыбаясь, Вера. «Прости», — Костя развел руками. «Я новенький в этом городе, пока еще не знаю, где можно купить цветы. Я исправлюсь».
2: «Посмотрим».
1: «Вера», — Немирович взял женщину под руку, — «мне нужна твоя помощь».
2: «Даже так? Ты решил использовать мое расположение к тебе в корыстных целях?»
1: «Да», — Немирович склонил голову, — «грешен, но без тебя никак».
2: «Проси».
1: «Мне надо узнать результаты двух экспертиз».
2: «Ха!» — хихикнула Мохова. «Зайди к нашим и прочитай».
1: «Заходил. Со мной никто не разговаривает. Регинский».
2: «А-а-а!» — протяжно произнесла Вера. «Понятно. Узнаю каракуля».
1: «Так поможешь?»
2: «Помогу. Попробую».
1: Мохова сдержала свое обещание. Сразу после обеда она заглянула к Немировичу. Увидев, что Константин не один, показала жестом, что надо выйти.
2: «Вот что», — тихо сказала Вера, прислонившись к подоконнику в коридоре. «На одежде следов крови Ольги нет, хотя это ни о чем не говорит. А вот на ноже есть».
1: В этом я как раз не сомневался.
2: «Но», — Вера подняла палец вверх, — «пальчиков Нечипаренко тоже нет».
1: «И в этом я не сомневался. Еще какие-нибудь детали есть?»
2: «Нет, Костя».
1: «А газета?»
2: «А что газета? Наша местная газета, апрельский номер. Тираж 20 000, каждый пятый выписывает».
1: «Спасибо тебе, Вера».
2: «Спасибо, это мало. Сегодня вечером ведешь меня гулять в парк».
1: «С огромным удовольствием». Костя поцеловал Веру в щеку и зашел в кабинет. Немирович постоянно задавал себе одни и те же вопросы. Почему Бычков был направлен на повторный обыск? Почему его послал Регинский? От кого исходила инициатива? Костя снял трубку и набрал номер телефона Бычкова.
2: «Да», — Костя узнал голос следователя, — «слушаю вас».
1: «Добрый день, Алексей Иванович, это Немирович».
2: «Слушаю, капитан, чего ты хотел?»
1: Бычков явно не горел желанием разговаривать с опером. «Я хочу узнать, чья инициатива была назначить повторный обыск».
2: «Немирович», — Бычков говорил быстро и нервно, — «а немного ли ты на себя берешь? К твоему сведению, обыск квартиры был один, и проводил его я. А то, что вы там с Волковым носом поводили, это не обыск, а смех один».
1: «Согласен с вами, Костя был готов угодить Бычкову, лишь бы добиться своего. И все же, кто инициировал?»
2: «Я не понимаю, чего ты, капитан, хочешь. Ты что, первый день работаешь?»
1: Костя молчал, не поддавался на провокацию следователя.
2: «Молчишь? Тогда поясню. У меня есть подозреваемый. Я изучаю все обстоятельства, ищу улики. Обыск квартиры — первое дело. Что в этом тебя удивляет?»
1: «Спасибо за ликбез». Немирович понял, что его вопрос останется без ответа. «Меня уже ничего не удивляет. Извините за беспокойство».
2: «На здоровье», — грубо ответил Бычков. «Еще секунду. Чисто по делу. На ноже пальчики Немировича нашли?»
1: Бычков затих. Куда подевалось его красноречие? Немирович уже знал ответ, но подкинул этот вопрос следователю не зря. Таким способом Константин определял свою позицию. «Наверняка и на одежде нашлись следы», — подбросил еще предположение Костя.
2: «Нет», — услышал наконец ответ Бычкова Немирович.
1: «Что нет?»
2: «Следов пальцев нет, и на одежде ничего нет. Опытный гад, зачистил все, а одежду мог и поменять. Да не мог, а поменял».
1: «И то верно, мог зачистить. Мог нож в канализацию выбросить, но почему-то домой принес. Неправильный преступник этот Нечипаренко».
2: «Ты издеваешься?» — закричал Бычков и бросил трубку.
1: Вот теперь отношения со следователем были испорчены окончательно. Но Немировичу к этому не привыкать. Следом Костя набрал номер телефона участкового Фомича.
2: Опытный милиционер, хорошо знающий обстановку в своем районе, мог за прошедшие сутки получить нужную информацию.
3: «Ты меня прости, Константин Сергеевич», — говорил поникшим голосом участковый. «Хотел вчера вечером оставшиеся квартиры обойти, да давление подвело. Старый я стал, пора на покой».
2: «Тогда я сам сегодня пройдусь», — ответил Костя. «А вы выздоравливайте. С давлением не шутят. Закрывайте свою контору и домой. Если надо будет, я вас найду».
3: «Калинина, 29, это мой адрес. Телефон запомни, 2-13-40».
2: Народ собирался домой после работы, как правило, часам к 7 вечера. Немирович после вечернего совещания у Ильина взял Витю Бауэра и поехал к дому Нечипаренко. «Смотри, Витя», — говорил Немирович, стоя перед домом. «Три подъезда, на двоих не делится. Пойдем вместе, или ты первый, я второй, а третий как получится».
3: «Давайте разделимся», — предложил Виктор. «Я сегодня обещал с Надей в парке погулять. Не приду, обидеться».
2: «Ух ты!» — воскликнул Костя и посмотрел на часы. «А я ведь тоже обещал Вере. Вообще из головы выскочило». Обход занял около часа. Обошли почти все квартиры. Результатов никаких. Немирович и Бауэр вышли на улицу.
3: «Зря время теряем», — подвел итог обхода Виктор.
2: «Похоже, ты прав. Поехали. Подбросишь меня к дому Веры?»
3: «Подброшу».
2: Виктор надел шлем и завел мотоцикл. В эту секунду прямо в голову Бауэру прилетел футбольный мяч.
3: «Черт!» — ругнулся Витя. «Хорошо, что шлем успел надеть».
2: Костя поймал мяч и покрутил головой, пытаясь понять, откуда он прилетел. В углу двора стояла хоккейная коробка. Костя увидел, как через бортик перемахнул резвый мальчишка и побежал в его сторону. Немирович замахнулся, чтобы ударить по мячу и вернуть его мальчишкам, но паренек громко закричал:
3: «Дяденька, не надо, не надо!»
2: «Что не надо?» — спросил Костя.
3: «Не надо бить по мячу», — пояснил, подбежав мальчуган, — «а то как позавчера будет».
2: «А как было позавчера?»
3: «Да дядя тоже здесь стоял», — пояснял мальчик, забрав из рук Константина мяч. «Как дал по мячу, и стекло вон там разбил».
2: Мальчишка указал в сторону подъезда на первом этаже, где была квартира Нечипаренко.
3: «Стекло разбил?» — переспросил Костя.
2: «Да».
3: «А в какой квартире?» «Да вот в этой», — мальчик указал на кухонное окно квартиры Сергея.
2: Костя и Виктор переглянулись. Стекло-то было целым.
3: «Там же ничего не разбито». «Дядя этот его сразу вставил. Добрый такой дядька. Сказал, что в ЖЭКе работает. Просил никому не говорить. Узнают, говорил, накажут».
2: «А как же он в квартиру попал?»
3: «Не знаю. Наверное, с хозяином договорился. Только стекло уже к вечеру было на месте. Мы с пацанами с речки вернулись, уже стояло».
2: «Как тебя зовут, мальчик?» — спросил Немирович.
3: «Димка».
2: «А фамилия?»
3: «Казаков. Я вон в том доме живу», — мальчик указал на дом напротив.
2: «Дима, а ты этого дядю хорошо запомнил?»
3: «Ну да».
2: «Как он выглядел? В чем был одет?»
3: «Он высокий, выше вас. Вот как он», — Дима указал на Бауэра. «В шляпе был. Она ему не по размеру».
2: «Почему?»
3: «На ушах висела. Смешно. Очки такие круглые, тоже смешные. И щека надута».
2: «Как понять, надута?»
3: «Зуб, наверное, болел».
2: «Флюс?»
3: «Не знаю, может, и флюс».
2: «А если увидишь, узнаешь?»
3: «А то!»
2: «Дима», — Костя достал свое удостоверение и показал мальчику. «Мы из милиции, ищем этого дядю с больным зубом».
3: «А он кто?» — с испугом спросил Дима.
2: «Он...» — Костя наклонился к мальчику и шепотом сказал.
3: «Хулиган! Стекла бьет в домах, люди жалуются».
2: «Так он же вставил!» «Это он здесь вставил, тебя напугался, а в других домах не вставлял».
3: «А-а-а!
2: Ты рано утром встать сможешь?»
3: «Смогу, мы с папкой на рыбалку в 4 встаем».
2: «Хорошо, завтра в 7 мы за тобой приедем, отвезем тебя в ЖЭК, и там посмотрим, есть такой дядя или нет. Договорились?»
3: «Заметано!» — залихватски бросил паренек.
2: Мальчишка побежал играть в футбол. «Вот теперь заводи», — сказал Немирович Витя. ЧЗ завелся с полоборота. Через 10 минут Витя остановился около дома Веры Моховой. «Завтра в 6:30 забери меня», — попросил Костя.
3: «Отсюда?»
2: «Нет, из дома». Виктор уехал, а Константин вошел в подъезд, поднялся на второй этаж и нажал кнопку звонка. Дверь, как и вчера, открыла Раиса Семеновна.
3: «Дежавю», — сказала она, увидев перед собой Немировича. «Торт где?»
2: «Приказал долго жить еще вчера», — ответил капитан. «Вера дома?» «Нет, Вера», — грубовато ответила женщина. «Ушла».
3: «Да?» — Костя посмотрел на часы. «Девятый час». «Ну, тогда я пошел. До свидания».
2: Немирович не стал дожидаться ответа, развернулся и пошел вниз по лестнице.
3: «Что-то ты быстро сдался», — услышал он голос Раисы Семеновны.
2: Костя обернулся. «А чего вы ждали? Хотели, чтобы я, как школьник, начал мучить вас вопросами? Куда ушла, с кем, когда придет?»
3: «Зайди, дома она, сидит злится. Думаю, на тебя».
2: Костя прошел в квартиру. В зале на диване сидела Вера. Она была в легком домашнем халатике. Вера взглянула на Костю. «Мы хотели погулять сегодня в парке», — сказал Константин.
3: «Хотели, да перехотели», — ответила Вера, отвернувшись от гостя.
2: «Тогда я пойду», — спокойно ответил Костя и повернулся, чтобы выйти.
3: «А тебе не кажется, что ты ведешь себя по-хамски?» — громко вслед Немировичу спросила Мохова.
2: «Не кажется. Я не мог прийти раньше. Работал. Поверь, не пиво пил в забегаловке».
3: «Мог бы сказать, чтобы я не ждала тебя как дура в отделе».
2: «Слушай, Вера, мы знакомы с тобой 2 дня, а ты предъявляешь мне претензии, будто я твой муж».
3: «Имею право», — Вера встала и указала рукой в сторону спальни. «Я там его заслужила. Мог бы отказаться».
2: «Понятно». Костя готов был разразиться тирадой, но его останавливало присутствие в квартире Раисы Семеновны. Поэтому Немирович решил сделать паузу. «Обсудим это завтра. До встречи». После этих слов Немирович быстро вышел из квартиры. Вера еще что-то бросила вслед, но Немирович уже не слышал. Без четверти 8 утра Немирович, Виктор, свидетель Димка Казаков сидели на лавочке недалеко от входа в ЖЭК. «Смотри, Дима, внимательно», — инструктировал мальчишку Немирович. «Если узнаешь этого дядю, тихонько ткни меня в бок. Только ничего не говори, звуков не издавай, понял?»
3: «Понял», — ответил Дима и зевнул.
2: Работников ЖЭКа оказалось не так уж и много, а мужчин вообще меньше 10. Долговязого в очках среди них не было. «Ты вот что, Витя, отвези Диму домой и возвращайся», — распорядился Немирович, «а я поговорю с местным начальством». Начальник ЖЭКа был в отпуске, замещала его бойкая невысокая женщина, главный инженер, которая представилась Екатериной Николаевной. Она прервала утреннюю планерку. Все-таки представители уголовного розыска не часто появляются в их конторе. «Это я вовремя зашел», — сказал Немирович и спросил у начальницы. «Здесь все ваши работники?»
3: «Почти все», — ответила инженер, — «кроме слесарей, плотника, тех, кто в отпуске и болеет».
2: «Замечательно. Тогда вопрос. Есть ли среди ваших работников мужчина, высокий, выше меня ростом, примерно лет 40, в очках? Возможно, он плотник».
3: «Есть», — не задумываясь, ответила Екатерина Николаевна. «Митрофаныч. Геннадий Митрофаныч. Плотник наш. Он, правда, очки надевает только когда работает. Должен быть у себя, в плотницкой. Он 3 дня в отгулах был. Сегодня должен выйти».
2: Плотницкая оказалась закрыта. «Где он?» — спросил Немирович.
3: «Не знаю», — Екатерина Николаевна пожала плечами. «Митрофаныч мужик дисциплинированный, на работу редко опаздывает».
2: «Значит, все-таки опаздывает».
3: «Да», — инженер виновато пожала плечами. «Пил он раньше, запойный был. Но уже 2 лет как завязал. 1 раз опоздал, и то по болезни».
2: «Знаете, где живет?»
3: «Знаю, тут рядом, через 3 улицы, пешком 10 минут».
2: Небольшой частный дом в глубине двора. На калитке резной барельеф головы овчарки с надписью под ним «Осторожно, злая собака». Костя постучал в калитку. Злая была собака во дворе или нет, но загавкала громко с пугающим рыком.
3: «Кто там?» — послышался женский голос.
4: «Нина, это Катя Вершинина», — громко ответила инженер.
2: Через несколько секунд калитка отворилась. На пороге стояла полная женщина в ситцевом халате и фартуке. Лицо женщины было усталым и потным, волосы спрятаны под косынку.
4: «Это товарищ из милиции», — кивнув в сторону Немировича, пояснила инженер.
2: «Чего надо товарищу из милиции?» — с явным недовольством спросила Нина.
4: «Где Геннадий Митрофанович?» — в свою очередь спросил Костя, попутно показывая Нине удостоверение.
2: «Где ему быть?
4: Дома он».
3: «А чего на работу не пришел?» — возмутилась Екатерина.
4: «Чего-чего?» — Нина закрыла лицо подолом фартука и заревела.
3: «Сорвался он, запил опять, морда козлиная».
2: «А взглянуть на него можно?» — спросил Костя. Нина махнула рукой, приглашая гостей в дом.
4: В комнате висел тяжелый похмельный смрад. Митрофаныч лежал на постели, отвернувшись к стене лицом. То и дело он издавал какие-то мычащие звуки. Костя взял плотника за плечо и развернул лицом к себе. Небритое, измученное.

0: Ничего у него не болело, у него только мозги с запоя болят.
1: Давно запил-то?
0: 4-й день сегодня, ответила Нина и опять захныкала. Немировичу без Димки сложно было определить, этот ли лежащий перед ним человек разбил стекло в квартире Нечипаренко и, следовательно, мог проникнуть в жилище, или это был не он. Судя по тому, что Митрофаныч ушел в запой как минимум 3 дня назад, не мог он быть во дворе. Но совпадение... Совпадение все же есть. Сомнения мог развеять только сам Димка. Мальчишку привезли через час. Показали ему полуживого Митрофаныча. «Не-а», — покрутил головой Дима. «Тот другой был. Моложе и прическа другая. Не, это не тот дядя».
1: Не срослось. Мальчишка говорил уверенно, ему невозможно было не верить.
2: «Костя», — встретив Немировича в коридоре отдела, сказал Глущенко, — «тебя Ильин искал. Сильно пыхтел. Зайди к нему». Ильин действительно всем своим видом напоминал чайник со свистком, да еще и красный, то ли от злости, то ли от жары.
0: «Где тебя носит?» — грубо встретил он Немировича.
1: «Расследую убийство Нечипаренко. Такой ответ вас устроит», — дерзко парировал Костя.
0: «Я жалею, что тебя назначил вместо Мантуленко», — послушал Бугров из области. «Глущенко надо было назначать. Все шло бы по плану. Убийство Нечипаренко расследует Бычков», — чуть ли не орал Николай Иванович. «А ты должен организовать работу отдела по другим делам. Вот».
1: Ильин начал трясти перед собой листом бумаги с напечатанным текстом.
0: «Справка. У нас 2 кражи, тяжкие и телесные, в парке. Кто этим занимается?»
1: «Я разберусь».
0: «Будь любезен».
1: «Но это еще не все». Николай Иванович откинулся на спинку стула и широко открыл глаза.
0: «Что еще?» — спросил Ильин.
1: «Незаконное проникновение в жилище».
0: «Ты мне загадками не разговаривай. В какое еще жилище?»
1: «В квартиру Нечипаренко».
0: «Черт, откуда ты это взял?»
1: «Есть свидетель».
0: «Свидетель чего?»
1: Немирович коротко изложил начальнику суть дела. Также он рассказал, как они с Бауэром вышли на след Митрофаныча, но след оказался ложным.
0: «А ты упертый капитан», — сказал Ильин после доклада Константина. «Скажи только честно, ты что, и правда не веришь, что Нечипаренко убил жену?»
1: «После того, как под ванной нашли нож, не верю. Николай Иванович, очевидно же, обреза подставляют. На него так просто списать это убийство, но это еще пустяк».
0: «А что же не пустяк?»
1: «А не пустяк — это то, что человек, то есть убийца, настоящий убийца, знает, как это сделать. А Бычков и рад, что землю рыть носом не надо, грамоту заработать мечтает».
0: «Но-но, ты на Алексея Ивановича не гони волну», — Ильин погрозил пальцем. «Он человек заслуженный, Бычков не одно убийство раскрыл».
1: «Ну, если так же, как это...»
0: «Помолчи, Немирович, не тебе судить».
1: Ильин вытащил стеклянную пробку из графина и отпил прямо из горлышка.
0: «Хотя твои доводы серьезные, но чтобы убедить каракуля, этого мало».
1: «Завтра вернется Строкова, подруга Ольги Нечипаренко, поговорю с ней».
0: «Что это даст?»
1: «Нечипаренко к ней заходил, когда приехал из совхоза. Это может быть его алиби».
0: «Ладно, поговори. Только вот что, Немирович, ты в адвоката-то не превращайся».
1: «В адвоката не буду, но и в палача тоже».
3: Глава 5. Лажа. Утром Немирович стоял около кабинета экспертов. Он ждал Веру. Мохова появилась в конце коридора, заметила Немировича и опустила голову, дабы не встречаться с Константином взглядами. Да, женщины умеют помнить обиду. «Здравствуй, Вера», — поздоровался Костя, когда Мохова приблизилась.
4: «Здравствуйте, капитан», — неприветливо ответила Вера и открыла дверь в кабинет.
1: «Мне помощь твоя нужна».
3: Вера опять закрыла дверь и повернулась к Константину.
4: «Вот как? И что же вам от меня надо?»
1: «Давай сейчас съездим на квартиру Нечипаренко, там я все объясню».
4: «Нет уж, объясни сейчас».
1: Немирович рассказал о том, что в квартиру было проникновение, и, возможно, на оконной раме или стекле остались следы пальцев преступника.
4: «Это все?» — с надменной ухмылкой спросила Мохова.
1: «Все».
4: «Знаете что, товарищ капитан?» — Вера, не моргая, смотрела в глаза Немировичу. «У нас тут не Шарашкина контора. Идите к следователю. Даст распоряжение — поеду. А обслуживать вас по вашему желанию я не буду».

0: Понятно?
1: Понятно. Немирович сделал шаг в сторону. Извини, что обратился. Костя быстрым шагом стал удаляться.
0: И вообще, громко в спину сыщику крикнула Вера. Я слышала, ты хочешь выгородить этого мерзавца. Не выйдет, не Москва тут тебе.
1: Константин не стал оборачиваться и отвечать. Он понимал, что в женщине говорит гнев, и теперь она из союзника капитана превращалась в его врага. Значит, так этому и быть. Переубеждать разъяренную дамочку сегодня было бессмысленно. Но Константин все же решил пойти к Бычкову. Что-то надо было предпринимать. Этот всеобщий одобрям с Костю не устраивал. Бычков был в кабинете один. Повезло. Можно было поговорить спокойно, без посторонних ушей. Алексей Иванович сидел напротив вентилятора, расстегнув рубашку до пупка и часто дышал. С его комплекцией переносить местную жару было непросто.
0: «С чем пожаловал Станиславский?» — неожиданно спросил Бычков.
1: Костя был ошарашен. Здесь, в Прибрежном, о его московском прозвище никто не знал. Сам он никому об этом не говорил. Это прозвище к Немировичу приклеил сам Кривошеев, его московский начальник. Молодым опером Немирович занимался делом об ограблении и убийстве директора магазина. Тогда подозрения пали на таксиста. Таксиста, бывшего спортсмена, к тому же судимого, должны были приговорить к большому сроку, а может быть и к высшей мере. Но Немирович каким-то внутренним чутьем почувствовал, что мужчина невиновен. Тогда он на совещании у высокого начальства громко заявил: «Не верю!» В итоге оказался прав. Убил директора совсем другой человек. С тех пор с легкой руки Кривошеева Костю стали называть Станиславский. И вот теперь так неожиданно Бычков называет Костю этим московским прозвищем. «Откуда вы знаете?» — спросил после небольшой паузы Константин.
0: «Что знаю?» — не отклеиваясь от вентилятора, переспросил Бычков.
1: «Что в Москве меня называли Станиславским?»
0: «А, справки про тебя навели», — ответил следователь и хихикнул. «А ты что думал, мы тут с соломенными головами? Нет, дружок, мы тоже связи имеем».
1: Бычков наконец отвернулся от вентилятора, застегнул рубашку и уже серьезно спросил.
0: «Чего пришел?»
1: «Я пришел рассказать, что есть новые обстоятельства».
0: «Не пугай меня, Станиславский».
1: Костя выложил Бычкову все о свидетеле Диме Казакове и о неизвестном мужчине, который, возможно, и подбросил нож под ванну.
0: «Бред», — сделал заключение Бычков. «Ну и что? Разбил какой-то мужик стекло, потом вставил. Ты спал сегодня хорошо, не перегрелся?»
1: «Надо проверить, надо дать распоряжение экспертам».
0: «Надо головой думать, капитан», — грубо прервал Немировича следователь. «Ты на показаниях какого-то мальчугана хочешь развалить дело?»
1: «Я хочу найти убийцу».
0: «И я хочу того же, только у меня есть убийца, а для тебя он невидимка. Мы тут вообще тебя не понимаем. Ты чего добиваешься, Немирович? Ты третий день в городе, а уже всю воду взбаламутил».
1: «Невиновный человек не должен сидеть», — настаивал на своем Константин. Бычков встал со стула и подошел к Немировичу.
0: «Послушай, Костя», — Алексей Иванович сменил тон на дружеский, — «давай вскроем все карты. Мы же делаем одно дело, так?»
1: «Так».
0: «Посмотри на мой стол». Бычков указал рукой на стопку папок с делами на краю рабочего стола. «Это то, что мне надо разгрести до отпуска. А отпуск у меня через 3 недели. В кои-то веки мне дали путевку в Сочи. Я хочу взять жену и поехать к морю. Я хочу отдохнуть. Я имею право?»
1: «Имеете».
0: «Вот, мы уже начали понимать друг друга. Садись».
1: Следователь выдвинул стул. Костя сел.
0: «Сам Нечипаренко себя защищать не хочет. Он вообще молчит. Если ему все равно, то почему мы должны расшибиться в доску и выгораживать бандита? Да и потом, если обрез невиновен, как ты говоришь, то суд его оправдает. Ведь оправдает?»
1: «Я вас понял, Алексей Иванович. Отпуск, Сочи, море — это, конечно, очень важно. Вам действительно надо отдохнуть». Немирович встал, задвинул стул и посмотрел на потное, измученное лицо Бычкова. Этот человек, сидящий перед ним, уже давно забыл, что своей рукой, своим росчерком пера решает судьбы людей. Он превратился в конвейер. Ему все равно, что будет на выходе. Главное, чтобы все было по лекалам, по технологии. А там на выходе есть контролер, вот он и разберется. А если контролер даст осечку, то тогда все, брак. Только этот брак уже не обменяешь, обратно не вернешь, потому что это человеческая судьба. Костя хотел высказать свое мнение Бычкову, но понял, что это пустая трата времени. Надо искать другой путь. «До свидания, Алексей Иванович», — бросил Немирович и быстро вышел из кабинета. Немирович в своем стремлении найти правду остался практически один. Единственным его союзником был Витя Бауэр. Костя побрел в отдел. Он специально свернул к набережной и пошел вдоль Волги. Ветерок был небольшой, и поэтому на речке не было волн. Набережная пустынна. Еще бы. В такую полуденную жару кому охота выползать из убежища? Лишь только беспечные мальчишки, загорелые живчики, прыгали в речную воду с бетонного пирса. Доплывали до берега, снова забирались на пирс и снова прыгали. Эта карусель позабавила Костю. Немирович завидовал загорелым беззаботным мальчуганам. Он оглянулся. Вокруг никого. Зашел на пирс и спросил у пацанов. «Ребята, здесь глубоко?»
2: «Метра два», — ответил один из ныряльщиков.
1: «В компанию возьмете?» — спросил мальчишек Костя.
2: «Раздевайся, дядь!»
1: Немирович получил добро. А почему бы не поплавать, не понырять, не вспомнить беззаботное детство? Костя разделся, сложил вещи на пирсе, разогнался и нырнул. Это блаженство. Вода была настолько комфортной температуры, что Немировичу захотелось задержаться в реке до вечера. Он в эту секунду забыл обо всем. Не было здесь в ласкающей волжской воде ни убийств, ни преступников, ни коллег со сложными характерами. Здесь было приятно и легко. Немирович заплыл очень далеко. Увидев перед собой высокий красный буй, он остановился и оглянулся на берег. Мальчишки все еще продолжали прыгать с пирса, но были они уже совсем маленькими. Костя сделал вывод, что уплыл он метров на 500. Надо возвращаться. Добравшись до берега, Константин забрался на пирс и увидел, что около его вещей лежит, вывалив длинный красный язык, большая дворняга. В этом не было бы ничего страшного, но эта псина успела позабавиться с одной туфлей капитана. Позабавиться так, что новенькие, кстати, довольно дорогие туфли из березки теперь можно было только отнести на мусорку. «Ты что наделал?» — возмущенно воскликнул Костя. «Ты, папуас безмозглый!» Собака по тону владельца импортных туфель поняла, что сейчас последует исполнение наказания. Она виновато заскулила и рванула с пирса, поджав облезлый хвост. Это была катастрофа. Как быть? Не надевать же сейчас в летнюю жару зимние ботинки. Другой обуви на замену у Константина не было. Костя сукоризной посмотрел на мальчишек. Они продолжали беситься и нырять с пирса. Мальчуганам было по барабану, что за туфлю грызет дворовый пес. Упрекнуть загорелых чертиков Немировичу было не в чем. Костя надел погрызенную туфлю и пошел в отдел.
3: «Константин Сергеевич, честно, я не знаю, где можно купить такую обувь», — разводил руками Витя Бауэр. «У нас только в универмаге обувь продается, там отдел есть».
1: Костя держал в руках изуродованную туфлю и абсолютно безнадежно смотрел на Виктора.
2: «Да», — прочитал взгляд капитана Бауэр, — «в нашем универмаге такую обувь не купить».
1: В эту минуту распахнулась дверь, и в кабинет вошел Ильин.
3: «Обувайся!» — громко приказал он Немировичу. «Поехали! Каракуль вызывает!»
1: Когда Немирович с начальником милиции вошли в кабинет прокурора, то Костя тут же вспомнил сказку Пушкина. «Пуще прежнего старуха вздурилась, не дает старику мне покою». Побагровевшее лицо Регинского, бледные губы и в гармошку сдвинутые брови красноречиво говорили о том, что сейчас будет разнос.
3: «Ильин!» Положив обе ладони на стол, начал Регинский. «Подумай над тем, как избавить моих следователей от нравоучения вот этого товарища», — прокурор кивнул в сторону Немировича.
1: Ильин медленно повернул голову и посмотрел на Костю.
2: «Я вас понял», — не уточняя детали, ответил Николай Иванович. «Я проведу работу».
1: «Товарищ старший советник юстиции», — официально обратился Константин к прокурору. «Если вы по поводу моего сегодняшнего визита к следователю Бычкову, то слово «нравоучение» вы использовали неправомерно».
3: «Ты видишь?» — Регинский вскочил со стула и трясущейся рукой указал на Немировича. «Ты видишь, Ильин? Он и меня пытается учить».
2: «Я вас не учу», — опередил начальника Костя. «Я отстаиваю свою точку зрения. Это же не запрещено. В Все доказательства, собранные следователем, просто лажа. Это мое мнение».
4: «Теперь...» — Регинский перешел на зловещий шепот. «Я понимаю, почему тебя хотели турнуть из партии. Я понимаю, почему тебя сослали сюда. Если бы не твой родственник, давно бы такого работника в угрозыске не было».
2: «Вы опять ошибаетесь», — не уступал Костя. «Если бы не мой родственник, генерал Савельев, вы же на него намекаете, то я бы сейчас работал в Москве в своем отделе, в том, в котором начинал».
4: «Смелый», — ухмыльнулся Регинский. «Очень смелый. Но я посмотрю, как ты будешь повышать раскрываемость с таким подходом к делу. Я посмотрю. Мы вернемся к этой теме в конце месяца. Вот тогда и похвалишься результатами. Свободны».
2: Регинский небрежно махнул рукой, давая понять, что не намерен больше продолжать разговор. Ильин с Немировичем вышли.
4: «Ты чего в бутылку полез?» — спросил Ильин, усаживаясь в буханку.
2: «Терпеть не могу самодуров».
4: «Мой тебе совет, Константин, держись от Регинского подальше. Каракуль человек мстительный, он тебе этого разговора не забудет. Даже родственник твой не поможет».
2: «И вы туда же».
4: «Ты хочешь сказать, что генерал Савельев тебе не помогал? Не двигал по службе?»
2: «Начнем с того», — ответил на ехидный намек Ильина Костя, «что Савельев мой тесть, уже бывший тесть, фактически бывший. Во-вторых, он никогда не вмешивался в мою карьеру. Я сам этого не хотел. Это родство мне больше мешает, чем помогает».
4: «Ладно тебе байки травить, чем оно может тебе мешать?»
2: «Я не хочу об этом говорить. Это долго и неприятно. В другой раз, хорошо?»
4: «Хорошо», — согласился Николай Иванович и, посмотрев на испорченную туфлю Немировича, спросил. «Это ты что, под бульдозер попал?»
2: «Можно и так считать».
4: «Зачем к Бычкову поперся?»
2: Рассказал ему о новых обстоятельствах, думал...
4: «Плохо ты думал. Ты что, капитан, до сих пор не понял, как работает система?»
2: «Понял я, все понял. Не понимаю другого. Все вы это видите, а ничего не делаете. Вы сами мне говорили, что Бычков хороший следователь, что ему можно верить, с ним можно работать, а на деле что?»
4: «А на деле, Константин Сергеевич, раскрытое убийство, причем быстро, по горячим следам».
2: «Ха!» — усмехнулся Немирович. «Раскрытое! Я посмотрю, что Каракуль и Бычков будут делать, когда Нечипаренко посадят, а убийца продолжит свое дело».
4: «Тьфу на тебя!» — махнул рукой Ильин. «Ты чего мелешь? Я в этом городе уже 30 лет живу, никогда такого не было».
2: «Ну-ну», — многозначительно сказал Немирович и отвернулся к окну. Знал бы Костя, каким словом обзовет его Ильин уже на следующее утро. Валентин предупредил Немировича, что универмаг закрывается в 8 вечера. В половине восьмого Костя вышел из автобуса на остановке универмаг. Современное двухэтажное здание универмага располагалось на центральной улице. В вечерние часы перед закрытием покупателей было много. Советские люди на генетическом уровне умели мгновенно организовываться в очереди. Костя остановился сразу после входа. Над лестницей, ведущей на второй этаж, висело большое информационное табло. Костя пробежался взглядом и наткнулся на нужное слово «обувь». Первый этаж, секция номер 2. Значит, Немировичу туда. На пути к секции извивался хвост очереди. Константин стал его обходить. Вдруг кто-то схватил его за рубашку.
5: «Вы последний?» — спросила женщина с круглым лицом. «Что дают?»
2: «Что дают?» «Не продают, а именно дают». Так почему-то принято было спрашивать. А еще Костю смешило расхожее выражение тех лет.
5: «В ЦУМе выбросили югославские сапоги».
2: Он всегда задавался вопросом, почему выбросили. Для Кости это звучало смешно, для многих других — призывом к действию.
5: «Так вы последний или нет?» — домогалась гражданка.
2: «Нет, я не из этой очереди», — вежливо ответил Костя и пошел дальше. Он быстро нашел обувной отдел. Там тоже стояла очередь. Видимо, выбросили какой-то дефицит. Немирович посмотрел на часы. До закрытия магазина оставалось чуть больше 20 минут. Эх, если бы Костя был сейчас в Москве, разве покупка новых туфель стала бы проблемой? Конечно, нет. Он тотчас позвонил бы Жене Биркину, своему приятелю и по совместительству директору «Березки». Евгений Александрович в короткий срок переобул бы оперативника. С Женей Немирович познакомился несколько лет назад. Правда, слово «познакомился» здесь не очень подходит.
1: Это был первый случай, когда в своей милицейской практике Константин в корне не согласился с утверждением своего начальника, подполковника Кривошеева. А дело обстояло так. Костя в этот день дежурил. Был поздний вечер воскресного дня. Поступил вызов. Убийство. В квартире найден труп пожилого мужчины. Убит выстрелом из охотничьего ружья. Ружье тут же в квартире лежит рядом с трупом. В гостиной оперативники увидели еще одного мужчину, моложе. Он с окровавленной головой сидел на диване и закрывал рану большим махровым полотенцем. Рана головы была от удара тяжелым предметом. Именно такой предмет, большой серебряный подсвечник, лежал на полу в комнате. Убитым оказался хозяин квартиры Степанов Илья Захарович, а раненым мужчиной Евгений Биркин, зять убитого. Милицию вызвала соседка сверху. Женщина услышала выстрелы, их было два. Биркин не мог объяснить, кто и как убил его тестя. «Илья Захарович позвонил мне уже под вечер», — рассказывал Биркин. «Сказал, что плохо себя почувствовал, скорую вызывать не хочет. Он вообще не любил лечиться, попросил привезти лекарства. Я заехал в аптеку на Малой Бронной и сразу сюда. Позвонил в дверь, никто не открывает. У меня свой ключ. Открыл. В коридоре темно, из комнаты свет. Я испугался. Подумал, что с тестем что-то случилось. Обувь сбросил и в комнату. Дверь открываю. Помню, что он на меня смотрит. Бледный, сидит на стуле и руки почему-то за спиной. Все. Дальше темнота, удары, больше ничего не помню». Дежурный следователь Юра Пузач попросил показать Биркина, где и как все происходило. В этот момент в квартиру вошел Кривошеев. «Вячеслав Романович, вы откуда?» – удивленно спросил Немирович. «Вы же на рыбалку поехали». «Нарыбачился», – зло ответил начальник. Кривошеев прошелся по квартире, выслушал Костю, оценил обстановку и подозвал к себе следователя. «Юра, ты уже выяснил, кто такой Степанов?» – спросил Кривошеев. «А кто он такой?» – в свою очередь спросил следователь. «Ответственный работник Тяжмаша, министерство», – тихо сказал Вячеслав Романович. «Дальше объяснять не надо?» «Не надо, я все понял», – вытянувшись в струнку, ответил Юра. «Что, сейчас понаедут?» «Все может быть, раз уж меня с природы выдернули. Работаем, пока не выясним, кто убил, а в идеале преступник к утру должен быть за решеткой». Юра оказался прав. Один за другим в квартире стали появляться начальники разных мастей. Все что-то требовали, чем-то пугали, мешали неимоверно. Но с этим ничего не поделаешь. С этим просто надо смириться. Неожиданно, как из-под земли, появился невысокий человек, одетый во все серое. Прошелся по квартире, поговорил о чем-то в сторонке с Романовичем и также незаметно исчез. Оказался оперативником с Лубянки. Картина вырисовывалась такая. В квартире двое мужчин. О присутствии еще кого-либо речь не шла. Следов нет. На подсвечнике следы пальцев убитого Степанова. На ружье следы пальцев Биркина. Под давлением сложившейся обстановки Юра делает вывод, что убийство совершил Биркин. «Ты хочешь сказать, — спросил Кривошеев, — что Биркин убил своего тестя?» «Улики налицо». «А мотив? Мы еще ничего не знаем об этих людях», — возразил Костя. «Улики, конечно, убойные». «Биркина я задерживаю», — стоял на своем Юра. «Я не вижу других вариантов. Прямые улики. Что еще надо?» «Не поспоришь», — согласился Кривошеев. «Похоже на семейный конфликт». Немирович чувствовал внутренний протест. «Как-то слишком все просто. Нет, если бы это была семья неблагополучная, то версия следователя не вызывала бы сомнений. Но здесь дело другое». «Что-то мне не верится», — вмешался в беседу коллег Костя. «Аргументируй», — попросил Кривошеев. «Мне надо поговорить с Биркиным». «А чего с ним говорить?» — возразил Пузач. «Он ничего не помнит или прикидывается, что не помнит». «Я попробую». Константин зашел в зал. На диване сидел Биркин. С ним только что закончил манипуляции врач скорой. «Как он?» – спросил Немирович у врача. «Надо госпитализировать. Сотрясение. Состояние плохое. Больше ничего пока сказать не могу». Немирович подсел к Биркину на диван. «Евгений Александрович, ничего не вспомнили?» Биркин поднял тяжелые глаза на Костю и очень медленно покачал головой. «Может быть, голос слышали, может, что-то из одежды запомнили, запах какой-нибудь почувствовали», — пытался пробудить память Евгения сыщик. «Нет», — коротко ответил Биркин, —
5: только испуганные глаза Ильи Захаровича. Такого взгляда я у него не припомню.
6: Чего вы не припомните?
5: Испуга. Илья Захарович железный человек, пояснил Биркин. Кто мог его напугать?
6: А где ваша жена, сменил тему разговора Костя?
5: В Евпатории. Она лечится. В санатории она. Когда узнает...
6: Голос Биркина стал тихим и задрожал. Евгений закрыл глаза и сильно сжал губы.
5: «Вам плохо?» — спросил Немирович.
6: Биркин кивнул и взялся руками за голову. Немирович вышел на кухню. Там за столом сидели Кривошеев и Юра Пузач. В проеме двери застрял врач скорой.
5: «Вы решайте скорее», — говорил врач. «Удар был сильный, мало ли что».
6: «Доктор прав», — добавил Костя. «Биркина надо в больницу».
5: «Хорошо», — согласился Юра. «Вячеслав Романович, распорядитесь взять Биркина под охрану».
6: «Сейчас устроим», — ответил Кривошеев и вышел в коридор.
5: «Юра», — Немирович подсел к следователю, — «я почему-то уверен, что Биркин не убивал».
6: «Смешной ты, Костя», — Юра ехидно хихикнул.
5: «Почему-то.
6: Так и запишем. Почему-то старший опер Немирович не верит в виновность гражданина Биркина. Так? Его отпечатки на ружье, других нет».
5: «Ружье можно и вложить в руку человека. Вот тебе и отпечатки, старо как мир».
6: «Иди, Костя, романы пиши, Агата Кристи, мать вашу!» Пузач встал и вышел из кухни.
5: «Подожди!» — попытался остановить Пузача Немирович. «Выслушай!»
6: Но Юра только махнул рукой. Константин не собирался сдаваться. Он вышел за следователем и остановил его, взяв за рукав.
5: «Юра, я до утра выложу тебе все обстоятельства», — решительно говорил Немирович. «Об одном прошу, не спеши. Ты даже не знаешь, пропало ли что из квартиры или нет».
6: «Да ничего здесь не пропало», — раздраженно возразил следователь. «Посмотри, здесь все на месте. Если бы придуманный тобой убийца что-нибудь искал, здесь был бы такой бардак. Не согласен?»
5: «Резонно, но это тоже не аргумент. Может, это было на виду, а может, придуманный убийца знал, где искать?»
6: «Да мне сам Биркин сказал, что все на месте».
5: «А он видел? У него башка раскроена. Он ничего не соображает. Что он может тебе еще сказать?»
6: «Брейк!» — крикнул Кривошеев, увидев, какую опасную форму приобретает перепалка молодых и горячих. «Биркина увозим. С ним пока два патрульных поедут. В больнице мой Захаров будет ждать».
5: «Спасибо, Романович», — поблагодарил следователь.
6: «А ты, Костя, успокойся», — в приказном тоне сказал Немировичу начальник.
5: «Юра прав. Никаких следов посторонних здесь нет».
6: «Я найду», — буркнул Костя.
5: «Вот же упрямый», — недовольно произнес Кривошеев и посмотрел на часы.
6: «Время тебе до 8 утра, Немирович. К 8 не докажешь свою правоту, получишь взыскание. Наука будет».
5: Костя не стал терять время. Несмотря на очень поздний час, он прежде всего решил поговорить с соседкой сверху. Той женщиной, которая вызвала милицию. Соседка ничего внятного сообщить не смогла. Слышала два громких хлопка и потом какой-то шум, похожий на падение тяжелого предмета. Хлопки сразу приняла за выстрелы. Никого не видела. Немирович расспросил о семье Степанова.
7: «Хорошая семья», — уверенно ответила соседка. «Дружная. Женя с Ларисой часто навещали отца. Он болел в последнее время. Обычно летом на дачу уезжали. Но Илья Захарович недавно попал в больницу, наверное, поэтому остались в Москве».
5: Костя поблагодарил женщину, оставил ей номер телефона отдела и ушел. Немирович спустился вниз к квартире Степанова. В этот момент отворилась дверь квартиры напротив. В проем протиснулась голова мужчины с неопрятной прической, похожей на облезлую кисточку, и в узеньких очках, схватившихся за кончик носа.
8: «Вы их поймали?» — шепотом спросил мужчина.
5: «Кого?»
8: «Ну, этих двоих».
5: «Так-так». Костя подошел к соседу, предъявил ему удостоверение и, наклонившись к уху мужчины, спросил. «Вы их видели?» Мужчина кивнул, закусив при этом нижнюю губу и указал пальцем на дверной глазок.
8: «Я видел одного. Это врач из скорой помощи, но их было двое».
5: «Почему вы так уверены?»
8: «Я слышал. Говорили двое. У этого доктора баритон, а у его помощника скрипучий, очень нечистый тенор».
5: Сосед поймал недоверчивый взгляд Немировича.
8: «Зря вы мне не верите, молодой человек. Я много лет преподаю в консерватории. У меня идеальный слух. Вот сейчас поставьте 10 человек, и среди них этого скрипучего. Так я его узнаю, и баритон узнаю».
5: «Я верю вам, верю. Как вас зовут?»
8: «Станислав Теодорович», — мужчина выпрямился и слегка склонил голову, — «Погодин».
5: «Станислав Теодорович, вы сказали, что это был врач скорой помощи. Почему вы так решили? Он был в халате?»
8: «Да, в халате и с портфелем. Я еще подумал, почему такой портфель? Большой очень. Обычно врачи приходят с такими сумками, знаете...»
5: «Знаю-знаю», — притормозил Погодина Костя.
8: «О чем они говорили, слышали?» «Очень тихо говорили, не разобрать. Только когда Степанов спросил, кто, этот врач громко ответил: «Скорую вызывали?» Илья Захарович дверь открыл и говорит: «Я не вызывал». Баритон: «Не знаю, у меня вызов на этот адрес», и бумажку читает с адресом. Тогда Степанов: «Это Женька, наверное, подсуетился, переживает, заходите». Они зашли, а я пошел работать в кабинет.
5: «Это все? Больше ничего не слышали?»
8: «Почему?» — мужчина гордо поднял голову. «Слышал. Как вы приехали, слышал».
5: «В котором часу скорая приезжала?»
8: «Сейчас я вспомню». Станислав Теодорович поднял глаза к потолку и начал беззвучно шевелить губами. «Без 15:09».
5: «Откуда такая точность?»
8: «В 9 начинается программа «Время», — разъяснил Погодин. «За 15 минут я всегда ставлю чайник, завариваю чай и сажусь смотреть телевизор. Я пошел на кухню и это услышал. Без 15:09, точно».
5: «Понятно. Больше ничего не сможете добавить?»
8: «Почему? Смогу».
5: Погодин открыл дверь квартиры шире и близко подошел к Немировичу.
8: «Я вспомнил, где видел этого доктора», — энергично вращая глазами, прошептал музыкант.
5: «Ну и?» — поторопил свидетеля Костя.
8: «В нашей поликлинике».
5: «Так», — протяжно сказал Немирович, — «подробнее». Погодин рассказал, как он на прошлой неделе провел час около кабинета терапевта. И вот когда подходила его очередь, в кабинет бесцеремонно вошел тот самый баритон.
8: «Я возмутился», — эмоционально рассказывал Погодин. «Но этот хам посмотрел на меня таким взглядом строгим, ну как...» Погодин замешкался, подбирая слова. «Как наш вахтер Зыбин. Рентгеновский такой взгляд, понимаете?»
5: Константин кивнул, мол, понимаю. Он даже представил себе свирепого вахтера Зыбина.
8: «И говорит мне», — продолжил сосед, — «я к коллеге для консультации. Или вы против, товарищ?» Что я мог ему возразить? Я сел на место и стал ждать.
5: «Как фамилия врача?»
8: «Я не знаю, как его фамилия. Он мне не представился».
5: «Я спрашиваю фамилию терапевта, к которому вы сидели на прием», — пояснил Костя.
8: «А-а-а!» — Погодин всплеснул руками. «Багулец Ольга. Отчество не помню. Она у нас недавно в поликлинике работает».
5: Костя записал показания свидетеля в блокнот. Затем отвел Погодина к следователю Пузачу и попросил все подробно повторить. Минут через 30 после опроса соседа Юра Пузач подошел к Немировичу. «Костя», — сказал следователь, прикуривая сигарету, — «беру свои слова обратно». «Ну и чутье у тебя, Немирович, ты опасный человек». «Мне жена говорит это почти каждый день».
8: «Про то, что ты опасный?»
5: «Нет, про то, что у меня чутье, никак меня с любовницей накрыть не может, злится». Уже к началу рабочего дня Немирович знал, кто такая Ольга Багулец, откуда она переехала в Москву, где проживала. Терапевт тут же попала в разработку. Из города Хмельницкого прислали справку на Багулец Ольгу Ивановну. Оперативникам не составило особого труда вычислить связи терапевта. В поле зрения попал ранее судимый Ткачук Николай Васильевич. По фотографии, переданной из Хмельницкого, сосед Степанова опознал баритона. Задержали бандитов ранним утром в подмосковном Тучкове. Преступление было раскрыто. А еще через 2 недели к Немировичу пришел Женя Биркин. «О, Евгений Александрович», — узнал бедолагу Костя. «Как ваше здоровье?»
8: «Спасибо», — опустив перебинтованную голову, ответил Женя. «Все нормально. Я пришел сказать вам спасибо, Константин Сергеевич».
5: «Да ладно вам».
8: «Нет, не ладно», — твердо возразил Биркин. «Если бы не вы, не знаю, где бы я сейчас был».
5: «Где-где? На нарах. Где же еще?» Биркин поперхнулся от откровения сыщика. «Только вы не меня благодарите, а своего ушастого соседа. Берите бутылку и идите к Станиславу Теодоровичу».
8: «Да, я обязательно к нему зайду». «Ну и вы не скромничайте, вы же не остановились, вы пошли дальше».
5: «Лажу терпеть не могу, халтуру в смысле. А скромничать обещаю не буду», — Костя протянул руку Биркину. «А вы выздоравливайте». Евгений пожал руку Немировичу и, прежде чем отпустить ее, спросил. А что с этой будет? Даже врачом ее назвать не хочется. Надолго сядет. За ней хвост еще из Хмельницкого тянется. Так они и там людей убивали. Сначала просто грабили, а потом похожий случай, как и с вашим тестем. Багулец пришла на вызов, увидела хорошо обставленную квартиру, больной оказался директором нефтебазы. Сами понимаете, дальше по отработанной схеме. Только директор оказал сопротивление, и они его убили. Скорее всего, случайно. Оставаться в Хмельницком не стали, а копались в Москве. Здесь вообще можно, как они думали, задержаться подольше. Непаханная целина. Но вот на Илье Захаровиче их подвиги закончились. Они думали, что им повезло с вами, Евгений. Замысел был неплохой, по всем статьям вы убийца. Но Погодин им все испортил. Да, действительно, это мне повезло, а не им. А как они узнали о сейфе? Тесть никогда его не показывал посторонним. «Багулец увидел», — разъяснил Костя. «Она предложила Илье Захаровичу достать хорошее импортное лекарство. Он поверил. Наши люди вообще врачам верят. Только надо было деньги отдать сразу. В кошельке столько не было, вот он и полез в сейф. А она подглядела. Все просто в этом мире».
9: «Это ужасно», — шепотом произнес Биркин. «Убивать людей из-за денег».
5: «Евгений Александрович, я вас умоляю», — в голосе Немировича послышались ироничные нотки. «Людей в основном и убивают из-за денег, и гораздо реже из-за чего-то другого».
8: «Да, вы правы. Позвольте».
5: Евгений указал пальцем на блокнот Немировича, лежащий на столе. Костя вопросительно посмотрел на Биркина. Тот поспешил объяснить свою просьбу.
8: «Нет-нет, не подумайте. Я просто хотел записать в ваш блокнот свои номера телефонов. Я хочу быть вам полезным».
5: Таким образом, Константин и Женя стали друзьями, а дружба в этой стране гораздо более твердая валюта, чем деньги. Да, если бы Немирович был сейчас в Москве, то ему не надо было наблюдать за суетой у обувного отдела в Прибрежном. Черт побери, а почему Костя должен стоять в этой очереди и, скорее всего, ничего так и не купить? Нет у него времени, ему нужен результат, и весьма быстрый. Немирович достал удостоверение и нырнул в толпу. «Товарищи!» — громко говорил Немирович, держа перед собой корочку. «Уголовный розыск! Дайте пройти!» Советские люди есть советские люди. Народ расступился, и Константин проник в отдел, как нож в теплое масло. Он поднял голову и увидел перед собой существо невообразимой красоты. Перед Костей стояла девушка. Большие голубые глаза шарили по лицу сыщика. Испуг, который в этих глазах увидел Костя, придавал им еще больше шарма, детской неподкупной наивности.
8: «Что-то случилось?» — пробормотала напуганная девушка.
5: «Да, случилось», — Костя ловким движением убрал удостоверение обратно в карман. «Вы кем здесь работаете?»
8: «Я продавец», — девушка махнула рукой куда-то себе за спину. «Если надо, я позову заведующую секцией».
5: «Заведующую?» — строго повторил Костя. «А она такая же красивая, как и вы?»
8: «Да? Ой, нет».
5: Молодая продавщица сначала не поняла, о чем это говорит милиционер. И лишь легкая самоуверенная улыбка капитана выдавала его намерение. Девушка покраснела. «Как вас зовут, чудесная?»
8: «Меня Алена».
5: «Алена, какое красивое имя, необычное». Алена никак не могла понять, что привело представителя уголовного розыска в обувной отдел универмага. Немирович понял немой вопрос девушки, взял ее под руку и отвел в сторону. «Алена, вопрос мой очень важный. Если вы мне не поможете, опасный преступник останется на свободе. Вы понимаете, о чем я?» Алена кивнула. Взгляд ее стал еще более испуганным.
8: «Чем?» — спросила она.
5: «Вот», — Костя показал свою погрызенную собакой туфлю. «Я не могу так ходить. Мне нужна новая обувь, хорошая. Модная. Задача ясна?»
8: «Ясна».
5: Алена тут же направилась в сторону прилавка с мужскими туфлями. Вдруг остановилась и задумалась. Потом повернула голову, посмотрела на Костины туфли.
8: «42-й?» — спросила девушка.
5: «Точно», — подтвердил Костя. Продавщица взяла с прилавка коробку с обувью и подошла к Немировичу. Костя открыл и непроизвольно сморщился.
8: «У нас здесь другого нет», — пояснила девушка.
5: «А где есть?»
8: «Завтра у нас будет завоз. Всегда приходит немного ЦЭБа или Ленвест. Я оставлю для вас».
5: «Вот за это большое спасибо, Алёнушка».
8: «Пока не за что. Приходите завтра в это же время».
5: «Обязательно. А сегодня я провожу вас домой».
8: «Не надо», — возразила Алёна.
10: «Надо», — твердо ответил Костя и, достав удостоверение, добавил: «Не сопротивляйтесь уголовному розыску».
11: Глава 6. Розовые очки. Немирович проснулся не от того, что невнятно крякал звонок в дверь, а от стука. Кто-то упорно долбился в дверь кулаком. Костя открыл глаза и машинально посмотрел на часы. Стрелка еще не добежала до 6 утра. «Кто?» — подойдя к двери, еще спящим голосом спросил Константин. «Это я!» — послышался из-за двери голос Бауэра. «Константин Сергеевич, поехали, у нас происшествие!» Костя открыл дверь. «Заходи, рассказывай», — бросил он Виктору. «Я пока соберусь». Женщина утром побежала к телефонной будке скорую вызвать для сына, а там девушка мертвая.
10: «Где? В таксофоне?»
11: «Да, опять!»
10: «Поехали!»
11: — на ходу заправляя рубашку в джинсы, сказал Костя.
10: Когда Бауэр и Немирович подъехали к месту происшествия, начальник милиции Ильин был уже на месте.
11: «Долго спите!» — вместо приветствия изрек Николай Иванович. «Бауэр, заводи свою таратайку и дуй на Минскую, 12, к ней домой. Это здесь рядом, в частном секторе. Всех, кто есть дома, собирай в отдел».
10: «Откуда адрес?» — спросил Костя.
11: «В сумочке паспорт. Пурлова Светлана Павловна».
10: «Может, я поеду с Витей?» — предложил Немирович. «Мало ли что там».
11: «Нет», — резко ответил Ильин. «Сам справится».
10: В эту минуту подошел эксперт Иван Игнатьевич.
11: «Ну что?» — спросил Ильин.
12: «Сильный удар по голове. Очень сильный удар в челюсть. Били, скорее всего, рукой», — рассказывал эксперт. «Потом задушили. Душили веревкой. Кости челюсти сломаны, на шее следы удушения, но убили не здесь».
10: «Почему?»
12: «У девушки каблуки, отпечатались бы на земле, а тут ее следов нет», — аргументировал Иван Игнатьевич.
10: «Это что же получается?» — спросил Немирович. «Ее сюда принесли?»
12: «Да», — уверенно ответил эксперт. «Следов волочения нет, значит, принесли. Принесли и положили в будку».
11: «Пальчики?» — спросил Ильин.
12: «Сейчас Вера работает», — эксперт кивнул в сторону телефонной будки, внутри которой колдовала Мохова.
10: «Нет там пальчиков», — тихо сказал Немирович. Ильин с удивлением посмотрел на подчиненного.
11: «Уверен», — ответил на взгляд начальника Немирович, — «пальчиков там не будет».
10: «Вы посмотрите на него, провидец! Может, ты еще знаешь, кто убийца?» — не без иронии спросил Ильин.
12: «Этого пока не скажу, но найду его обязательно».
11: «Ну-ну», — слепой сказал, — «посмотрим».
10: Костя огляделся и увидел тропинку, ведущую в заросли кустарника.
11: «Интересно, а там что?» — спросил он.
12: «Там? Там ничего», — ответил эксперт. «Там за деревьями овраг, а вдоль оврага дорога к 4-му гаражному кооперативу».
11: «Понятно», — протяжно сказал Костя и пошел по тропинке.
10: «Ты куда?» — окликнул его Ильин.
11: «В 4-й кооператив», — бросил фразу Костя и исчез за кустами.
10: Немирович прошел 500 метров вниз вдоль оврага и уперся в ворота гаражного кооператива.
11: «Есть кто?» — постучал в дверь старушки капитан.
10: Щелкнул замок, и дверь приоткрылась.
11: «Че надо?» — спросил мужчина с рябым лицом.
10: «Уголовный розыск», — объявил Константин. «Капитан Немирович». Сторож вытянулся в струнку, видать, бывший вояка.
11: «Заходите, товарищ капитан», — пригласил он Костю.
10: «Времени нет». Немирович быстро задал несколько важных вопросов и узнал, что вчера поздно вечером из гаражей уходил некий товарищ Лобов Владимир. Он всегда уходил поздно. Почему? А потому что браги у него в гараже несколько бидонов. Выпить Вован Мастак вот задерживается. Пока пару-тройку кружек не приголубит, домой не идет.
11: «Адрес есть?» «А как же!» — услужливо откликнулся сторож. «У нас порядок, вот в книге все адреса записаны».
10: Костя переписал адрес Лобова и ушел. Лобова привезли на место убийства меньше, чем через час. Небритый любитель бражки, испытывая неловкость, прикрывал рот рукой. Но это не спасло милиционеров от безнадежно испорченной атмосферы.
11: «Я ничего не гоню», — оправдывался Лобов, — «и не продаю, упаси бог».
10: «Это нас интересует в последнюю очередь», — прервал оправдание мужчины Костя. «Вы, гражданин Лобов, вчера в 10:30 вышли из гаражного кооператива, так?» Лобов закрутил головой.
11: он никак не мог взять в толк, к чему это клонит милиционер.
13: «Я ничего не воровал», — дрожащим голосом заговорил Лобов. «Я посидел с приемником, постановочку послушал. Я люблю по вечерам, знаете, так душевно».
11: «Повторить вопрос?» — жестко спросил Немирович.
13: «Нет», — крикнул Лобов, — «да».
11: «Что да?»
13: «В половине 11 вышел из гаражей, в 12 был дома. Танька, жена моя...»
11: «Стоп!» — Костя поднял руку вверх. «Хватит балаболить. Отвечать на вопрос и все».
13: «Да».
11: «Какой дорогой вышли?»
13: «Вот», — Лобов указал рукой на проход в кустах. «И туда».
11: «Пошли». Немирович с Лобовым пошли по маршруту, которым возвращался домой любитель Брашки.
13: «Я вот так шел, вот, вдоль посадки», — иллюстрировал Лобов свой путь. «Вот тут, как раз между этими липами, стояла Волга. Я еще думаю...»
11: «Тихо», — тормознул Лобова Костя. «Что за Волга? Цвет, номер, внутри кого-нибудь видел?»
13: «Не видел. Черный. Номер, не посмотрел на номер. Ну зачем мне?»
11: «К машине подходил?»
13: «Да вы что, она же черная».
11: «И что?»
13: «Так на черных у нас сами знаете, кто ездит».
11: Лобов медленно поднял руку и указал вверх.
13: «А вдруг там какая-нибудь шишка эта, ну, с бабой?»
11: «Понятно. Как стояла?»
13: «Ровно».
11: «Я спрашиваю, носом туда, к кустам или сюда, к дороге?»
13: «Туда, как с дороги съехала, так и стояла».
11: «Еще что-нибудь или кого-нибудь видели по дороге?»
13: «Нет, больше никого...»
11: Лобов внезапно замолчал и открыл рот. «Что?» — переспросил Костя.
13: «Видел», — перешел на шепот Лобов. «Там», — он указал рукой в сторону таксофона.
11: «Кого?» — торопил Немирович.
13: «Мужик впереди меня. Он так быстро шел. Я только сейчас подумал, а откуда это он шел?»
11: «Как выглядел? Лицо видели?»
13: «Откуда же он мог идти?» — продолжал на своей волне Лобов. «Тут тропинка одна. Впереди меня он не шел».
11: «Алло!» — щелкнул пальцами Костя. «Вы меня слышите?»
13: «Чего?»
11: — будто очнулся Лобов. «Лицо, говорю, видели?»
13: «Нет, он спиной ко мне был. Да и темно уже. А у нас один фонарь на 10 гектар...» «Ой!» — испугался Лобов своей крамольной шутки.
11: «Приметы?» — коротко спрашивал Немирович.
13: «Это...» — замешкался Лобов. «Серая кепка, а может, черная. Темно, товарищ милиционер. Ну, мужик как мужик».
11: «Высокий, низкий, толстый, худой, хромой», — накидал подсказок капитан.
13: «Выше вас, спина большая, широкий дядька. И как это, полубокс у него стрижка. А может, лысый? Волос сзади нет или были? Темно».
11: «Все?»
13: «Так точно».
11: «Вот уже что-то. Куда пошел?»
13: «Туда», — Лобов указал в направлении переулка. «Там Алтайская улица, она в центр идет».
11: Немирович передал свидетеля в руки дежурного следователя, а сам пошел на то место, где ночью Лобов видел черную «Волгу». Но прежде он решил подойти к Моховой, сидевшей около телефонной будки, и пригласить ее с собой. «Доброе утро, Вера». Мохова подняла голову, смерила Немировича взглядом и небрежно ответила.
14: «Здравствуйте, товарищ капитан».
11: «Я по делу к тебе подошел».
14: «И что, мне сплясать перед тобой?»
11: «Вера, ты личное пока припрячь, мы тут не на дискотеке, у нас убийство».
14: «Ба, я и не заметила, вот курица».
11: «Пошли со мной, надо осмотреть место, где машина ночью стояла».
14: «А что ты тут раскомандовался? Лейтенант Мохова свою работу сделала, а ходить с тобой по кустам я не собираюсь, понятно?»
11: В эту минуту из-за угла, разбрасывая по сторонам клубы пыли, выехала серая «Волга» и резко остановилась, клюнув носом. Из автомобиля, как всегда кряхтя, вышел следователь Бычков. На его лице, казалось, крупными буквами было написано откровенное недовольство. Бычков подошел к Ильину, стоявшему в теньке под деревом, о чем-то коротко с ним поговорил и направился к телефонной будке.
14: «Вот», — кивнула в сторону Бычкова Вера, — «если он скажет с тобой идти, тогда пойду».
11: Алексей Иванович подошел к таксофону. Несколько секунд молча смотрел на облезлую будку. «Здесь?» — спросил он, обращаясь к Немировичу. «Здесь. Труп уже увезли. Дежурный следователь все оформил». Бычков достал из кармана платок, вытер пот со лба и с шумом вздохнул.
14: «Дежурный — это хорошо», — как бы размышляя, сказал следователь. «Но Регинский опять на меня это дело вешает. Черт, я так в отпуск никогда не уйду».
11: Костя решил воспользоваться настроением Бычкова. «Алексей Иванович, я свидетеля нашел».
15: «Так-так-так», — оживился Бычков.
11: «Он видел с той стороны посадок черную «Волгу» ночью. Пойдемте место осмотрим».
15: «А чего, пойдем», — Бычков еще раз вытер лоб платком.
11: «Эксперта надо взять», — как бы невзначай бросил Костя. «Может, понадобится».
15: «Мохова», — в приказном тоне сказал Бычков, — «пошли».
11: Подошли к тому месту, где, по словам Лобова, он и видел «Волгу».
15: «Автомобиль тут стоял», — сделала вывод Мохова. «Но слепки протектора не сделать, листва». «Жаль», — протяжно сказал Бычков. «Все равно фото сделай и пошли отсюда».
11: Вера сняла с объектива «Зенита» крышку и сделала несколько снимков. Хотела закрыть объектив, но крышка выскользнула из рук и упала в листву. Костя стоял рядом. Он быстро наклонился и, отбросив листву, выудил из листвы крышку от фотоаппарата.
15: «Я бы и сама могла наклониться вместо «спасибо», — сказала Вера.
11: «Ну, извини, поторопился». Костя пнул лежащую на листве ветку, и вдруг его внимание привлек маленький белый кусочек пластмассы. «А это что?» — спросил Костя то ли себя, то ли Веру. Немирович наклонился, взял с земли тоненькую ветку и раздвинул листву. Перед ним лежал осколок чего-то пластмассового. Небольшой кусочек размером примерно 0,5 сантиметра на 0,5 сантиметра.
15: «Как ты думаешь, что это?» — спросил Немирович Веру.
16: «Не знаю», — недовольно ответила Мохова. «Пошли уже, и так с утра тут торчим».
15: «Нет-нет», — возразил Костя, — «это надо изъять».
16: «Зачем, Немирович, ты совсем обалдел?»
11: «Здесь стояла машина. Стояла сегодня ночью. А если это выпало из кабины?» — настаивал капитан. «Что, так трудно оформить изъятие?»
16: «Алексей Иванович!» — крикнула Вера. «Идите сюда, здесь Немирович чудит».
11: Бычков подошел и, сморщив маленький нос, проворчал.
16: «Что еще тут у вас?»
15: «Вот», — Вера указала на пластмассу, — «Немирович предлагает оформить изъятие этого мусора».
11: «А что это?» — Бычков присел на корточки и пригляделся.
16: «Это, Алексей Иванович, кусочек пластмассы. Такого хлама по городу хоть отбавляй. Давайте все будем приобщать к делу», — с раздражением в голосе объяснила Мохова.
11: Бычков поднял голову на Немировича.
15: «Нахрена тебе это?»
11: «Это выпало из кабины», — ответил Костя. «Я уверен, если бы этот кусок пластмассы лежал тут долго, был бы грязный и тусклый, а он как новый. Надо выяснить, от чего он. И на пальчики проверить не мешало бы».
15: «Да ну!»
11: — Бычков еще раз взглянул на белый кусок, потом на нервное лицо Веры и решил.
15: «Не знаю. Мне кажется, это ты, капитан, выдумываешь много. Пойдем».
11: Бычков поднялся, прогнул спину, издал скрипящий звук и махнул рукой, призывая Мохову и Костю за собой.
15: «Неужели так сложно сделать такую мелочь?» — вспылил Константин.
16: «Не кипятись, Немирович», — сморщил лицо Бычков. «Пустое это, хватит уже».
11: Константин посмотрел на Веру, она ехидно улыбалась. «Мол, ничего ты тут не добьешься, тут наша власть. Пышься, не пышься, а будет так, как мы решили». Но Немирович в таких ситуациях никогда не уступал.
15: «Хорошо», — пожал плечами Костя, — «мы пойдем другим путем».
11: Оперативник быстрым шагом пошел по дороге.
15: «Ты куда?» — удивился Бычков.
11: Немирович обернулся. «За понятыми», — ответил он. «Я оформлю изъятие сам, напишу рапорт. Так как нашему прокурору его направлять бесполезно, отправлю в область, а там посмотрим, как это все обернется».
15: Бычков побагровел. Расчет Немировича был совершенно верен. Такие люди, как Алексей Иванович, как огня боятся всякого рода начальников, а жалоб еще больше.
16: «Мохова!» — крикнул Бычков да так громко, чтобы удаляющийся Немирович слышал. «Оформляем изъятие!»
11: «Маленькая, но победа!» — Костя улыбнулся. Он вернулся, убедился, что все оформлено правильно, и только после этого ушел. На входе в отдел милиции Немировича встретил дежурный.
15: «Константин Сергеевич!» — крикнул Немировича старшина. «Вам начальник велел сразу в актовый зал идти!»
11: «В актовый так в актовый!» — пробормотал себе под нос Костя. Около входа в актовый зал на облезлых фанерных театральных креслах сидели люди. Рядом стоял сержант и Слава Волков, опер из отдела.
15: «Это что?» — наклонившись к уху Волкова, спросил Немирович.
11: «Это Ильин велел собрать. Здесь соседи Пурловой, ну, убитой. С ее работы женщины и работяги из автобазы.
5: Там муж Пурловой слесарем работает. Словом, облава. «Ильин новые методы внедряет», — хихикнул Волков. «Это ты его, Константин Сергеевич, подвигнул». «Хоть что-то полезное успел в этом городе сделать. А мужа убитой нашли?»
16: «С ним в отделе Валентин работает», — ответил Слава.
5: «Так что я тут торчу? Мозоли на языке с тобой набиваю. Пойду я пока с мужем Пурловой пообщаюсь».
10: Костя взлетел по лестнице и вошел в кабинет. За столом сидел Глущенко, напротив другой мужчина. Загорелый, в майке не первой свежести, трико и комнатных тапочках на босу ногу. Двухдневная щетина и нестриженные волосы недвусмысленно намекали на образ жизни мужчины. Глущенко, увидев вошедшего Немировича, подал Косте знак, что надо поговорить без свидетелей. Оперативники оставили мужчину в кабинете, а сами вышли в коридор.
5: «Пурлов?» — спросил Костя.
13: «Да», — ответил Валентин, — «бывший муж убитый».
5: «Бывший?»
13: «Месяц назад развелись. Короче, Костя, тут что-то все тухло».
5: «Подозреваешь его?»
13: «Сам по суди. Жена — заведующая лабораторией на комбинате. Он слесарь автобазы. Пьет. Из-за пьянки потерял работу водителя. А возил, между прочим, директора комбината, по местным меркам Кучерява. Там со Светланой и познакомился. Дом купили на деньги родителей Светы. Он после развода требовал дом поделить, Пурлова была против. Выгоняла бывшего мужа в его коммуналку. У слесаря комната на Фабричной. Сдает. Конфликт налицо».
5: «Думаешь, это мотив?»
13: «Еще какой! Жилье — это железный мотив».
5: «Где был ночью?»
13: «На рыбалке, говорит».
5: «Один или с кем?»
13: «Говорит, с друзьями. Бауэр уже поехал на залив», — Валентин посмотрел на часы. «Сейчас друзей привезет, спросим».
10: Глущенко не ошибся. Буквально через несколько минут в конце коридора появился Виктор. За ним шли двое мужчин. По возрасту примерно ровесники Пурлова. Костя распорядился отвезти подозреваемого на время в дежурку, а сам пригласил одного из друзей в кабинет.
13: «Он вечером уехал», — говорил один из друзей. «Ижак свой завел и сорвался».
5: «Вечером это во сколько?»
13: «Темнело уже, после 9.
5: «Ничего не сказал? Взял и просто так уехал?» — спросил Немирович.
13: «Знаете», — мужчина сжал губы, — он решал, говорить или нет.
5: «Говорите, Виталий», — подтолкнул свидетеля Костя. «Дело непростое. Пурлов не лопату из огорода стащил. Убита его жена. Мы подозреваем его. Говорите все, что знаете».
13: «Он весь день на Светку ругался».
5: «Из-за дома?»
13: «Нет, про дом он ничего не говорил. Он думает, что она себе другого мужика нашла».
5: «Был повод?»
13: «Не знаю. Она бабовидная была. На комбинате хорошую должность занимала. У такой всегда ухажеры найдутся, только вот не рожала ему. Похоже, не хотела. Развелись. Жорик еще сильнее запил».
5: «Как думаете, мог он пойти на убийство из-за ревности?» — спросил Немирович.
13: «Побить мог. Убить? Не думаю, не такой Жора».
10: Такой же вопрос Константин задал второму другу Пурлова.
5: «Товарищ милиционер», — отвечал мужчина, — «мелковат Жора для этого».
10: «А если в порыве ярости?»
13: «Вы Светку не знали. Она баба бойкая, в обиду себя не даст. Подраться они могли, бывало. Но чтобы пойти и убить...» «Нет, это не про Жору. Водички можно?» — вдруг спросил мужчина.
10: Костя взял на тумбочке у окна графин со стаканом и поставил его перед свидетелем. Тот налил и жадно выпил.
13: «Спасибо», — сказал рыбак. «Мы ведь на автобазе часто с ним разговаривали. Он все время говорил, что Светка домой поздно приходит. Жрать ему не готовит, нафуфыривается каждый день. Подозревал он ее. Как-то Толян ему говорит...»
5: «Толян — это кто?» — уточнил Немирович.
13: «Водитель, шишку возит. Ремонтируется у нас на базе. Так вот, он говорит, проследи за ней. После работы посмотри, куда она ходит. С кем встречается, вот тогда и предъявишь ей. А так чего языком чесать?»
5: «Проследил?»
13: «Куда там? Жора на бутылку сел. Ленивый он».
10: Рыбаков отпустили.
5: «Ну что?» — хлопнул в ладоши Глущенко. «Будем считать, нашли душегуба?»
10: Костя поднял глаза на Валентина. «Нет, Валя», — сказал он после затянувшейся паузы. «Ничего мы считать не будем».
5: «Послушай, Костя». Глущенко взял стул, поставил его напротив Немировича и присел. «Ты откуда такой сложный?
12: Ни Чапаренко для тебя не убийца, хотя нож в квартире нашли. Этот гусь немытый тоже, по-твоему, ни при чем. Уехал ночью, куда объяснить не может. Утром пьяного в доме взяли. На жену бочку катил. Мотив железный. А ты опять туда же. Невиновен, надо проверять. Да проверяешься, что всех молодых...

0: «Знаешь что, капитан?» Глущенко сжал кулаки, и его верхняя губа приподнялась, как у собаки перед нападением на жертву. «Ты язык свой придержи, не тебе судить. Приехал тут умник, штаны у него американские, туфли у него заграничные, фраер, а не опер. Мы тут без тебя справлялись и без твоих советов обойдемся. Сказал, звони Бычкову, значит, звони. Не хочешь, я сам».
1: «У дела прикусив», — полголоса сказал Костя. «Позвоню тогда, когда разберусь. А ты пойди покури, нервы успокой». Глущенко еще несколько секунд стоял неподвижно и зло смотрел на Немировича, потом выскочил из кабинета, громко хлопнув дверью. «Константин Сергеевич», — сказал наблюдавший за этой сценой Бауэр, — «а мне кажется, Валентин прав. Алиби у Пурлова нет, да и друзья его говорят, что он на жену злился». «Вот, Витя, ты тоже услышал то, что хотел услышать. А то, что его друзья в один голос сказали, что Жора на убийство не способен, это тебе никак в уши не прилетело?» «Сказать, конечно, можно, но факты...» «Вот это правильно. Факты надо проверить. Тащи сюда Пурлова». Через пару минут Георгий Пурлов сидел перед Немировичем. «Георгий Петрович», — обратился Константин к подозреваемому. «Куда вы уехали вчера в 9:30 вечера?» Пурлов поднял глаза на оперативника. Взгляд его был не столько жалким, сколько просящим. Видимо, он уже понимал, что в убийстве жены подозревают его. «Я все расскажу», — голос Георгия дрожал. «Все. Я ездил к Тамаре. Тамара — это...» Пурлов вдруг стал громко и часто дышать. «Я не знаю», — он продолжал изъясняться обрывками фраз. «Она замужем. Если про нее узнают, то...» «Поймите меня, я был у Тамары, утром поехал домой, выпил стакан водки и заснул. Я...»
0: «Фамилия Тамары и где ее найти?» — прервал мычание Пурлова Костя. «Хватит мямлить, фамилия!»
2: «Сидорчук», — шепотом произнес Пурлов.
0: «Сидорчук?» — повторил Костя. «Тамара Сидорчук?»
2: «Что?» — вдруг удивился Бауэр. «Сидорчук?»
0: «Ты ее знаешь?» — Немирович переключился на Бауэра.
2: «Тамара жена Степановича?» — спросил Витя у Пурлова.
0: Жора кивнул несколько раз. «Кто она такая?» — теперь уже Костя спрашивал у Виктора.
2: «Жена директора автобазы, Сергея Степановича».
0: «Это так?» — спросил Костя Пурлова.
2: «Так», — тихо подтвердил он.
0: «Тогда везем ее сюда», — решил Немирович.
2: «Нет», — вскрикнул Пурлов, — «прошу вас, нет».
0: «А чего ты так боишься?» — спросил Жору капитан. «Ты определись, Георгий, или сядешь за убийство жены, надолго сядешь, или получишь по морде от обманутого мужа. Я бы выбрал второе».
2: «А она? Как же Тамара?»
0: «А так же», — резко ответил Костя. «Значит, удовольствие налево получить — это мы в первых рядах, а как правду следствию рассказать — это увольте. Нет, не пойдет. Вези, Витя, ее сюда».
2: «Товарищ милиционер, не надо ее сюда», — жалобно просил Пурлов. «Там, дома, поговорите. Степаныч только завтра из командировки вернется. Тамара дома».
0: Костя бросил взгляд на Бауэра. Витя еле заметно кивнул. «Хорошо», — согласился Немирович. «Подождешь пока в камере. Если правду сказал, отпущу». Тамара Сидорчук открыла дверь сыщикам, одетая в красивый атласный халат. На лице ее было испуганное выражение. Она не знала, что привело в ее дом работников уголовного розыска.
2: «Что?» — с волнением спросила она милиционеров. «Что с Сережей? Где он?»
0: «С Сережей не знаю», — с надменными нотками в голосе ответил Немирович. «А с Жорой беда». Реакция Тамары была мгновенной. Она выпрямила спину, поправила халатик на груди и, чуть прикрыв глаза, спросила. «С каким Жорой? Вы о ком?» Константин понял. Сейчас начнется сказка про белого бычка. В главной роли Тамара Сидорчук. Костя незаметно для женщины подмигнул Виктору и, разглядывая картину на стене, как бы, между прочим, начал рассказывать. «Я про Георгия Пурлова. Маньяком оказался. Женщин убивает. Убийство двух уже доказали. Думаю, и еще будут». Костя краем глаза глянул на Тамару. Женщина стояла посередине комнаты, схватившись обеими руками за воротничок халата, прижав ладони к груди. Немирович понял. Она защищается, надо нагнетать. «Убивает жестоко», — продолжил Костя, активно иллюстрируя свой рассказ жестами. «Бьет железякой по голове, а потом душит.
2: Да так.

0: Душит, что кости шеи ломает, как хворост. Вроде мужик такой некрепкий, да?» Тамара кивнула. «Откуда такая сила в руках? Ну ничего, поймали. Теперь осудят и расстреляют». Константин повернулся к Тамаре лицом. Она стояла бледная, с округлившимися глазами. «Да вы не бойтесь, Тамара, мы его поймали. Он вчера вечером убил свою жену, так же жестоко. Она, наверное, заподозрила его, вот он и избавился от Светы». «Кто?» — словно очнувшись, спросила Тамара.
1: «Что кто?»
0: «Жора убил Светлану?» — переспросила Тамара.
1: «Да».
0: Сидорчук затрясла головой. Это продолжалось несколько секунд. «Нет», — сказала она громко, — «он не мог. Вчера не мог. Это не он. Он не маньяк, не Жорик».
1: «Так», — вцепился за сказанное Немирович, — «уточните, почему он не мог?»
0: Тамара начала махать на себя ладонями, опустилась на диван и несколько раз глубоко вздохнула. «Мне плохо», — сказала она и указала рукой в сторону кухни. «Принесите мне воды. Воды». Виктор быстро сообразил, метнулся на кухню и через несколько мгновений подал женщине стакан с водой. Тамара выпила и немного успокоилась. «Тамара», — Константин присел рядом с хозяйкой, — «почему вы уверены, что Пурлов не убийца?»
2: «Он не мог», — тихо говорила Тамара. «Его действительно могут расстрелять?»
0: «Да», — ответил Костя.
2: «Не надо. Он был у меня вчера вечером. Ушел только под утро, по-моему, в 5.
0: «А пришел во сколько?»
2: «В начале 11-го. Прямо с рыбалки приехал. Я его отмыла и...»
0: «Вы должны эти показания дать официально. Готовы?» Тамара сидела с закрытыми глазами. Губы ее шевелились, будто она советовалась с кем-то. Потом Сидорчук открыла глаза, посмотрела на Костю, на Виктора, встала и твердо произнесла. «Я дам показания». «А мужа не боитесь?» — спросил Бауэр.
2: «Нет. А чего мне бояться? Чего?» — Тамара уже переходила на крик.
0: «Это неуместный вопрос», — пытался выправить ситуацию Немирович.
2: «Почему же?» — Тамара и не собиралась успокаиваться. «Это правильный вопрос. Вы же все думаете, что я шалава, да? Что я этого слесаря к себе в постель затащила?» «И затащила, и не собираюсь этого скрывать!»
0: Тамара говорила все громче и громче, она стукнула себя ладонью в грудь.
2: «Вот здесь все накопилось, здесь! Он же со мной не спит уже 5! Он уходит после работы в свою спальню и храпит там, как кабан! Я для него мебель! Я...»
0: Тамара провела руками по своей талии и остановила руки на бедрах.
2: «Молодая, сочная женщина! Я любви хочу, понимаете, любви! Не сковородки мыть каждый день, а от мужских рук стонать! Грубой мужской ласки хочу, имею право!»
0: «Имеете», — поддакнул Костя.
2: «Я сейчас переоденусь, и мы поедем!»
0: Тамара ушла в спальню, Костя и Виктор переглянулись. «А вы артист», — прошептал Бауэр и поднял большой палец кверху. Когда подъехали к отделу, увидели, что у крыльца припаркована серая «Волга». «Бычков», — сделал вывод Бауэр. «Глущенко постарался», — решил Немирович. Бычков уже заканчивал допрос подозреваемого, когда в допросную вошел Немирович. В руках у Кости был протокол.
2: «Что ты за человек, Немирович?» — встретил возмущенной фразой капитана Бычков. «Если бы не Валентин, так и висело бы сегодняшнее убийство».
0: «А теперь не висит?» — спросил Немирович.
2: «Как сказать, упирается гражданин», — Бычков указал авторучкой на Пурлова. «Но это ненадолго. Улики у нас есть, свидетели есть, а алиби у него нет».
0: «Есть», — обрезал Немирович.
2: «Что есть?»
0: «Алиби у гражданина Пурлова есть. Придется искать настоящего убийцу, Алексей Иванович». После этих слов Костя положил на стол протокол допроса Тамары Сидорчук. «Читайте». Бычков схватил протокол и забегал по бумаге маленькими глазками. Прочитав, положил на стул и поднял глаза на Глущенко.
2: «Поторопился ты, Валя», — с досадой сказал Бычков.
0: Пурлова отпустили. Уезжая из отдела, Бычков пыхтел и, выражая недовольство, ворчал.
2: «Проводи меня, капитан», — сказал Немировичу следователь.
0: Когда подошли к двери, Бычков остановился и тихо спросил Костю.
2: «Ты чего думаешь? Что дальше делать будем? Кого искать?»
0: «Ух ты! Не прошло и 3 дней, как Немирович стал авторитетом для самого Алексея Ивановича. Еще позавчера следователь прокуратуры смотрел на капитана сверху вниз, и вдруг такой поворот». «Вы дайте команду Моховой», — почти шепотом проговорил Костя, наклонившись к уху Бычкова. «Пусть она побыстрее сделает экспертизу той пластмассы».
2: «И все, что ли?»
0: «Нет, сейчас ребят пошлю по следу. Надо выяснить, откуда так поздно возвращалась Пурлова».
2: «Вот, это правильно. Это ты хорошо мыслишь, Немирович». Бычков с довольным видом похлопал Костю по плечу. «Результаты сразу мне. Телефон мой знаешь?»
0: «Конечно».
2: «Давай, Костя, надежда только на тебя».
0: Бычков навалился плечом на дверь и вывалился на улицу.
2: «Товарищ капитан!» — услышал голос дежурного старшины Константин. «Тут вас женщина дожидается».
0: Костя обратил внимание на стоящую в углу женщину с платком в руках и заплаканными глазами. «Вы ко мне?» — спросил капитан.
3: «Да», — ответила посетительница робким голосом. «Я вчера вечером приехала и узнала...» В уголках глаз женщины набухли капельки слез. Она смахнула их платком и продолжила. «Мне сказали, что я должна прийти к вам. Вот», — женщина протянула кусочек бумажки с надписью «Капитан Немирович».
2: «Понял», — сказал Костя. «Вы Строкова, подруга Ольги Нечипаренко».
0: Строкова кивнула и снова вытерла слезы платком.
2: «Пойдемте со мной», — Костя взял женщину под локоть и повел в кабинет.
0: «Воды налить?» — спросил Немирович, усадив Строкову на стул.
3: «Да».
0: Костя подал стакан и сам сел напротив. Убедившись, что Строкова успокоилась, начал разговор.
2: «Эльвира, от вас, вернее, от ваших показаний многое зависит. Вы сейчас, пожалуйста, успокойтесь и вспомните вечер, когда к вам последний раз приходила Ольга Нечипаренко.
0: Вспомнили?»
3: «Да, вечером Оля пришла ко мне, а утром я уехала на похороны».
2: «Вот и хорошо. В каком часу она от вас ушла и куда?»
3: «Не поздно. Ее Олег ждал».
2: «Олег Панов? Ее любовник?»
3: «Ну да, только это не любовник».
2: «А кто же он?»
3: «Это первая любовь. То, что Оля вышла за Сергея, за это чудовище, это просто недоразумение. Я ей говорила, что добром это не кончится. Вот видите, так и получилось».
0: У Эльвиры опять навернулись слезы. Она захныкала и закрыла лицо. Костя не мешал. Он терпеливо ждал, когда женщина успокоится.
3: «Зачем он ее убил?» — подняв покрасневшие глаза на Немировича, спросила Эльвира. «Застал с Олегом?»
2: «Нет», — коротко ответил Костя. «Скажите, Эльвира, к вам утром приходил Сергей Нечипаренко?»
3: «Приходил?» — Строкова ухмыльнулась. «Не приходил, а вломился. Чуть дверь мне не вынес».
2: «А в какое время это было? В котором часу?»
3: «Утром. Рано было еще».
0: «Очень важно», — Костя поводил перед лицом Строковой указательным пальцем. «Эльвира, важно. Вспоминайте точное время, когда у вас был Нечипаренко». Строкова задумалась. Она уперлась локтем в стол, положила на ладонь голову и закрыла глаза. Вспоминала.
3: «Пяти не было еще», — вспомнила Эльвира.
2: «Полпятого, пять?» — уточнял вопросами Костя.
3: «Нет, полпятого — это рано», — уверенно сказала Строкова. «Наверное, без пятнадцати, но до пяти это точно».
2: «Почему так уверены? На часы посмотрели?»
3: «Нет, какие там часы? У меня сосед в пять выходит на работу. Он водитель на первом маршруте. Я Сергея выпроводила, а через несколько минут сосед дверью хлопнул. Поэтому точно до пяти».
2: «Так, это уже что-то». Немирович открыл блокнот, посмотрел записи и задал следующий вопрос. «Вы живете на Некрасова?»
3: «Да, Некрасова, 7.
2: «А от вас до районной больницы далеко?»
0: Эльвира в недоумении посмотрела на капитана. Костя понял, отчего так удивилась женщина.
2: «Не удивляйтесь, я не местный», — пояснил сыщик. «Город пока еще плохо знаю».
3: «То-то я не поняла», — усмехнулась Строкова. «Далеко».
2: «Если пешком идти, то сколько времени?»
3: «Это смотря как идти. Если торопиться, то минут 40, а если нога за ногу, час».
2: «А рано утром можно на чем-нибудь доехать?» — продолжал выспрашивать Немирович.
3: «Да что вы, на чем? Автобусы не ходят так рано».
2: «А на такси?»
3: «Вижу, что вы не местный. Такси не тот случай. У нас на Некрасова днем такси не поймаешь, а уж в такую рань тем более».
2: «Я вас понял». Костя достал из стола протокол, записал показания Строкова и проводил женщину к выходу. Затем поднялся в приемную Ильина. Инна Васильевна с мраморным лицом и со сноровкой робота что-то печатала на машинке. Не отрываясь от работы, она резко повернула голову в сторону вошедшего Немировича и строго спросила. «По делу?»
0: «Да», — в той же тональности ответил Костя. Больше вопросов не было. Инна Васильевна энергично кивнула, разрешая войти к начальнику.
2: «Ты пришел меня напугать?» — недоверчиво спросил Ильин.
0: «Не знаю, это как вы отреагируете».
2: «Вижу, что-то выкопал. Гадость какую-то, да?»
0: «Почему сразу гадость? Надо ехать к Регинскому. Нечипаренко не убивал жену».
2: «Это чего вдруг такие выводы?»
0: «Вот», — Костя положил перед Ильиным показания Строковой. Ильин надел очки и внимательно прочитал содержание.
2: «Ну, и что?» — спросил он, прочитав.
0: «Как что? Это алиби. Он в момент убийства находился у Строковой. Вы на время обратили внимание?»
2: «Ты меня за придурка не держи, вижу я время».
0: «И что, ты точно знаешь время убийства Ольги?»
2: «Эксперты установили. Это было примерно в половине пятого».
0: «Примерно», — перебил Костю Ильин. «И каракуль тебе то же самое скажет. Не лезь в бутылку, Станиславский. Это, — Николай Иванович потряс в руке протокол, — не доказательство. Только беду на себя накличешь».
2: «Что теперь?»
0: «Ничего, занимайся сегодняшним убийством. С тем вопрос решен, Нечипаренко пока посидит».
2: «Вы что думаете, Николай Иванович, я за обреза переживаю?»
0: «Нет, я переживаю за невинных женщин. Я уже говорил вам, пока отдувается Нечипаренко, настоящий убийца ходит на свободе. Вы что, не видите, что убийство Ольги Нечипаренко и Пурловой похоже? Не видите?»
2: «Это хорошо, что тебя каракуль не слышит», — затряс кулаком Ильин. «Он бы тебя порвал на куски. Ты ошалел, Немирович? Чем они похожи?»
0: «Николай Иванович, снимите розовые очки. Мой вам совет, пока не поздно, отнеситесь серьезно к моим словам».
4: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

Тот человек, который первым вышел на берега Онега в ранний час, воспринял тишину как голос свыше, и красоту, насколько хватит глаз, впитал и растворился в ней всецело. А розовая нежная заря аккордом еле слышным прозвенела в дремучем грубом сердце дикаря. Шушукались таинственные сосны, сметая без особого труда остатки мутноватой пыли звездной с холодной синей глади в никуда. Пол космоса у самых ног лежало, все было там, и страх, и благодать, и не хватало только слов, пожалуй, чтоб это все с любовью передать. На свежий пень устало сел прохожий, не выпуская кантели из рук, кусок ольхи, вполне обычный, ожил, и с нитей струн сорвался первый звук, чтоб одинокой каплей кануть в воду. Второй родился вслед за ним спеша, с ним выпорхнула птицей на свободу Карелии поющая душа. А третий стал далеким отголоском всех рун, еще не сложенных пока, кипели в нем негромком и неброском грядущие тревожные века. И вера в то, что живы мы, покуда способны излучать и видеть свет, что только от любви возможно чудо. Мир – песня о любви, о смерти –

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В студии редактор Кирилл Зорин. «Посвящение Кантеле» – так называется стихотворение Олега Гальченко, которое прозвучало в нашем эфире в исполнении Юрия Тихомирова. Герой сегодняшней передачи знает об этом уникальном инструменте практически все. И как один из главных героев карело-финского эпоса «Калевала» Вяйнемёйнен, он берет в руки волшебные гусли и приглашает нас в свои владения, в царство Севера. А древний Кантеле в умелых и чутких руках мастера обретает новое звучание. Об этом знают не только в Карелии, но и за ее пределами. Чтобы в этом убедиться, давайте вместе с ведущими программы Марией Кочедыковой и Дмитрием Балыкиным отправимся в Петрозаводск.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона Мария Кочедыкова
1: и Дмитрий Балыкин.
0: Недаром нашу сегодняшнюю передачу мы начали с музыки. Ведь музыка в нашей жизни с нами повсюду. Порой она помогает поднимать настроение, преодолевать трудности. И сегодня у нас в гостях музыкант-терапевт. Человек, который с помощью музыкальных занятий помогает людям не только реализовать себя, но и найти себя, преодолеть различные жизненные трудности. У нас сегодня в гостях Сергей Яковлевич Сангрид из Петрозаводска. Сергей Яковлевич, мы приветствуем вас.
2: Здравствуйте, здравствуйте всем.
1: Нашу программу открыл замечательный вальс, написанный для такого, может быть, немного необычного инструмента – пятиструнные кантели. Но про кантели мы немножечко еще поговорим попозже. А сейчас давайте поговорим о том, с чего все начиналось. Потому что, когда до эфира я сказал, что наш проект называется «Зрячее сердце», вы так пошутили, что музыка у вас в сердце, в печенках и, в общем, везде.
2: Наверное, все начиналось в хоровом училище при Ленинградской государственной академической капелле, когда я с детства, с 8 лет, пел в академическом классическом хоре. Сначала был в музыке, а потом где-то в лет 15-16 я задался вопросом, что такое музыка, почему она так сильно воздействует. И вся последующая жизнь – это поиск ответов, что же такое музыка, почему она обладает такой силой воздействия на людей. Потом я учился в консерватории по специальности дирижер, хоровик, преподаватель хоровых дисциплин и теоретик, музыковед, преподаватель музыковедческих дисциплин. Работа в ансамбле кантеля. То есть это все профессиональная работа, совершенно академическая в тех рамках, которые диктует профессиональное искусство. И вот здесь я познакомился с калевалой, с инструментом кантеля и заинтересовался историей, народными традициями, народными инструментами. И, в общем-то, с каких-то уже давних пор я играю в такую игру. Вяйна Мёйнин – это главный герой эпоса калевала. Тот, который создал кантеля, и не только кантеля, еще много всяких вещей в этом мире. Чуть ли не мир сотворил, согласно эпосу. Он мог останавливать своей игрой на кантеле войны. Его слушала живая, неживая природа и подчинялась его воле. И я играю в такую игру. А если бы Вяйна Мёйнин жил сегодня? А если это не просто красивая сказка о волшебной силе музыки, в частности, музыки кантеля, но и... В общем-то, были такие специалисты, были знатоки в истории человечества, которые понимали музыку не просто как авторское произведение композиторское, либо безымянного автора, которое исполняется в данных каких-то конкретных рамках, в данной традиции, в концертном зале, в филармонии, в учебном классе, но что-то понимали шире, чем те представления о музыке, которые, в общем-то, были у меня сформированы профессиональной работой и профессиональной учебой. Так я вышел на методику сначала работы с детьми. Это ансамбль «Воробьишки», детский фольклорный ансамбль «Воробьишки». А потом студенческий ансамбль «Джинс Кантеле», который весь был основан, все творчество на импровизации, на различных этнических мелодиях. И это был путь в музыкальную терапию, как оказалось.

Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах.

0: за эфиром вы сказали, что вы первоначально, когда закончили только консерваторию, не думали, что ваша профессия музыканта приведет вас к занятиям музыкальной терапии. Как вообще образовался ансамбль Джинсканделя? И как вы решили, что нужно привлекать к занятиям музыкой, что нужно работать не только с профессионалами, но и с любителями, которые не брали в руки никогда инструмент?
1: При создании ансамбля «Воробьишки» я исходил из того, что в народной традиции не было жесткого отбора по каким-то вокальным, физическим данным, психологическим в то или иное творческое сообщество, да, в деревенский хор народный или в праздник народный. То есть могли участвовать все, независимо от того, какой он, да, ну, не портит, и все, хочется, и пожалуйста. Также в ансамбль «Воробьишки» принимались все желающие, лишь бы было желание регулярно заниматься, учиться, петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. Это подготовило почву попробовать работать и сделать то же самое со студентами. Первый состав ансамбля «Джинсканделя» — это были необычные студенты, не просто студенты. Это были будущие учителя труда. На своих занятиях по деревообработке они создавали кантели. В то время был большой запрос на малострунные инструменты. Педагогический университет, он откликнулся на этот запрос социальный. Студентами было обеспечено большое количество учеников, как в Петрозаводске, так по всей Карелии, и не только в Карелии, но и в Тверской области, и потом в других финно-угорских народах. Создавали кантели. Но эти ребята, они только делали кантели, как мастера, но не умели играть. И вот Владлен Тропин, в то время декан факультета, он пригласил меня обучать студентов игре на кантеле. Те, которые сами сделали кантель, как Вяйнамёйнин. Мы встретились с ребятами и решили, что просто создать обучение, вот это первая струна, вторая, третья, четвертая, пятая, и все, как бы для себя, это неинтересно. Давайте поиграем в такую игру, создадим концепцию, что мы сохраняем и развиваем мужскую традицию игры на кантеле. Собственно, как это в основном и было, играли мужчины. И Вяйнамёйнин, согласно эпосу Калевала, это первый кантелист в мире. Так стала зарождаться методика устного обучения игре на кантеле.

0: А Кантеле вообще насколько легок в освоении? И вообще, давайте немножечко скажем для наших слушателей, не посвященных, финские, карельские народные инструменты. Что это такое?
1: Угу. Кантеле считается главным этническим инструментом карелов и финнов. Название одно и то же – кантеле. Это струнный щипковый музыкальный инструмент, родственный русским гуслям. Можно сказать, это северные гусли. На древнем кантеле, которому свыше 1000 лет, считают ученые, было 5 струн. 5 струн достаточно, чтобы играть разнообразную музыку. И мы продолжаем играть, начальная ступень, по крайней мере, на 5-струнных кантеле. Насколько сложный, как любой музыкальный инструмент – он требует музыкальности, да, развития мелкой моторики развитой, чтобы бегали пальчики. Единственное, что кантеле – такой очень веселый инструмент в том отношении, что он очень компактный, маленький, легкий, и на нем можно играть, сидя, прижимая к себе инструмент. Можно играть стоя, но можно играть и лежа. Наверное, не так много музыкальных инструментов, на которых можно играть лежа без всяческих потерь.
0: Ну вот да, я припоминаю, что мы, когда посещали ваш Стангрид-центр в июле этого года, минут через 20, да, во время мастер-класса, ну что-то такое наиграли. И у меня здесь все-таки вот вопрос действительно назревает такой. Будучи в музыке все-таки дилетантом, потому что по профессии я юрист, а по совместительству ведущий радио Рансис, инструмент этот освоить, ну, попроще, чем, скажем, гитару.
1: Конечно, это доступный инструмент. Благодаря именно тому, что здесь нет грифа. Да, это род цитры, то есть коробок, на который натянуты струны. И если хороший коробок, корпус, который резонирует, хорошие струны, то уже по природе трудно издать неприятный звук. А для того, чтобы играть аккорды, не нужно выстраивать сложные комбинации из пальцев, как на гитаре, либо других грифовых инструментов. Да, я просто приглушаю необходимые струны, и нужный аккорд звучит. Вот сейчас звучит тоника. Переношу пальцы на соседние струны. Вот на этих двух аккордах тоника доминанта основано большое количество народных мелодий европейских различных народов. Добавляем третий аккорд. Это уже какой-то наигрыш. Конечно, это можно учиться даже больше. 20 минут – это вы много взяли. Через 20 минут вы играли пальчиками, Дмитрий. А аккорды, если вы помните, вы заиграли через 2 минуты. Так что за 2 минуты, конечно, простейший аккомпанемент можно овладеть буквально сразу. Ансамбль «Джинс Кантеле» проводит мастер-класс достаточно регулярно по блиц-обучению игре на кантеле. И в Петрозаводске эти мастер-классы пользуются успехом. Мы раздаем инструменты, объясняем, импровизируют либо пальчиками. Я сейчас покажу, как импровизирую колокола. Крайние струны звучат постоянно. В середине импровизируем.

0: Очень похоже.
1: Такие импровизации, собирая 10-15 кантелистов, можно посадить одновременно. Все играют какую-то постоянную ритмическую фигуру, а по очереди импровизируют на других струнах. И это доступно буквально сразу через минуту, две, три после того, как инструмент попал в руки человека. В настоящий момент я использую 5-струнные кантели, 10-струнные кантели, 12-струнные кантели. Есть еще хроматическая, полнохроматическая кантели, но это требует обучения серьезного и взрослости, потому что струны там натянуты гораздо сильнее. Это профессиональный инструмент, на котором играют в ансамбле кантели. Кантели настраиваю мажор или минор, это в зависимости от настроения или каких задач стоят передо мной или перед моим учеником.
0: Вы сказали, что в древние времена кантелистами были мужчины. А сейчас эта традиция нарушается или нет? Девушки приходят в ваш ансамбль?
1: Приходит. И в наш ансамбль, да. Во второй состав пришла одна девушка. Очень просилась. Я сопротивлялся. Пришла

0: Ольга. И я на концертах стал говорить такой текст. Мы возрождаем мужскую традицию игры на кантеле. Это такая актуальная тема, что нам даже девушка Оля помогает. Третьим. Оля и Маша. В четвертом составе у нас не было ни одного парня, кроме меня. В пятом появляются опять новые парни, и уже их больше. Играют девушки, играют. Но единственное, что когда играют девушки, это звучит все равно по-другому, чем играют парни.
1: Прервемся на несколько минут и прикоснемся к рунам великого эпоса Калевала, где говорится о том, как легендарный Вейнемёйнен создал свой первый кантеле, чистый как небо, звонкий как мир. Текст читает Юрий Тихомиров.
2: Вековечный Вейнемёйнен рыбу на куски разрезал. Верно, может получиться кантеле из рыбьей кости. Раз уж мастер не нашелся, кто бы кантеле построил, вековечный Вейнемёйнен сам в умельца обратился. Из чего он короб сделал? Щучью челюсть взял на короб. Из чего колки он сделал? Щучьи зубы приспособил. Из чего он струны сделал? Волос конский взял у Хейси. Старый вещи Вейнемёйнен на руки берет свой короб, опускает на колени. Пусть приходят люди слушать ликованье рунопевца, кантелойнена звучанье. Пальцы гибкие порхали, щучьи зубы рокотали, распевал плавник чудесно, пел искусно волос конский, весело струна звенела. Не было такой зверушки среди всех четвероногих, среди скачущих по лесу, чтобы слушать не явилась, не пришла девица чудо. Сколько было птиц небесных, сколько было птах двукрылых, все пургою прилетели, дружной стайкой опустились, чтобы кантеле послушать, чтоб игрою насладиться. Вот сама воды хозяйка, травогрудая красотка, поднимается из моря, выбирается из глуби, налегла на камень грудью, ловко выбралась на луду, чтобы слушать эти звуки. Ликованье старца Вяйно. Вековечный Вейнемёйнен вновь садится у кормила, лодку в море направляет, челн ведет к причалам Похьи, к пристаням ему знакомым.

0: Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах.
1: А вот у меня такой, может быть, дурацкий вопрос, но почему очень мало композиторов женщин?
2: Вопрос риторический.
0: Потому что женщины, наверное, больше пишут стихи.
2: Достаточно известно, что занятия музыкой и математика, музыка и математика, они близки, друг друга дополняют. Когда я поступал в хоровое училище, приемные экзамены, прослушивание маленьких мальчиков проходит таким образом, что проверяют и музыкальные способности, и математические. Там хоровое училище при Санкт-Петербургской капелле имени Глинки. Оно ведет традиции с певчих еще Ивана Грозного. Это придворная капелла. И опыт нескольких столетий говорит о том, что если мальчик способен музыкально, то и математически будет. Если он математически способен, то он сможет и в музыке достичь каких-то результатов. Вот я подумал об этом, а много ли тетенек, женщин-математиков? Поэтому и так мало композиторов. Мария права, да, что скорее здесь вот лирика через поэзию проявляет себя, через живопись. Я не прав? Много есть женщин-математиков?
1: Думаю, что нет. Исследователей все-таки мало. И математиков, и психологов все-таки в основном, я смотрю, мужчины, да, больше.
0: Ну вот меня очень удивило ваше высказывание, что музыка и математика близки. Мне всегда казалось, что, ну, из своего опыта, и всегда мне представлялось, что музыку-то больше чувствуют люди гуманитарного склада, потому что я в свое время занималась музыкой, но с математикой у меня были сложности.
2: Конечно, нужны музыкальные способности. Я говорю об успешности профессионального музыканта, да, а не об успешности математика. Но математики, которые встречались мне, взрослые математики, если они хотели включиться, заняться музыкой, будучи зрелыми мужчинами, то математическая логика им помогала в этом, по крайней мере, в европейской музыке, да, очень много математики. Это настройка струн, то есть соотношение струн. С точки зрения физики там стройная система. Построение аккордов — это чистая математика. Там правит число.

0: давайте вернемся к музыкальным занятиям. В какой-то момент вы стали заниматься с особенными детьми. Как это произошло?
1: Воробьишки к 96-му году уже так завоевали популярность и успех. Появлялись малышки-воробьишки. И главный врач второй детской поликлиники города Петрозаводска пригласил меня в центр реабилитации, а именно в медико-психолога логопедический кабинет, попробовать по этой методике поработать с детьми, у которых есть проблемы с речью. Основания для этих проблем, они были различные. Это и детский церебральный паралич, и другие заболевания. С 96-го года я в поликлинике проводил занятия с детьми, называя это просто музыкальные занятия. Через 3 года возник вопрос, чем же мы занимаемся? Может, это музыкальная терапия? Была возможность у меня в Финляндии познакомиться с финскими музыкальными терапевтами и с финской школой музыкальной терапии. Я познакомился, я рассказал, сдал типа что-то публичного экзамена о том, что я делаю. И мне финны похлопали по плечу и сказали: «Это музыкальная терапия, на тебе диплом гильдии музыкальных терапевтов, Сергей, молодец. И ты нас удивил, что ты из Калевалы вытащил музыкальную терапию». Хотя финны тоже кантели развивают и уважают самым образом разнообразным. И музыкальная терапия, официальная музыкальная терапия в Финляндии существует с 1973 года. А у нас, надо сказать, такой специальности в реестре еще нет. Мы можем говорить, что я работаю музыкальным терапевтом, но на самом деле такой профессии у нас нет официально до сих пор. И многократные попытки различных людей создать систему подготовки, параметры, нормы этой профессии, чтобы это попало в реестр профессий, пока не оканчивается неудачей. С 99-го года я ощущаю себя, да, вот, понимаю, что это музыкальная терапия. Был еще Грэм Дикерсон, англичанин, который в начале 2000-х годов изучал, мониторил музыкальную терапию у нас здесь, в России. Он тоже был на моих занятиях и сказал, да, все правильно, совпадает по нормам и параметрам мировой музыкальной терапии. Кроме того, еще был важный момент. В 2000 году Сергей Шушарьян организовал первый конгресс «Музыкальная терапия и восстановительная медицина в 21 веке». Задача конгресса была аккумулировать известный опыт в этой области, в области музыкальной терапии, то, что накопилось у нас в России, и создать профессию. Профессия не создалась пока, но зато очень вышел важный для меня приказ по Минздраву Российской Федерации, который находил место музыкальной терапии в системе здравоохранения, а именно в разделе курортология и восстановительная медицина. Моя методика кантелитерапия была названа лечебной педагогикой, относилась к этой системе, да, лечебная педагогика, и рекомендована для использования врачами. Этот приказ мне позволяет работать в том числе в системе Минздрава в психоневрологическом диспансере города Петрозаводска.

0: А вот чего удается добиться благодаря музыкальной терапии? Я вот по себе могу сказать, что я порой без музыки даже как-то не могу уснуть. Включаю плеер, у меня есть несколько альбомов, которые я люблю, с китайской музыкой, в частности, для релаксации. Утром я тоже иногда как-то вот не могу встряхнуться, добираюсь до плеера, включаю что-нибудь быстрое, и минут 10 еще лежу, и только потом меня музыка так вот встряхивает. Вот каковы результаты музыкальной терапии в целом? Потому что, помнится, в одном интервью вы говорили, что вплоть до того, что там реанимации, да, женщину удалось поднять на ноги или что-то такое.
1: На ноги эта женщина, финка и карелка, не поднялась, но что-то в мозгу у нее зашевелилось, услышав в исполнении «Воробьишек» песню своей молодости. После полугода молчания она запела эту песню про себя. Вся проблема в том, что очень трудно унифицировать нормы, есть только принципы музыкальной терапии. И средства, результаты, они совершенно индивидуальны. У каждого ребенка, с каждым ребенком они будут чаще всего различны в чем-то, потому что каждый человек различен. А цели, чего удается добиваться, они индивидуальны. Приходит ко мне конкретный ребенок, у которого есть проблемы с общением, либо с речью, либо с мелкой моторикой, либо с крупной моторикой, либо с эмоциями, либо с интеллектом через музыкальные занятия. Чего-то стараемся достичь. Если вы, Дмитрий, используете музыкальную терапию, это так называемая пассивная музыкальная самотерапия, я бы так сказал. То есть вы используете музыку, которая вас либо бодрит утренняя музыка, либо успокоит, даст вам возможность заснуть. У меня активная форма музыкальной терапии, когда я провоцирую всех детей петь, двигаться, играть на каком-то, на том или ином музыкальном инструменте. То есть это активная форма, когда ребенок вовлечен в процесс музицирования, а не потребляет. Я раздаю инструмент, попробуйте сами играть. Что можно достичь средствами музыкальной терапии? Давайте вспомним, что Всемирная организация здравоохранения говорит про здоровье человека, отмечая три составных части этого здоровья. Первое – физическое здоровье. Второе – психическое здоровье. И третье – социальное здоровье. Так вот, от каждого ребенка, от каждого члена семьи, кто приходит ко мне, взрослого, я жду конкретный заказ или мы договариваемся, в какой части здоровья какие-то есть проблемы. Да? Это либо вопрос коммуникации, общения, проявления себя, то есть социальное здоровье, либо это проблемы какими-то с психическими, когнитивными, эмоциональными проявлениями, либо на физическом уровне дети с ДЦП, где нужно помочь расслабить мышцы, развить мелкую моторику для того, чтобы потом ребенок лучше учился в школе.
0: А активизация интеллектуальной деятельности благодаря музыке возможна? Вы вот будете смеяться, а я, например, пишу на работе некоторые отчеты, заявки проектные под финскую певицу Катри Хелена. Мне вот знакомый диск привез 4 года назад. И вот как-то под нее, ну еще там есть парочка вариантов, под кого пишется.
1: Ну, у меня такое представление о себе и о человеке, что если мы снимем с человека лишние зажимы, напряжение, то и мозг начинает работать лучше, продуктивнее. Значит, Катрин вас вдохновляет, помогает вам. Если человек занимает такое гармонично организованное состояние, не вялый и не слишком зажатый, гиперактивный, некое срединное состояние творческой продуктивности, интеллектуальной в том числе продуктивности.

Вы слушали первый выпуск беседы с музыкантом, терапевтом, руководителем ансамбля «Джинс Кантеле» Сергеем Яковлевичем Стангритом. В ближайшем выпуске передачи мы узнаем о том, что ждет посетителей Стангрит-центра, поговорим о различных музыкальных инструментах, которые хранятся в архиве Сергея Яковлевича и являются изюминкой его оркестра. Пройдем краткий курс музыкального языка, который, я надеюсь, понятен всем жителям планеты. Итак, до новых встреч в эфире!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.ransis.org

награды, и не надо. Я куплю ему медали шоколада. Я для друга ничего не пожалею.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Первый министр, я одет?
2: Простите за грубость, Ваше Величество. Ты голый старый дурак, понимаешь?
1: Ага.
2: Голый!
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Мой сегодняшний рассказ об одной из самых успешных, влиятельных, новаторских рок-групп. Музыканты создали свой саунд, для которого были характерны утяжеленный гитарный драйв, оглушающее звучание ритм-секции и пронзительный вокал. Группа была одной из ведущих в стиле хард-рок, сыграла основополагающую роль в становлении heavy metal.

Только что прозвучала композиция «Black Dog» в исполнении группы Led Zeppelin. Композиция открывает четвертую долгоиграющую пластинку группы Led Zeppelin, выпущенную фирмой Atlantic Records в 1971 году. Об этой знаменитой британской рок-команде мой сегодняшний рассказ. Композиции Led Zeppelin достаточно длинные. Они выходили только на долгоиграющих пластинках. Группа отказалась от выпуска синглов, заложив таким образом основу понятия «альбомный рок». Например, композиция «Dazed and Confused» звучит почти 6,5 минут. Она взята мною с альбома Led Zeppelin, вышедшего в 1969 году. Слушаем.

Основателями группы Led Zeppelin были гитарист команды Yardbirds, дворовые птицы по-русски, Джимми Пейдж и продюсер птиц Питер Грант. Джеймс Патрик Пейдж – это его полное имя. Родился в январе 1944 года. Его отец был бухгалтером на военном авиазаводе, а мать – секретарем в приемной у врача. Когда Джеймсу было 15 лет, ему в руки попала старая заброшенная семиструнная гитара. Он не знал, что с ней делать, отнес в школу, где одноклассник показал, как ее настраивают. В конце 50-х в моде были Элвис Пресли, Чак Берри, и Джимми хотел играть на гитаре так же, как и они. Цитата. «От некоторых проигрышей, которые я слышал на пластинках, у меня по спине мурашки шли. Я часами, иногда целыми днями пытался сыграть эти звуки». Конец цитаты. Вскоре семиструнка перестала удовлетворять потребностям Джимми. Ему нужна была электрогитара. Для того, чтобы накопить на нее деньги, он перед школой разносил газеты –

Только что прозвучала композиция «Baby, I'm Gonna Leave You» с первой пластинки Led Zeppelin, выпущенной в 1969 году. Через несколько месяцев Джимми купил свою первую электрогитару. Джимми не расставался со своей полуакустической подружкой и постоянно совершенствовал технику игры. Он играл на разогреве на танцах и был замечен руководителем оркестра «Crusaders». С этим оркестром он объездил весь юг Англии. Долгие переезды на микроавтобусе, возвращение домой далеко за полночь, полная самоотдача на концертах подорвали здоровье Джимми. Он был вынужден расстаться с оркестром и поступил в художественное училище, в котором проучился полтора года. Однако занятия музыкой не бросал. Вместо гастролей он стал подрабатывать в лондонских студиях звукозаписи в качестве сессионного гитариста и в этом преуспел. В 1963 году в Лондоне был всего лишь один студийный электрогитарист. Джимми Пейдж, которого прозвали «Литл Джимми», стал гитаристом номер два. Месяцы и годы звукоподражательства Джимми, когда он имитировал игру любимых кумиров, привели к тому, что он мог играть музыку любого направления, любого стиля. 20-летний Джимми Пейдж стал самым известным студийным гитаристом в Лондоне. В течение двух лет Джимми участвовал в сотнях студийных записей с разными группами и исполнителями. Послушаем композицию «You Really Got Me» группы «The Kinks». Партию соло-гитары записал Джимми Пейдж.

конце 1965 года Джимми Пейдж записал свою первую пластинку. Сам играл на всех инструментах, кроме ударных. Сам был звукорежиссером. Однако пластинка никакого успеха не имела. А в студиях звукозаписи Джимми Пейдж работал, не покладая рук. Он делал музыкальные заставки для рекламы, фонограммы к фильмам, записывал эстрадные, джазовые, народные оркестры. Это его работа в качестве звукорежиссера. Однажды Пейдж попробовал поиграть смычком на электрогитаре. Цитата. «Из последней шестой струны удалось извлечь гнусавое электрическое гудение, а первая, тонкая струна, издавала душераздирающий писк. У гитары, как известно, гриф плоский, поэтому смычком можно играть только на крайних двух струнах. Но когда Джимми провел смычком по всем шести сразу, из динамиков раздались неслыханные ранее всхлипы и стенания. Прием этот Джимми впоследствии доработал и неоднократно применял». Конец цитаты. Пейджу приелась студийная работа. Слишком уж много приходилось играть так называемого музона. И когда Пейджу поступило предложение от менеджера популярной британской группы Yardbirds занять место бас-гитариста, он согласился. На соло-гитаре в группе Yardbirds играл друг Пейджа Джефф Бек, а ранее еще один друг Джимми Пейджа Эрик Клэптон. Во время американских гастролей «Дворовых птиц» Джефф Бек заболел, и Пейдж с блеском заменял его. А когда Бек поправился, группа стала выступать на концертах и записываться с двумя соло-гитаристами. В качестве примера слушаем композицию «Train Kept A Rolling». На соло-гитарах играют Джефф Бек и Джимми Пейдж.

В начале 1968 года Джефф Бек покинул группу Yardbirds, а к середине лета запал у дворовых птиц окончательно иссяк, и группа распалась. Права на название группы Yardbirds, а также концертные контрактные обязательства остались у Джимми Пейджа. Он при поддержке менеджера группы Питера Гранта начал формировать новый состав. Первым был приглашен бас-гитарист, клавишник и аранжировщик Джон Пол Джонс, уже имевший к тому времени большой опыт сессионной и концертной работы. Джон Ричард Болдуин – это его настоящее имя, родился в январе 1946 года. Его отец был джазовым пианистом, мать – певицей и танцовщицей. В 13-летнем возрасте Джон уже был органистом в церкви, а в 15 лет возглавил церковный хор. Играл джаз в дуэте с отцом, а потом увлекся рок-н-роллом. На роль вокалиста и фронтмена группы был приглашен Роберт Энтони Плант. Он родился в августе 1948 года. Отец его был плотником. По настоянию отца Роберт едва не стал бухгалтером, но любовь к музыке, а особенно к блюзу, оказалась сильнее воли отца. Роберт Плант был вокалистом в нескольких рок-н-ролльных командах. Пейдж и Грант увидели его на концерте группы Hobbs Twiddle. Цитата. «От этих первобытных завываний мне стало жутковато. Это был тот самый голос, который я искал. Он пел уже несколько лет и при этом оставался практически неизвестен. Как такое могло случиться, до сих пор понять не могу». Конец цитаты. На место барабанщика Плант порекомендовал Джона Бонема, с которым они вместе выступали в группе The Band of Joy. Джон Генри Бонем родился в мае 1948 года. В трехлетнем возрасте он колотил по чашкам и сковородкам. В 10-летнем возрасте имел свою первую барабанную установку. Джон был прирожденным барабанщиком. Барабанил в разных группах, но владельцы клубов не хотели иметь с ним дело, считая его игру слишком агрессивной. С альбома Led Zeppelin II, выпущенного в 1969 году, слушаем композицию «Heartbreaker».

0: А сейчас традиционная страничка юмора. Предлагаю вашему вниманию короткие объявления и советы для женщин в исполнении автора Леона Измайлова.
1: Объявление. Меняю фамилию из трех букв на аналогичную из пяти. Требуется продавец косметики в хлебный отдел овощного магазина. Пропала собака, рост средний, оскал добродушный. Нашедшего просьба сделать прививку от бешенства. Солидная фирма «Отдых» предоставляет обеспеченным людям следующие услуги. Бассейн, сауна, ужин, массаж, красивые девушки, скорая помощь, реанимация, бюро ритуальных услуг. Усыновлю мальчика не старше 40 лет. Владельца коммерческой палатки. Рост 160, вес 170. Полковник противовоздушной обороны в отставке с небольшим склерозом выдаст все военные тайны, если вспомнит. Обеспеченная женщина 32 лет, миловидная, неглупая, выйдет замуж за любого приличного человека, кроме Харитонова Семена Ивановича, скотина. Советы женщинам. Если вы хотите, чтобы он обратил на вас внимание и все время думал о вас, займите у него побольше денег и подольше не отдавайте. Если вы хотите, чтобы ваш муж не заглядывался на улице на посторонних женщин, купите ему шляпу на 3 размера больше. Если вы хотите, чтобы все мужчины сразу обратили на вас внимание, выйдите на улицу в одном противогазе. Если вы хотите навсегда избавиться от веснушек, опустите на 2-3 часа лицо в муравейник. Если вы хотите, чтобы муж любил вас больше жизни, устройте ему такую жизнь. Если вы хотите, чтобы все вокруг сходили от вас с ума, купите себе собачку, пусть даже маленькую, но обязательно бешеную. Если у вас кривые ноги, выпученные глазки, редкие волосенки и противный голос, гордитесь, вы Масяня!
0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире «Радио Рансис» в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте «Радио Рансис», заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
2: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».

В английской школе. Радиопостановка по мотивам романа Чарльза Диккенса «Николас Никельби».

За окном туман. Недавно выпал снег, и над Лондоном носится холодный северный ветер. По давней своей привычке я за полночь засиделся за своим рабочим столом около горящего камина. Но вот усталость принуждает меня оставить перо. Я впадаю в своего рода оцепенение, в легкой дымке которого несутся передо мной, как видение, картины и образы, населяющие мои книги. Чем больше я вглядываюсь в них, тем больше я убеждаюсь, что один образ среди множества других всегда обладал исключительной властью надо мной. Образ этот, рожденный наблюдениями и собственными горестными воспоминаниями, это образ детства, подобный бесплодной пустыне, где не видно ни одного зеленеющего побега. Теперь, когда я подхожу к концу своей жизни, мне страстно хотелось бы верить, что этот мрачный призрак навсегда исчез в прошлом. Но так ли это? Правда ли, что жестокость, насилие, алчность больше не имеют власти над детством? Правда ли, что на моей родине, в Англии, больше нету места нищете, беспризорности, угнетению детей? Почему, если это правда, мое сердце по-прежнему так болезненно сжимается, когда я перебираю одну за другой свои книги? Почему, перелистывая эти знакомые страницы, по мне по-прежнему поднимаются чувства возмущения, негодования? Почему?

0: этажей номера в сегодняшнем номере напечатано. В академии мистера Экфорда Сквирса мальчиков принимают на пансион, обеспечивают одеждой, книгами, карманными деньгами, снабжают всем необходимым. Купите кроникл, леди и джентльмены! Кроникл, кроникл, купите кроникл! Купите кроникл! В академии мистера Экфорда Сквирса никаких изящных искусств, никаких вакаций и диеты, не имеющие себе равной. Условие 20 гиней в год. Купите кроликов, свежие номера. Купите кроликов.
1: Танц, купите танц. Танц, купите танц. Танц, танц, танц.
2: Рози. О.
3: Шагайте, шагайте. Мальчуганы, поторапливайтесь. Погода в ярости, отстающих не ждут.
4: Посмотри, Джек, сколько оборвышей ведет за собой этот краснолицый джентльмен. Где он их понабрал?
5: А может быть, это его собственные дети, а?
4: Возможно. Эй, счастливый папаша, смотрите, чтобы ваши ребятишки не обратились в ледяные сосульки. Они стынут на ходу.
3: Не лезьте не в свое дело, сэр. Шагайте, шагайте веселей, если вы не хотите заночевать на улице. Какого черта вы толкаете, сэр?
6: А какого черта вы загородили дорогу, сэр?
3: Ральф Никельби, вы?
6: Сквирс? Вы на улице в Лондоне, да еще в такую погоду?
3: Я прибыл из Грета Бридж за новой партией.
6: Надеюсь, сделали хорошие дела.
3: Посредственные. Нет ли мальчугана, которого вы бы хотели пристроить ко мне?
6: Мое время поглощает другие коммерческие дела.
3: Ну да, вы преуспевающий человек, Ральф Никель.
6: Я преуспевающий человек?
3: Не хотите ли вы сказать, что бедны?
6: Я почти что нищий, Сквирс. Вам легко смеяться, когда у вас такая доходная статья, как эти оборвыши.
3: Не сердитесь, Никель. Я никому не скажу, что у вас есть деньги. Я сам знаю, что слыть богатым невыгодно.
6: Повторяю вам, что я стою на пороге нищеты. У меня в провинции умер единственный брат.
3: И, конечно, оставил вам наследство.
6: Да, вдову, сына и дочь. Это жалкие, беспомощные и глупые провинциалы.
3: Откажитесь от этого наследства, и пусть оно остается в провинции.
6: Как бы не так, оно уже прибыло в Лондон и возложила все свои надежды на мою братскую нежность.
3: Надо найти средства избавиться от них.
6: Вот этим-то я и озабочен. Ну, прощайте. Ветер ужасный.
3: Прощайте. Шагайте, мальчики. Шагайте. Никельби! Никельби, погодите, погодите! Сколько лет сыну?
7: 19. А зачем вам это?
3: Никельби, 5 гиней с вас! За идею. Мне нужен школьный помощник, дешевый, неопытный, бедный, угодно или нет. Я увезу его в Грета Бридж.
7: А, он возвращается.
6: Что, что, что, что?
7: Вы согласитесь, что я верный друг.
6: Слушайте, Сквирс. Надеюсь, ваше предложение серьезно.
7: Жду вас вместе с племянником завтра в 8 утра в трактире «Голова Сарацина».
6: Хорошо. Я тотчас отправлюсь с родственным визитом к своей невестке.

0: Войдите, сэр. Что вам угодно?
1: Я ваш родственник, мэм. Ральф Никльби.
0: О, наконец-то! Мы так одиноки в нашей скорби. Мы так ждали вас. Садитесь же. Садитесь же, сэр. Садитесь.
1: Благодарю. Ну, как вы поживаете?
0: О, сэр, после нашей страшной утраты...
1: Обычной утраты, мэм. Мужья умирают каждый день.
2: Сэр!
1: Вы молодой человек, очевидно, Николас. А мисс — моя племянница Кэт.
3: Да, сэр.
1: Советую вам всем побороть свою скорбь. От чего он умер?
0: Я думаю, что он умер от разбитого сердца.
1: Модные словечки. Когда человек просаживает все свои деньги, то говорится, что у него разбитое сердце.
2: Существует, я вижу, люди, которые вообще не знают, что такое сердце.
4: Николас.
1: Сколько вам лет, юноша?
2: 19.
1: А на что вы намерены употребить свою жизнь, сэр?
2: Я намерен быть полезным людям и заботиться о сестре и матери, оберегая их от всякого горя.
1: Не думаю, что вы располагали какими-нибудь средствами к этому. Ну, а ваши намерения каковы, юная леди?
3: Я надеюсь услыхать от вас советы, которыми я и буду руководствоваться.
1: Так. Ну, а что скажете вы, мэм?
0: Я собрала последние средства и, согласно предсмертному желанию мужа, приехала в Лондон, зная, что найду в вашем лице опору, сэр.
1: Итак, у вас ничего, кроме надежд на мои деньги. Ваш муж был человек неосмотрительный, бездеятельный и приучил также и вас рассчитывать на средства других людей.
2: Сэр, вы говорите о моем отце.
1: Да, сэр, об отце, с которого не следовало бы брать примера. Вам, мэм, не следовало тратить последние деньги, приезжать в Лондон и нанимать роскошную квартиру.
3: Разве это роскошная квартира?
1: Именно так, для людей, не имеющих средств. Короче говоря, я пришел заявить вам, что сам я тоже человек бедный. А если стану делиться с вами, то превращусь в человека нищего.
0: О, Боже, вы хотите отказать нам в поддержке?
1: Я был бы вправе это сделать, но не воспользуюсь этим правом. Вы, Николас, получили какое-нибудь образование?
2: Разумеется. Отец отдал все силы на то, чтобы дать мне его.
1: Лучше бы он употребил силы на что-нибудь другое. Однако прочтите вот это газетное объявление.
5: В академию мистера Уэкфорда Сквирса Дотбойс Холли в Грета-Бридж, Йоркшире, требуется способный помощник преподавателя. Жалование 5 фунтов в год. Предпочтение будет отдано магистру искусства.
1: Ну, что вы об этом скажете?
5: Так не хотите ли вы сказать...
1: Я хочу сказать, что если вы поступите на это место, то карьера ваша будет обеспечена.
2: Да разве я могу получить это место?
0: Да.
2: Я ведь не магистр искусства.
0: Нет, нет, Николас ведь не магистр искусства.
1: Да. Это я улажу. Вы получите там полное содержание. Деньги будете присылать сестре и матери, о которых я в случае вашего согласия ехать в Дотбойс тоже позабочусь.
0: О, сэр!
2: И вы думаете, что мистер Сквирс примет меня? Доверит мне воспитание своих учеников?
1: Доверит. А если вы сумеете ему понравиться, то он может со временем сделать вас своим компаньоном. А если он скоро умрет, то вы сделаетесь единственным хозяином предприятия.
2: Нет, нет, нет, я не могу желать смерти этому почтенному джентльмену. О, дядя, дядя, как я благодарен вам.
3: Как я
2: неверно оценил вас с первого взгляда. Позвольте мне пожать вашу руку.
1: Ну, пожимайте.
3: О, сэр, позвольте и мне пожать вашу руку.
1: Пожимайте, пожимайте.
2: Ступить на такое благородное поприще, ма. Пробуждать высокие чувства в детских сердцах, ма. Кэт, порадуйтесь вместе со мной.
1: Ну, превосходно. Значит, с вами покончено. Завтра вы будете представлены мистеру Сквирсу. У вас, невестка, я скоро побываю.
3: Я жду вас, сэр.
1: Запомните, племянник, Сноухилл, гостиница «Голова Сарацина», 7 часов утра завтра.

0: Доброе утро, дядя.
1: Здрасте, Николас.
0: Я не опоздал?
1: Нет, нет. Как видите, Николас, гостиница «Голова Сарацина» не лучшая в Лондоне. Но джентльмен, который всецело погружен в науку, не нуждается в роскоши. Да. Очевидно, мистер Сквирс читает сейчас утреннюю молитву.
0: Да-да.
2: 4 января принято 4 мальчишек.

0: Что значит ничего?
1: Простите, сэр, я чихнул.
0: Почему же в таком случае вы сказали ничего? Вы чихнули, а вовсе не ничего. Вы лжец, молодой человек.
1: Нет, сэр, о нет, я...
0: Как? Произнося ложь, вы тут же утверждаете, что вы не лжец? Таким образом, вы являетесь лжецом дважды. Или даже трижды. Мальчуганы, сколько раз он является лжецом? Отвечайте! Что? Не верь! Погоди! Дайте мне добраться только до Дотбой-холла. Кто там?
2: Сэр!
0: Что вам надо, судомойка?
2: Вас спрашивают два джентльмена, сэр.
0: Два джентльмена? Сколько же при них детей?
2: К счастью, нисколько.
0: Почему же к счастью, глупая женщина? Детский комплект далеко еще не полон. Что надо от меня этим бездетным джентльменам?
2: Не знаю, один назвал другого племянником, а себя мистером Никльби.
0: А, Никльби, зовите его сюда.
2: Слушаю, сэр.
0: А вы, мальчики, марш, марш, марш за перегородку. Можете смеяться тихим, тихим смехом, изображающим невинную радость, пока я беседую с джентльменами. Но прекратите или... Милые дети, вас постигло испытание, которое надрывает ваше сердце. Но что такое испытание? Ничто. Войдите. Желаю вам доброго утра, джентльмены.
3: Доброе утро.
0: Простите, всего лишь несколько слов крошкам, находящимся за перегородкой. Дорогие мои, покидая своих родных, вы не должны печалиться. В Дотбойсе вы обретете во мне отца, а в миссис Сквирс мать.
4: Дядя, этот джентльмен и есть мистер Сквирс.
3: Это он.
0: Не слишком ли он молод для тех обязанностей, которые я собираюсь возложить на него?
3: Пусть он сам скажет, каково он об этом мнение.
4: Воспитание юных существ, мистер Сквирс, я считаю благороднейшей задачей, и молодость не помешает мне стать самым ревностным вашим помощником.
0: Да. Прекрасно сказано, молодой человек.
3: От себя прибавлю, что при условии неукоснительного нравственного воздействия с вашей стороны, мистер Сквирс, вы сумеете сделать его более полезным для себя, чем двух или трех зрелых по возрасту помощников.
4: О, вы можете не сомневаться в этом. Молодым аристократам, отданным на мое попечение, не придется жаловаться на меня.
3: Слышите, мистер Сквирс?
0: Удивительный пыл. Достойный, ну, поощрение. Вы мне нравитесь, юноша.
3: Ну, в таком случае не приступить ли нам к подписанию контракта?
0: Надеюсь, это не значит, что я должен выдать деньги вперед.
3: Это значит только то, что мой племянник берет на себя нерушимое обязательство, тем более священное, что путевые издержки в Дотбойс я оплачу из своих средств. Ну, племянник, ставьте свою подпись.
4: С величайшей охотой, дядя.
3: И помните, что я сочту себя совершенно свободным от всех обязательств, по отношению к

0: семье моего брата, если вы нарушите подписанные вами условия.
1: И он их не нарушит. Я послежу за этим. Мы отправимся в Йоркшир, Никельби, завтра с утренним дилижансом.

0: Эй, там, на империале, слезайте! Крэта Бридж!
1: Никлиби! Никлиби!
2: Да, сэр!
1: Все ли мальчишки уцелели?
2: Все! Я следил за тем, чтобы они не упали, сэр. Но боюсь, что они сильно озябли.
1: Сейчас мы их согреем. Прыгайте вниз, падайте друг на друга. Опля! Мальчуганы, опля! Опля! Синяки, синяки прекрасно предохраняют от холода. Никлиби, мальчишек мы погрузим в повозку вместе с багажом. А сами поедем в наемном экипаже.
3: Сэр...
1: Эй, Джон!
4: Да, сэр.
1: Джон, вы, надеюсь, свободны?
4: Свободен.
1: Забирайте чемоданы, да поторапливайтесь. Меня заждались дома. Вы не были за эти дни в Дотбойсе?
4: Нет, но, по слухам, там еще никто не повесился от тоски по вашей милости.
1: Ну-ну-ну-ну, не грубиянить. Подсадите-ка джентльмена.
4: Ну, сэр... Так, неужели вы нанялись сюда в учителя, мистер...
3: Меня зовут Никлиби. Да, я учитель.
4: Интересно было бы знать, какой черт с рогами толкнул вас на это дело.
3: Я...
1: Довольно, довольно болтать вздор. Джон, ну трогайте, трогайте. Хорошо ли вы накормили свою лошадь?
4: Получше, чем вы кормите своих мальчишек, во всяком случае.
1: Ничего не знаю более глупого и наглого, чем наше йоркширское мужичье.
3: Далеко ли отсюда до Дотбойс-холла, сэр?
1: Джон, Джон, поторапливайтесь. Меня заждались дома.
3: Далеко ли отсюда до Дотбойс-холла, сэр?
1: 3 мили. Но вам незачем называть его холлом.
3: Я не совсем понимаю вас, сэр.
1: Это не холл. Холлом я называю приличный дом, где живут приличные люди. А это школа. Вам не приходилось бывать в школах?
3: Я получил домашнее образование.
1: Ну вот теперь вы узнаете, что такое школа. А холлом я называю Дотбойс, потому что это лучше звучит. Насколько я знаю, это не запрещено никаким парламентским актом. Вообще, Никлиби, вам следовало бы избавиться от некоторых ваших лондонских иллюзий.
3: Иллюзий, сэр?
1: Например, я должен вам сказать, что среди мальчишек, которые тащатся позади нас в повозке, едва ли отыщется много аристократов. Вам также следует знать, что в Соединенном Королевстве существует 2 сорта детей. А одни – это те, которые учатся в собственных домах и привилегированных школах у хитрых пройдох учителей, именующих себя докторами. А другие – это те, которые являются источником скромного, но честного дохода вот таких коммерсантов, как я.
3: О, если вы хотите сказать, что я буду иметь дело с детьми бедных и честных людей, это меня ничуть не огорчает. Я рад этому. Создать счастливое детство маленьким существам, лишенным с первых дней радости? О, какая высокая задача!
1: У вас завидный характер, сэр. А, вот и Дотбойс.
3: Как? Сэр, вот это здание на пустынном холме Дотбойс?
1: Привыкайте к мысли, что вы будете жить не во дворце, а главное, постарайтесь понравиться моей жене. Сыну и дочери тогда все пойдет как по маслу.
4: Ну вот, приехали.
1: Да они, как видно, спят. Вам придется обойтись без ужина. Надеюсь, вы не голодны?
3: Я потерплю до утра, сэр.
1: Великолепно. Идемте. Ой. Вот это ваша комната. Ложитесь сразу в постель. Здесь испорчена печка и не совсем тепло. В 7 часов вы подниметесь по звуку гонга. Спокойной ночи.
5: Спокойной ночи, сэр.
1: Джон!
4: Да, сэр.
1: Отправляйтесь во свояси.
4: Хорошо, сэр.

0: Мисс Фанни. Мисс Фанни! Мисс Фанни!
1: Ой, боже мой, Фиб! Вы сошли с ума! Ну, зачем вы стучите, когда я еще сплю?
0: Ой, мисс Фанни! Ваш па вернулся поздно ночью из Лондона. Если бы вы только знали, что он привез с собой.
1: Ой, вы дура, Фиб. Я прекрасно знаю, что он привез грязных мальчишек.
0: Но в том-то и дело, что кроме грязных мальчишек он привез молодого, красивого джентльмена.
1: Что? Джентльмена?
0: Высокого роста.
1: Вы врете, Фиб.
0: И с курчавыми волосами.
1: Ой, ой, ну надевайте мне скорее ботинки. Ну, Фиб.
0: Сейчас, мисс.
1: Давайте.
0: Рынок. Верпуля.
1: Ну, так.
0: Продать
1: ну.
0: Пшеницу.
1: Ой,
0: нет.
1: Ну, так.
0: Так, мисс.
1: Ну, а теперь причесывайте меня поскорей. Ну, ну вы лентяйка эдакая, ну давайте.
0: Да, мисс, мы сегодня спустим кудри на лоб.
1: Да?
0: Чтобы как следует выделить ваш носик. Так, хорошо. Так, ваш нос. Это такой нос.
1: Осторожный.
0: Ничего, мисс, ничего. Это такой нос. Я бы отдала все на свете, чтобы иметь на своем лице что-нибудь.
1: Фиб, осторожно.
0: Ничего, мисс, хорошо, хорошо.
2: Фиб, посмотрите в щелочку. Не вышел ли джентльмен к чаю?
0: Ну, сейчас. Нет еще, мисс. В столовой только ваши па.
1: Ну?
0: И ма.
3: Фиб! Фиб! Зовите же учителя к чаю.
4: Где он там застрял?
5: Да.
6: Доброе утро, сэр. Простите. Простите, сэр. Я не знаю, где вода для умывания.
4: Нигде. Насос замерз, и воды нет. О, обойдетесь и так. Это моя жена, моя дочь.
6: Очень рад, мэм. Мэм,
5: садитесь. Ешьте.
6: Я сегодня...
5: Да болтайте поменьше в моем присутствии. Я этого терпеть не могу. Смайк!
4: Смайк!
5: Смайк!
7: Да, мэм. Да, мэм.
5: Чем же я буду резать мясо, дурак в эдакой?
7: Сейчас, мэм. Вот, вот, мэм.
5: А Эль?
7: Да, мэм.
5: Где же Эль?
7: Сейчас,
5: мэм. Неповоротливый вот. Уволень.
7: Вот, мэм.
4: Рекомендую вам, Никельби. Самый омерзительный и презренный малый в мире.
6: Этот мальчик?
4: Ну да, мальчик.
5: Мальчик.
4: Обжора. Дармоед. Вот его название. Вообразите себя. Вот уже несколько лет, как его родители не платят за него медного гроша. А он, даю вам слово, не чувствует при этом ни малейшего раскаяния. Спит, ест и, как видите, даже очень весел.
7: О, сэр, я стараюсь работать. Я изо всех сил стараюсь.
5: О, как же! Он старается. Он повернуться не может от толщины.
6: Мне он кажется, наоборот, чрезвычайно тощим, мэм.
4: Осторожно, Никельби. Не вздумайте развращать мальчишек снисходительностью.
5: И запомните, если я сказала, что он толст, значит, он толст. Что бы вам там ни показалось. Смайк!
4: Да. Смайк!
5: Смайк!
7: Я здесь, мама.
5: Ну, куда вы ушли, болван? Отыщите в буфете школьную ложку.
7: Сейчас, мэм.
4: Разве сегодня день приема Патрики? Время от времени, Никельби, мы очищаем мальчишкам кровь смесью серы и Патрики.
5: Какой вздор! При чем тут кровь? Патоку и серу мы даем потому, что это отбивает аппетит и обходится нам дешевле, чем обеды и завтраки. Учитель должен это понять, если у него есть хоть капля здравого смысла. Смайк!
4: Смайк!
5: Смайк!
7: Я здесь, мэм.
5: Где же ложка, черт вас возьми?
7: Ее в шкафу нет, мэм.
5: Ну как вы смеете мне говорить, что ее нет в шкафу, когда я, наверное, знаю, что она там?
4: Мэм. Она там.
7: Мэм, я смотрел...
5: Ну?
7: Право, мэм, я смотрел...
5: Что? Держись, противоречить, отребивая такое.
7: О, мэм, ложка торчит у вас из кармана.
5: Так что ж вы сразу не сказали, несносный тупица? Ух, упрямый лентяй, принесите миску с патокой, ну!
7: Сейчас...
4: Ну, Никольби, мы с вами вдоволь понежились в семейной обстановке. Пора приниматься за дело.
6: Я готов, сэр.
4: Сначала мы пройдем с вами в школьную столовую. Помогите-ка мне надеть школьный сюртук. В столовой такая грязь, что приходится беречь платье. Смайк!
7: Да, сэр.
4: Подай учителю старый халат.
7: Сейчас. Простите, сэр, я не знаю, где он...
4: Что?
7: Нет, сэр, я найду, сэр.
6: Не надо, Смайк, не надо. Не беспокойтесь из-за меня, прошу вас. Не смотрите на меня с таким испугом. Вам совершенно нечего меня бояться.
7: Неужели это вы мне говорите, сэр?
6: Конечно, вам.
7: Со мной никогда никто так не разговаривал.
4: Ты...
7: Нет.
4: Это что за разговор? С какой стати вам вздумалось отказываться от услуг мальчишки? Не креби. Он обязан работать, чтобы возместить мои расходы.
6: Но надеюсь, сэр, что я не утратил право распоряжаться своей собственной особой.
4: Не слишком ли рано вы... Не слишком ли рано вы заговорили о правах, Никельби? Вы еще не доказали, что стоите на высоте своих обязанностей.

0: Ну что вы стали у порога? Входите. Это и есть столовая. Почему вы скорчили такую удивленную физиономию?
1: Какие изможденные бледные лица.
0: Вздор, они только кажутся бледными от зимнего освещения.

0: Амен.
1: Ну, как вы поживаете, мальчуганы? Как всегда, объедаетесь с позаранку? Пари держу, что при этом ни один из вас не вспомнил о том человеке, которому вы обязаны этой прекрасной, сытной пищей. Болдер, отвечай. Испытываешь ли ты ко мне чувство благодарности?
2: Я не знаю, право, сэр.
1: Бедный мальчик. Опять порк. Не принесла тебе пользы. Делать нечего. Придется еще раз сделать попытку исправить тебя. Коби! Почему ты уставился на корзину с хлебом?
2: Сэр, я очень голоден. Я хотел бы...
1: Что? Ты осмеливаешься считать себя голодным? Хочешь уподобиться Смайку, который вечно разыгрывает несчастного? Берегись, каб я не посадил тебя на такую же диету, как его. А хотя бы ты был голоден. Ты обязан подавлять в себе низменную страсть к еде. Греймарш, отчего лицо твое выражает угрюмость?
2: Простите, сэр, но я болен. Мне так холодно.
1: 2000. Что? Что за новости? Где ты слыхал, чтобы порядочный мальчик трясся от холода, как собака?
2: У меня лихорадка, сэр. Это все моя рука. Миссис Сквирс проколола мне нарыв гвоздем. И с рукой что-то случилось.
1: Вот как. Ты недоволен школьным лечением, мерзавец. Да знаешь ли ты, что ни одна мать в мире не сделала бы для своего сына того, что делает для вас моя жена? Мобус!
2: Да, сэр.
1: Выкини Греймарша за дверь. Он там согреется. Пригласи сюда миссис Сквирс. Пусть несет лекарство. Я вас всех разом вылечу.
3: Я готова, Сквири.
1: Приступайте, дорогая моя.
3: Открывайте заранее рты. Ну, первый мальчик. Шире, шире, шире, шире.
2: А.
3: Второй мальчик.
2: А.
3: Третий.
2: А.
3: Четвертый.
1: А я пока познакомлю вас с содержанием писем, привезенных мной из Лондона от ваших родственников. Коп.
2: Да, сэр.
1: Бабушка твоя умерла, а дядя, дядя Джон прислал тебе шиллинг, который пойдет в уплату за разбитое стекло. Мобус.
2: Да, сэр.
1: Мачеха Мобуса жалеет о том, что Мобус воротит нос от горохового бульона и просит уважаемого доктора Сквирса не выдавать ему карманных денег, а употребить их по своему усмотрению. Греймаршу, Бруксу, Скаули также присланы денежные суммы заботы, о которых возьмет на себя миссис Сквирс. Садитесь по местам. Змеёныш. Да перестаньте корчиться! От такого прекрасного лекарства болеть живот может только у негодяя. Я продиктую вам ответ на письма ваших родных. Повторяйте за мной и пишите. Дорогие родители, рад сообщить вам, что я никогда еще не был так счастлив, как в школе досточтимого мистера Сквирса. Я хотел бы навеки остаться здесь и молю Всевышнего о том, чтобы вы никогда за мной не присылались.
0: Никогда за мной не присылались.
1: А теперь Никельби. Никельби! Перейдем в класс и приступим к уроку английского правописания и философии. Где Пайп?
0: Он протирает окно у вас в спальне.
1: Очень, очень хорошо. Мы, как вы видите, Никельби, мы применяем практический метод обучения. Джонсон, что такое лошадь?
2: Скотина, сэр.
1: Правильно. Не правда ли, Никельби?
4: Да я думаю, что сомневаться в этом не приходится.
1: Конечно, не приходится. Лошадь есть квадрупед. А квадрупед по латыни означает скотина. Что известно всякому, кто изучил грамматику. Иначе какая была бы польза от грамматики? Раз вы в этом усовершенствовались, Джонсон, то ступайте. И присмотрите за моей лошадью и хорошенько ее почистите. А то я вас почищу. Рад, рад за него. Он усвоит еще целый ряд понятий. Лошадь, навоз, конюшня. А что делает Бодлер?
2: Миссис послала его ласкать белье в проруби.
1: О, прекрасно. Вот еще целый ряд понятий. Белье, прорубь, лед. Глагол замерзнуть, выражающий действие превращения в безжизненную массу. Урок окончен, мальчики. Идите. Да не забудьте призвать благословение Божье на те знания, которые вы сегодня получили. Хорошо ли вы улавливаете мой метод, Никельби?
4: О, да. Сэр, даже кажется слишком хорошо.
1: Слишком хорошо? Это что же, сэр, ирония? Вам не нравится моя академия? Так знаете же, что я плюю на это. Вы подписали контракт? За душой у вас ни единого гроша. И нравится вам это или нет? Вы будете подчиняться во всем и проживете таким образом дни, недели, годы, может быть, десятки лет.

0: Вот, мисс, все.
1: С чего это вы там горланите, Фип? С чего это вам вздумалось петь?
0: Потому что петь веселее, чем плакать, мисс.
1: А я вам говорю, чтобы вы перестали петь, когда я в плохом настроении.
0: О, мисс Фанни! Ну как можете вы быть в плохом настроении? После того, как так плотно поужинали, и сейчас ляжете спать под теплое одеяло.
1: Да, вы трижды дура, Фип. Радоваться еде могут только грубые люди, бедняки. А я, леди, я плачу от злости, потому что я возненавидела учителя.
0: О, мисс, за что? Он такой красивый.
1: Да, надутый индюк.
0: Что, что, что, какой
1: да,
0: он индюк?
1: 4 месяца живет в Дотбойсе и ни разу не удосужился встретиться со мной на прогулке. Сидит как приклеенный к этим грязным мальчишкам.
0: Вот что верно, то верно, мисс. Он и сейчас собрал их всех вместе, греется у огня и разговаривает с ними.
1: Ну, помилуй бог, Фип, о чем? Я даже считаю для себя унизительным здороваться с ним. Фип, Фип, а этот мерзкий Смайк тоже там?
0: Как всегда, мисс Фанни. Учитель всегда его держит рядом с собой и заступается за него перед вашим па.
1: А вот оно что. Ну, ладно. Фип, пойдите и подслушайте, о чем они говорят. Я вам за это дам 50 шиллингов.
0: Хорошо, мисс.
2: Ну, продолжайте, Смайк. Продолжайте. Да садитесь поближе к печке, мальчики. Всем хватит места. Садитесь. Вот так.
3: Я почти все рассказал, мистер Никельби.
2: Мальчики, ну разве никто из вас не мог бы написать, вот как здесь дурно обращаются с вами, и заодно рассказать о Смайке?
4: У нас нет денег. А если кому вздумалось бы послать письмо через мистера Сквирса,
5: он избил бы того до полусмерти. Лучше уж терпеть, пока наши родственники платят за нас деньги. Чтобы не случилось того, что случилось с Доркером.
2: Кто это Доркер?
4: Это мальчик, который умер.
2: Умер?
4: Да. От него все отказались. Мистер Сквирс заставил его работать на себя. Но он выдержал только 5 лет.
6: Теперь то же самое случится со мной.
2: Нет, Смайк, нет. Ваша жизнь должна измениться. Я встану на вашу защиту, Смайк.
5: Что вы, сэр?
2: Да-да.
5: Не делайте этого, мистер Никельби. Храни вас, Боже. Сквирс и то становится мрачен, как туча, когда вы говорите с нами.
7: Будь проклят день, когда я дал согласие ехать сюда. Будь проклят человек, который превратил меня в сообщника Сквирса.
6: Тише, тише. А разве вы не можете покинуть этот дом, сэр?
2: Не больше, чем вы, Смайк. От моего пребывания здесь зависит жизнь 2 самых дорогих мне существ. А между тем я предпочел бы бродить по дорогам, наниматься в батраки, бить молотом камни, чем нести свою проклятую должность. Но я не могу уехать.
6: Да-да, сэр. Конечно, вы не можете уехать. Но тот, у кого никого нет на свете.
2: Что вы так пристально смотрите на огонь? Смайк, о чем вы задумались?
6: Я представил себе дорогу, сэр. Широкую дорогу.
7: Пусть она приснится вам во сне, мой добрый Смайк. Пора, мальчики. Ночь наступила, и все мы заслуживаем отдыха. Спокойной ночи.
8: Спокойной ночи. Спокойной ночи.

0: Смайк! Смайк! Где Смайк? Эй, вы там, наверху! До каких пор вы собираетесь спать, ленивые собаки?
1: Мы встали, сейчас спустимся в столовую, сэр.
0: Спускайтесь, да поживей! Смайк! Где Смайк? Ну, долго ли я буду звать этого бездельника? Куда он провалился? Смайк! Никельби, пошлите сюда этого упрямого негодяя. Вы же слышите, что я его зову?
1: Его здесь нет, сэр.
0: Зачем вы врете?
1: Вы сами врете. Повторяю, что его здесь нет.
0: Ну, это мы сейчас, это увидим. Я сам обыщу спальню.
2: Обыскивайте.
0: Сейчас обыщу. Что же это? Где он? Куда вы его спрятали?
2: Я его не видел со вчерашнего дня.
0: Так какого же черта вы его не ищете? Ну, вы все, Греймарш!
3: Да, сэр!
0: Болдер!
4: Да, сэр!
0: Могус!
4: Да, сэр!
0: Марш! Марш! На поиски!
4: Да, сэр!
0: И попробуйте только мне не найти его!
5: Что вы шумите, Сквири? Что случилось?
0: Миссис Сквирс, дорогая моя, Смайк пропал!
5: Смайк! Не может быть. Кто же будет исполнять его работу? Ищите же его! Ведь без него наемному слуге придется платить 8 шиллингов в неделю.
0: Разбудите, Фанни! Нечего ей спать, когда у отца пропало имущество. Ну что, Томпкинс, нашли вы его?
3: Хлев и конюшня заперты на ключ, сэр. А погреб обыскал служанка, и там его тоже нет.
0: Да не провалился же он сквозь землю.
4: Может быть, он утопился в пруду?
0: Что? Утопился в пруду? Кто осмелился это сказать? Кто выдумал такую чушь? Ага, Томпкинс! Держите Томпкинса, миссис Сквирс! Держите! Да не пускайте его! Мы покажем этому Томпкинсу. Какие вы имеете основания утверждать, что он утопился, сэр?
3: Стойте! Смайк не утопился, а сбежал. Это Никельби, мерзкий Никельби, подговорил его на это. Это говорю я, ваша дочь, и отвечаю за свои слова.
5: Господи, неужели?
3: Вот вам и неужели. Вот вам и дешевый учитель. Что? Посмейте сказать, что это неправда? Мистер лондонский красавец.
0: Отвечайте, Никельби, правда это или неправда, что Смайк сбежал?
6: Очень вероятно, что правда. Хотя я и не склонял его к этому.
0: Но вы позволяете себе радоваться этому побегу.
6: В высшей степени. Я хотел бы, чтобы все мальчики последовали примеру Смайка.
5: Вы слышите, Сквирс, вы слышите? Что ж вы стоите, как болван, и не бросаетесь на этого негодяя?
0: Замолчите, миссис Сквирс. Слушайте, Никельби, напоминаю вам, что вы и ваша семья зависите от Ральфа Никельби. Подумайте о последствиях вашего поведения.
6: Я не боюсь никаких последствий. Пусть они послужат платой за наслаждение, с каким я заявляю вам, что я считаю вас величайшим негодяем в мире. Заявляю громогласно перед всеми учениками.
4: Вот оно как!
3: Здорово!
4: Так ему и надо!
7: Да здравствует мистер Никельби!
3: Ура!
4: Мистер Никельби!
5: Мальчики! Ура! Мальчики, ура! Заодно с учителем! Они сговорили с ним!
6: Сговора между нами, к сожалению, нет. Но если я способствовал усилению их ненависти к вам, то я горжусь этим!
5: Бей его!
6: Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Б

0: Эй, вы! Двое!
1: Да!
0: Куда это вы бредете в такое время? Ночью здесь небезопасно.
1: А мы не боимся грабителей. У нас ничего нет.
0: Эй, да это никак. Мистер Никльби.
2: Мистер Джон.
0: Мистер Никльби. С кем это вы? Что вы делаете вечером на большой дороге?
1: Это ученик мистера Сквирса.
3: Сэр.
1: Не бойтесь, Майк. Он убежал из школы, а вслед за ним и я ушел оттуда после того, как поколотил Сквирса.
0: Как? Я не ослышался. Вы в самом деле его поколотили?
1: Можете не сомневаться в этом. На моем лице тоже вот остались следы драки. Но, клянусь честью, ему досталось втрое больше.
0: Поколотили владельца школы. Да это небывалое дело. Поколотили! И, надеюсь, здорово!
1: Я сделал все, что мог.
0: Все, что мог! Все, что мог! Значит, вы его здорово шарахнули! Что хорошо, то хорошо. Так, куда же вы теперь идете?
1: В Лондон.
0: Пешком?
1: Ни я, ни Смайк, мы не обзавелись еще собственными каретами.
0: Не обзавелись. Не обзавелись. Хорошо сказано.
1: Но зато мы обзавелись свободой. И ради нее мы готовы на все трудности и лишения. Не так ли, Смайк?
3: С той минуты, как мы зашагали рядом, я больше ничего не боюсь.
0: Вы настоящие молодцы. Ну, вот что, я хоть и не богатый человек, но сколько-нибудь монет у меня найдется, чтобы вам было на что купить хлеба. Надеюсь, вы не станете отказываться и строить надменную джентльменскую физиономию.
1: Не стану, Джон. Я с благодарностью принимаю помощь доброго человека. Дайте вашу руку.
0: Вот она. Ну, счастливый путь.

0: Ну-с, Майк.
1: Зашагаем и мы. Впереди длинная, длинная дорога.

0: Лампа моя догорает, и в комнате почти темно. Я все с большим трудом разбираю слова на страницах своей книги и, наконец, закрываю ее и опускаю на колени. Туман седой стеной плотно стал за моим окном, и мне кажется, что потревоженные мною мрачные призраки слились с ним воедино и не хотят уходить. Однако близится утро. Мне хочется верить, что солнечные лучи, которые скоро загорятся на востоке, развеют и этот туман, и эти призраки.
1: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время.
2: Радио «Рансис».

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Зоя Шишкова. Сегодня у нас в гостях Олег Иванович Колодяжный из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Олег Иванович!
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Урансис».
0: Я познакомилась с Олегом Ивановичем относительно недавно. И вот однажды в разговоре он вдруг начал о чем-то вспоминать и делиться со мной своими воспоминаниями. Я почувствовала, что это может быть интересно не только мне, но и слушателям. И поэтому я решила поговорить с Олегом Ивановичем о его жизни. Мне кажется, ему будет что сказать. И давайте, Олег Иванович, начнем. А начнем давайте сначала. Я думаю, что самое яркое в жизни каждого человека – это детство. Так давайте начнем с вашего детства.
1: На самом деле ничего примечательного в моей жизни нет, но вспомнить действительно есть что. Родился я в 49-м году в Астрахани. Очень рано, в результате несчастного случая. Начал терять зрение очень резко. И уже к 3 годам практически его потерял. Но почему-то я помню очень рано себя. Я даже немного помню, как я видел. Пусть это будет как во сне, в глубоком-глубоком сне, но тем не менее, кое-что в моей памяти сохранилось.
0: А какие-то зрительные воспоминания остались?
1: Да, однажды мы с моим братом, двойняшкой, стоим на улице, и я вот сейчас помню, говорю, а вон папа идет, и побежал ему навстречу. Но вот помню только до бюста, вот с ног до бюста, а выше у меня в сознании ничего не осталось. А еще один случай. У нас отец был музыкант по профессии. Он работал в районе в музыкальной школе. Преподавал там виолончели. И мы, наверное, с матерью ездили к нему. Иногда мы его навещали, как я понимаю. Едем на трамвайчике. И вот я вижу, до сих пор помню, вдалеке где-то какие-то вот типа палуб. Теперь-то я понимаю, что это мачты корабля или трубы. Вот такая зрительная память сохранила, что вот эти палки вырастают, вырастают, вырастают, и вдруг мимо нас проплыло что-то. В 53-м году умер мой отец, и это я очень хорошо помню. Я уже к тому времени не видел, потому что его пытался в гробу щупать руками. Мне не позволяли этого делать взрослые. Меня очень удивляло это, почему же они все-таки не разрешают мне, моего папу, потрогать. У моей матери первый муж, он погиб на фронте, и она имела двоих дочерей от него, которые, естественно, старше нас и существенно. А дальше нас было четверо детей. Мне родных братьев трое.
0: Олег Иванович, ну вот у вас была музыкальная семья, и, вероятно, у вас тоже были какие-то музыкальные способности?
1: Любил петь, и меня очень удивляло, когда мой брат-двойняшка пел неправильно.
0: То есть у вас хороший слух?
1: Хороший был слух, это совершенно точно.
0: Мама сознавала, что у вас хороший слух. Было желание как-то развить ваши музыкальные способности?
1: А каким образом это можно было сделать в те годы, не имея ни средств, ничего? Моя мать, человек, была беспокойна. И, может быть, в данном случае по-хорошему самолюбивый человек. Она была новгородская, из Боровического района Новгородской области. Это надо заметить, потому что, как оказалось, Новгородская область в моей жизни была очень важной вехой впоследствии.
0: Мама задумалась о том, что же делать с вами.
1: Да, как же ее будет сын сидеть, рот раскрывший? Она пошла в общество слепых, в Астраханское, нашла нужных людей, и в конце концов ей объяснили, что у меня надо отдавать в школу слепых. Но в Астрахани специальной школы не было. Я попал в Грозный. Но в то время, в 1956 году, это не была Чечено-Ингушетия. Это была Грозненская область. Надо сказать, что в 1954 году у нас появился отчим. Нам стало легче жить. И с этим отчимом и с матерью мы приехали в Грозный в конце августа 1956 года. Я стал заниматься на баяне с третьего класса. Хотел с первого класса, но у нас брали только с 9 лет.
0: Преподаватель хороший был?
1: Теперь-то я понимаю, что не очень. А в то-то время он мне оказался гением, естественно. Анатолий Кириллович Иванюк, к сожалению, его сейчас нет уже живых. Но как бы там ни было, он мне дал очень много. Ну, во-первых, он меня научил нотной грамоте и научил играть. Как там, это вопрос уже другой. Но научил.
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Я приехал на зимние каникулы. Но надо отметить, что меня в начальных классах брали только на летние каникулы. Жили мы всегда бедно. А вот в этот год, в 61-м году, я оказался на зимних каникулах. Первый раз за все годы. И как-то однажды пришла одна женщина, и у моей матери спрашивает: а говорят, у вас мальчик играет на баяне. Она говорит: да, играет. А не мог бы у нас он на елке поиграть? Ко мне она подошла, ну, пожалуйста, 3 елки надо было отыграть. Ну, я никогда в общественных местах не играл. Это только в школе в своей. Другое дело, я уже и хор аккомпанировал в это время. Ну, согласился я поиграть эти 3 елки. Мне заплатили за 3 елки. Тогда как раз была денежная реформа. Мне заплатили 100 рублей старыми и 5 рублей новыми. Вот я заработал на новые деньги 15 рублей, на старые 150. Потому что мы договаривались еще на старые деньги.
0: Как вы их потратили?
1: Мать у меня забрала.
0: Вы в школе были активным?
1: Очень лидером, можно сказать. Ну, в начальных классах я все время отлично учился. Председателем там выбирали. А потом и комсоргом был. Ну, такая жизнь лидера, отличника, знаете.
0: Вы закончили 10 классов, 11?
1: Нет, Грозненская школа, она не полносредняя была. И вот после 9 класса, не думая долго, решил поехать в Курск. Сказать, что я очень уже к тому времени любил музыку и непременно хотел стать музыкантом, нельзя. В 64-м году я поступил в Курское училище.
0: Поступили без проблем?
1: Абсолютно без проблем. Учились по возможности. Кто хотел учиться, учился усердно. А я от природы немножко ленив такой. Как и в школе учился. С 5 на 10 очень много пропусков было.
0: Да закончили нормально?
1: Закончил очень хорошо, без троек.
0: Закончили вы училище, а дальше?
1: Вот начинается жизнь. И вот тут уже реалии, так сказать, полностью вступают в силу. Как нам в школе когда-то говорили, а перед вами все дороги, все пути. Но на самом деле оказалось все по-другому. Реальная жизнь, она несколько отличается от школьной. Сразу проблемы возникли. Куда ехать после училища, где работать? Вернулся в Астрахань, попытался там устроиться на работу. В отдел культуры астраханский ходил. Там пожимали плечами, ну как это так? У нас своих некуда девать, а вы еще тут. А почему вас училище не устроило? Я очень хотел работать в школе слепых. В одну, в другую. Ну, естественно, все было занято. В общем, ни с одного места я не получил ответа. Поработал один месяц примерно на УПП, на Астраханском. Потом оттуда уволился. Ну, а надо вот отметить это существенное обстоятельство, что в доме все-таки у меня, имею в виду Астрахани, в семье была не очень здоровая обстановка. Ну, и по этой причине я решил из Астрахани уехать от родных. И первым делом я про Курск вспомнил. Может быть, поехать в Курск, и там мне могут помочь куда-нибудь устроиться. Я имею в виду по специальности. Приехал, с директором поговорил, он мне тоже не помог. Но я вообще такой человек коммуникабельный от природы. И как-то быстро там за несколько дней удалось мне сдружиться с ребятами из Северного Кавказа. Вот на первом курсе там братья Абубакаровы были. Они окончили Избербашскую школу дагестанскую. И вот они как раз сказали, что в Избербаше нужен преподаватель музыки в школе в Избербашской. Дали мне телефон, я созвонился с директором этой школы, Пазилят Кадеевна Алиева тогда была там директором. И она мне сказала: добро, приезжайте. Я и поехал. Приехал в Избербаш. Ну, там трудности привыкания, ну, привык. Ну, во-первых, где мне жить там было? Негде. Я же приехал в совершенно незнакомый город. На работу устроился, а жить негде. Жить можно было только на частной квартире. Ну, у меня же ни денег, ничего не было. Какую частную квартиру? Директор мне разрешил жить среди детей. в спальне с ними же.
0: Вот это интересно.
1: Это очень интересно.
0: И как вы там с детьми?
1: Я жил нормально. Представляете, учителю 19 лет, а старшему из учеников 18, наверное, было. Дети-то из аулов, да, в Дагестане, а когда их там в школу привозили. Они многие были переростки.
0: И долго вы так жили с детьми в спальне?
1: В спальне долго, до Нового года, точно. Почему мне пришлось уйти из спальни, снять частную квартиру? Потому что однажды вызывает меня директор, говорит, что была комиссия, как каким-то образом до нее слухи дошли, что учитель проживает в спальне вместе с детьми. Это ни в коей мере недопустимо, и уж вы меня извините, но ищите частную квартиру. Сделать это было очень нелегко, но мы все-таки нашли женщину, которая нас пустила. Почему нас? Потому что там был преподаватель математики, мой одношкольник. Ну, мы решили объединиться и нашли частную квартиру на двоих. Ну, комнату, не квартиру, а комнатку.
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
1: Избербаш на берегу Каспийского моря. Очень интересный там климат такой. Там может быть тихо-тихо-тихо, и в то же время даже не в одночасье, а вот сию секунду может подуть страшный ветер, с ног сбивающий. Я помню случай, когда мы с Арслан Гиреем зашли в столовую пообедать. Был прекрасный солнечный день. Тихо. И пока мы там обедали, сколько потратили? Полчаса, не более. Выходим, а нам дверь не открыть. Представляете, что такое? Как будто ее кто-то держит. Мы открыли. Такой ветер дует, что он с ног сшибает. И потом он так же быстро прекратился.
0: А какие-то ученики в этой школе вам запомнились?
1: Вот несколько дней назад по радио «Урансис» я слушал беседу Ирины Зарубиной с работниками Дагестанского общества слепых. Одним из собеседников был Хавлатип Назаргаджиев, теперь председатель Дагестанского управления и, по-моему, и генеральный директор, я точно не знаю. Так вот, Хавлатип Назаргаджиев – это один из моих учеников. Я помню его еще 15-летним мальчиком, очень способный молодой человек. Вот он, в конце концов, видите, каким стал большим человеком в Дагестане. Очень приятно было услышать привет из юности.
0: Сняли вы квартиру, продолжали жить, работать?
1: Продолжал жить, работать, но недолго. Вдруг меня тоска обуяла. Одно дело учиться в Грозном, где одна национальная республика. Мы дети были, и между нами, в общем-то, проблем никаких не было. Никогда. А вот когда я уже 19-летний, ну почти 20-летний приехал в Дагестан, там многонациональная республика, много языков. Ты зайдешь в учительскую иногда, там, скажем, в данный момент присутствуют кумыки, учителя. Вот они между собой говорят, я только слышу, что они мое имя отчество называют. Что они там говорят, этого ни одному Богу известно. Другой день зайдешь, там даргинцы, допустим, тоже иногда что-то там про тебя, что-то смеются. Ну, про меня, потому что я свое имя отчество слышу. Естественно, что меня упоминают. Каким там добрым, злым словом, непонятно. Потом радио. Целый день радио говорит на кавказских языках. Одни новости только по-русски. Все остальное там, они старались на всех языках говорить. Мне там было скучно, радио даже не послушать. Ты иногда сидишь. Ну, тоска вот, натуральная тоска, просто чувствую, хоть волком воет. Ну, а молодой, мне все-таки любить хотелось, уж простите меня. А кого? И где? Я понял, что это абсолютно бесперспективно.
0: И в итоге? Разве...
1: В итоге я однажды написал своему приятелю по Курску, Косюченко Николаю Семеновичу, что, мол, пишу тебе письмо, вот сейчас поют по радио «Над Россией небо синее». У меня вот, ну, буквально слезы из глаз.

0: Какая музыкальная школа могла быть в рабочем поселке? Естественно, музыкальная школа имела одного преподавателя, а занимался в обычной массовой школе. На следующий день он пошел на работу, но я с ним поприсутствовал там на его занятии. Ученики, ну а всегда они очень народ любопытный, они попросили, чтобы я сыграл. А играл я неплохо в то время, и вот им понравилось. И стали меня просить, чтобы я остался в этой массовой школе музыкантом. Ну а я уже был сыт общеобразовательной школы в то время и не захотел. А тем более я смотрю, как Николай живет в этих условиях, в гостинице. Ну, это что же жизнь какая? Да, рабочий поселок, совершенно не приспособлен для слепого, там водили его. Ни дорог, ничего. Одним словом, я не остался там. А куда ехать? А вот всю жизнь почему-то я хотел в Ленинграде. Ну, я и поехал в Ленинград с Киева. Приехал ранним утром. Ну, худо-бедно добрался до областного управления. Я был готов к тому, что если меня возьмут на работу в Ленинграде, то хоть кем угодно. Рабочим там.
1: Лишь бы в Ленинграде остаться.
0: Вот в Ленинграде, да. Но общежитий же не было в Ленинграде, только в области. Был тогда Водов, зампредседателя областного управления. И к Водову меня в приемной даже не пустили. А вы к кому? Я говорю, ну вот так и так вот хочу на работу. Мы иногородних не берем. Я говорю, да ко мне бы председателю попасть, может быть, с ним поговорить. Он занят. А когда освободиться? Неизвестно. Мягко говоря, меня сухо приняли, председателю не пустили. А куда мне деваться? У меня денег нет. Жить мне негде. Тогда говорили, что забота государства там о людях. Да кому какое дело было? Где хочешь, там и живи, хоть на вокзале. Но плевать им на то, что тебе 19 лет там, или 20 лет, что у тебя нет ни денег, ничего, идти побираться, что ли? Зато за это дело тогда очень серьезно карали, наказывали. Да я и сам никогда бы не осмелился просить у кого-то. Но в силу характера своего просто.
1: И что же вы?
0: Ну, а что мне оставалось делать? Я вернулся на вокзал. Там какая-то, может быть, десятка у меня была. Хватило ее тогда, что за 50% можно было купить билет. Я поехал в Москву, в центральное управление. Больше мне ничего не оставалось. Попал в приемную. Тогда была заведующей приемной Нина Федотовна Михайленко. А дело было уже 6 марта. Естественно, день был укороченный. Она меня приняла, выслушала. Но чувствовала, что она очень торопится. Но, в общем, недолго так мы с ней беседовали. Она мне... Я могу вас только устроить на ПП. Стала думать. Ну, думала недолго. Вот поедете в Боровичи. В Боровичах вроде бы есть свободные места. Ну, я тут и обрадовался. Помните, я говорил, что моя мать из Новгородской области?
1: Да.
0: Я говорю, ну, конечно, я поеду, там у меня дед. Ну, я с радостью поехал туда. Она дала мне направление. 10 рублей денег. Именно билет столько стоил. До Боровичей. Ну, немножко меньше. Приехал я в этот же вечер в Боровичи. В гостиницу устроился там тогда еще. Недорого было. 60 копеек стоил номер, что ли. И вот 3 дня я жил в гостинице до 10 марта. Там познакомился с мужчиной, с одним. Он был в командировке и тоже вот эти выходные пережидал. Шофер-мужчина работал на КамАЗе. Ну, как обычно, беседы, как, зачем рассказывать о себе. Я говорю, я никогда в этом городе не был. Где это предприятие искать? Ну, найду, надеюсь, люди помогут. Ну, да ты не волнуйся, я тебя отвезу. И вот утром...
1: На КамАЗе?
0: На КамАЗе, да.
1: Вы подъехали к предприятию.
0: К предприятию, да. 10 марта 69 года. И он меня даже проводил к директору, когда убедился, что я уже на месте, в кабинете у директора. Вот он только тогда пожал мне руку и уехал. Ну вот меня и приняли на предприятие рабочим, металлоштамповщиком. Проработал я там до мая месяца. Ну, такая работа, конечно, никак не могла меня устроить. И я уволился, вернулся опять в Астрахань. В Астрахань вернулся, а там от чего уехал, к тому и вернулся. Я на следующий день из Астрахани уехал.
1: Но ведь прежде чем уехать, надо же было решить, куда ехать.
0: А уехал я в Ярославль. А почему? По рассказам, люди работали, очень хвалили Рыбинское предприятие Ярославской области.

0: Я поехал в Ярославль, в надежде, вдруг меня там в Рыбинск пустят. Не приняли меня, мест нет. И денег у меня нет, ни копейки. Все я потратил на поездку в Ярославль. Пошел я опять на вокзал. Подошел тут поезд. Владивосток-Москва, как сейчас помню. А билета-то у меня нет. Но все равно тут уж я стеснение преодолел. Поезд подошел, двери открыли. Я зашел в вагон, у меня проводница спрашивает, у вас билеты? Я говорю, потом. Сейчас не могу. У меня баян с собой, рюкзак. А вагон оказался купейный. Негде даже сесть. А остановок не было до Москвы ни одной. Я откинул тогда сиденье. Сел, сижу, подходит проводник. Ваш билет. Я говорю, нету. Почему? Я говорю, денег нет. Как в вагон попали? Я говорю, да вот уж, коль я здесь так попал, мы вас высадим. Я говорю, а где, в Москве? Мне туда надо. В общем, я доехал до Москвы, дело к вечеру. Ночь просидел на вокзале, поехал опять в центральное правление, к Нине Федотовне. А на этот раз это был совершенно другой человек. Ну, Мегера настоящая.
1: Ну, извините меня, она вам однажды помогла?
0: Я ж не в обиде. Я в обиде на нее только, что она дверь захлопнула перед моим носом. Пришлось мне возвращаться в Боровичи. Почему? Потому что там у меня была пенсия. Мне просто некуда было деваться. Я на перекладных приехал опять в Боровичи. Пришел в общежитие, мое место еще не было занято. У меня остался ключ от комнаты, от моей. Комендант зашла, но она меня не выгнала. Но когда директор случайно зашел, увидел, он меня натуральным образом погнал оттуда. Грубо, резко. Кто его сюда пустил, чтобы я его тут ноги не видел? Нашли бандита. Так уж мне обидно стало. Я пошел в гостиницу и совершенно не знаю, что мне делать дальше. Но все-таки тут меня осенило. Лето. Почему бы мне не устроиться в пионерский лагерь? Не попробовать устроиться. Ну и пошел в отдел культуры. И вот, на счастье, там городской лагерь, знаете, такой был, да? Площадка.
1: Да.
0: Это летние лагеря при школах. И вот при одной школе там как раз нужен был баянист. И меня взяли. Но жить мне негде, а я директору пожаловался, что я бы вот поработал бы у вас, но мне ведь жить негде. Но она пообещала договориться с директором и договорилась. Устроила так, что мне разрешили в том общежитии, где я жил, даже на той же самой койке. А потом директора должна была работать уже в деревне, в сельской школе лагеря устраивали. Они меня попросили, значит, еще один месяц я скоротал в пионерском лагере. А потом кончилось же лето, наконец. Опять проблемы с Сарой же возникли. Мотаться, честно говоря, надоело уже. Уехать из Боровича, а куда? Ну что ж, пришлось идти с повинной к директору предприятия. Берите, вот я весь, берите кем угодно. Но опять меня в наказание на самую плохую работу. У нас крышку делали, рубили ее там, а из отходов делали пломбу. Видели когда-нибудь?
1: Нет.
0: Пломба металлическая для одежды, вот эти этикетки.
1: А, поняла,
0: вот
1: поняла.
0: Вот там эту пломбу и делали.
1: Угу.
0: Так вот, меня, значит, определили на эту работу. Это ужасная работа. То есть она опасная для рук. Там на смену двух пар рукавиц не хватало. Ну, наверное, воспитать меня хотели. Чтобы я привыкал работать, как они говорили. Работал, наверное, до ноября. А потом все-таки они меня стали привлекать и аккомпанировать. Я ж на них не обиделся. Мне предложили сначала ансамбль баянистов. А хор не доверили. Взяли зрячего человека. А этот человек быстро смекнул, зачем ему работать, когда его работу могу делать я. Он придет, позвонит, ты знаешь, проведи занятие, у меня сегодня некогда там, ну, находил причины. По сути дела, приходилось полностью мне из-за него работать. Но однажды, может быть, кто-то из народа возмутился, может быть, в нем совесть заговорила, может быть, действительно, он решил все это дело бросить на предприятии и пошел к этому же самому помощнику, говорит, а зачем я вас буду тут, вот, у вас есть свой работник хороший, который вполне с этой работой справляется. Мне отдали и хор. Потом уже и вокально-инструментальный ансамбль появился. В конечном итоге вся самодеятельность у меня оказалось, оно, собственно, так и должно было быть, но я должен был пройти какой-то испытательный срок. Танцевальному коллективу, как водится, аккомпанировал. Все это было на мне. Платили-то мало, и все равно даже при этой загруженности меня рабочие предприятия всегда считали тунеядцами. Самодеятельность – это вообще не работник. Может быть, они отчасти правы. Они все-таки работают в цехе, а я вот... И все-таки я проработал там ни много ни мало до 91 года, когда я переехал бы в Санкт-Петербург. Оказался я здесь совершенно случайно. Я понимал, что мне это надо получить диплом о высшем образовании. А как мы еще могли? Только заочно учиться. Уж все-таки семья была.
1: А семью-то вы завели? Когда?
0: В 70-м году я женился. А поступил я в институт в 87-м году. С 87-го года по 92-й я учился в институте заочно. А с 91-го года вот я переехал в Санкт-Петербург. Здесь тоже поначалу устроился в МЭО, работал. Это музыкальное эстрадное объединение. Но мне там пришлось поработать месяца три. Работа была неинтересная, и я долго не задержался.
1: Чем вы там занимались?
0: Да в основном только работал в первичках. Устроился потом на предприятие, надомным рабочим. Ну, несколько месяцев, наверное, проработал. Скучновато мне стало. Все-таки я очень долго работал руководителем художественной самодеятельности, да еще и молодой был. Ой, как все в жизни связано, просто что я хочу сказать. Когда я работал в Боровичах, я же там еще, помимо всего прочего, и в домах культуры работал. Там не один дом культуры, городские я имею в виду, по совместительству я работал. И вот в городском доме культуры решили создать хор директоров районных домов культуры. И пригласили меня этим хором руководить. Поработал там недолго, потому что этот хор быстро развалился. Ну, кто же будет ездить на занятия из районов, сами посудите. Это вообще идея изначально была обречена на провал. Ну, попробовали пару репетиций, и все это потом успешно развалилось. Кайгощ есть такой район в Боровическом районе. Участницей этого хора была директор этого Дома культуры. А к чему я это все рассказываю? Вот этот директор Дома культуры... Она тоже поступила в Институт культуры Санкт-Петербурга. Она впоследствии переехала в Ленинградскую область. Есть такой рабочий поселок Пудость. Это недалеко под Гатчиной. Там была птицефабрика. Птицефабрика имела свой дом культуры. И вот мы с ней там повстречались, когда я учился в институте. И она говорит: «О, Олег Иванович, а что, у меня нет руководителя хора, давай ко мне». Ну, я с радостью согласился. Стал руководителем женского ансамбля. Работала там 5 лет.
1: До тех пор, пока этот ансамбль тоже не распался?
0: Он не распался, я его передал просто другому человеку, потому что туда очень тяжело было ездить. Там не столько заниматься приходилось, сколько туда добираться.
1: И вы продолжали работать надомником на предприятии?
0: Да, работал надомником на предприятии. А потом там клуб же, накажем, предприятие был, правильно, свой?
1: Конечно.
0: Вот директор клуба ушла, и на ее место назначили другую женщину. Эта женщина меня знала. И она мне предложила заняться самодеятельностью уже на первом предприятии. То есть я, не бросая работу надомником, занимался там же и самодеятельностью. Тоже у меня ансамбль был женский. А потом у всех предприятий настали трудные времена. Настали трудные времена и для первого предприятия.
1: Олег Иванович, вот вы были руководителем кружков самодеятельности, а сами вы... Играли, пели, выступали.
0: Приходилось, а как же? Потому что ведь, скажем, кто-то хочет петь сольно, или надо спеть какое-то произведение дуэтом, да, петь некому вторую партию. Вот приходилось самому петь. Я больше вам скажу, мне иногда приходилось с женщинами петь, вот, на предприятии, особенно на первом. Петь в унисон женскую партию с первой партии, а что делать? Такая работа в самодеятельности.
1: Ах, жаль, что записей таких не сохранилось.
0: Записей этих нет. Но вы бы там не услышали, потому что там трехголосие было. Там незаметно это было, что я пою с ними.
1: Ну вот одна запись вашего выступления в 2000 году сохранилась, и мы ее сейчас послушаем.
0: Там я как участник самодеятельности Дома культуры Шелгунова. Там был ансамбль вокальный, которым руководил и руководит Сапогов Владимир Николаевич, очень известный. Среди незрячих музыкантов, надо сказать, великолепный музыкант.
1: Ну что ж, мы и послушаем вас не как руководителя, а как участника.
0: Да, бэк-вокал там поет этот ансамбль.
2: Элвис Пресли, «Люби меня нежно», солист на чистом английском языке. А Олег Колодяжный.

0: Thank you very much.
1: Вот так вот.
2: Программа «Запечатленная». Воспоминания, размышления и архивные аудиозаписи.
3: А вот любовь к английскому языку возникла не сразу, постепенно.
4: Расскажите, как у вас возникла такая любовь?
3: Я очень люблю английский язык. По мере возможности, вернее, по мере желания им занимаюсь. Я со школы еще буквально влюбился в радио. Случайно однажды, услышав радио хулиганов на средних волнах, это было мне лет 12 или 13. Вот я сразу полюбил это дело и на всю жизнь. Это уже даже было больше, чем хобби. Потом в 63-м году я приехал в пионерский лагерь. Поехал я туда отдыхать, а получилось, что мне там пришлось баянистом работать. Целых 3 смены.
4: Школьником были, да?
3: А как же, мне было 14 лет.
4: А как же так получилось?
3: Не было баяниста. А поскольку наш воспитатель директором пионерского лагеря была, вот этого, она меня попросила поработать, пока не найдут баяниста.
4: Хорошо. Работали вы там 3 смены баянистом, и какое отношение это имеет к
3: радио? А к радио, самое непосредственно. Да. Однажды я прогуливался, и там был такой... помещение так отдельно стоящее. И вдруг я услышал, там говорят что-то непонятное. Послушал сначала за дверью, потом туда зашел и сразу остолбенел. Что-то там творится это непонятно вдруг. О6 КПК, там, внимание, Троицк, или внимание, Челябинск, я О6 киловатт, Павел киловатт. Я догадался, что это радиолюбители, наверное, но это не те радиолюбители, которых я слышал на средних волнах. Это оказалась радиостанция Республиканского дворца пионеров, которую на лето вывезли в этот пионерский лагерь. Руководитель этой радиостанции увидел изумление на моем лице и предложил мне: хочешь попробовать? А я же никогда в жизни за микрофоном за этим не сидел. Ну, я попробовал, конечно, из меня там 2 слова нельзя было выжить. Ну, в общем, я с этой радиостанции потом так и не ушел. Все свободное время проводил на ней. Вот тогда я понял, что это радиолюбители настоящие, которые коротковолновики, что они имеют лицензии, они проводят связи, получают для этого карточки квитанции о подтверждении связи, так называемые QSL-карточки.
4: И этим вы продолжали всегда заниматься?
3: Очень долгое время я мечтал этим заниматься. Мне даже и во сне снилось очень часто, но не было возможности нигде. А вот когда я уже в Боровичи приехал, когда более-менее устроился, уже в 73-м году я осмелился прийти в Боровичский радиоклуб. И когда я зашел туда, ну, они, конечно, как всегда, с недоверием людей незрячих встречают, что это такое. Ну, это меня не поразило, а поразило то, что там что-то пищит, морзянка какая-то. Я же думал, что радиолюбители только микрофоном работают. Я спросил у них, а микрофоном можно работать? Они говорят: нет, к сожалению, у нас такой возможности нет. Я стоял, слушал, наблюдал и слышал: ах, американец, или а это бразилец. Ну, как же так?
4: А как? Подождите, а как вы это слышали, как вы это понимали?
3: Они между собой, вот люди, которые там сидели.
4: А, говорили, они комментировали, да?
3: Да, комментировали, да. Я же телеграф это не знал.
4: Я вот и удивилась.
3: Они мне предложили: хочешь поработать? Я говорю: так я не умею, я только вот когда-то микрофоном. Я вообще не знал, что, оказывается, еще можно вон как в эфире работать. Они тогда предложили: походи, поучись, мы тебя морзянкой научим. Я с удовольствием. Там были типа курсов для призывников. Ну, и я выучил эту морзянку. Потом потихоньку стал уже понимать, как что к чему. И постепенно, постепенно, опять-таки, с каким-то недоверием, они меня стали пускать за радиостанцию. А тогда была старая там радиостанция, первобытная. А потом всегда все-таки я мечтал получить свой позывной индивидуальный и работать уже из дому. В конце концов, так все и случилось.
4: И до сих пор вы этим продолжаете заниматься?
3: Лицензия у меня 76-го года, она и по сей день есть. А потом же у меня появилась возможность работать микрофоном, но я ничего не могу понять, там же много иностранцев. Так говорят по-английски. Ну как же так, они будут говорить, я ничего не понимаю.
4: Так, вот так ну, мы вот уже приходим к основной вашей любви, с которой начали, да?
3: Да. Что ж, я понял, надо заниматься английским. Возможностей было не очень много. Говорить-то не с кем.
4: С радиолюбителями.
3: Ну, а там много не скажешь, потому что там в основном используется, ну, типовая связь, она так называется. Существует вообще-то и существовало еще более того. Сейчас меньше ограничений. А в то время были очень суровые, очень жестокие ограничения на информацию, которую ты можешь передать в эфир. То есть твое имя, погода, данные о слышимости. Я занимался этим делом до 2004 года. Очень активно, очень серьезно. У меня была техника, но антенн серьезных у меня не было. В рычаг были, а здесь нет. И однажды мои простенькие антенны просто-напросто взяли и порезали. Я обратился к одному, к другому, к третьему. Но не нашлось, кому помочь реставрировать мои антенны.
4: И вы оставили это дело?
3: Я человек импульсивный. Взял, демонтировал все, что у меня было, все мои мачты, продал свою технику.
4: Но сейчас уже мы перешли на другого рода виртуальное общение. А радиолюбители все равно существуют до сих пор?
3: Существуют в меньшем количестве гораздо. Но я еще радиолюбитель, потому что я имею лицензию. Без лицензии я не могу. Когда я продал свой трансивер японский, чем же должен я был заниматься? Работать я уже не работал.
4: Вы когда оставили работу?
3: В 2004 году. А вот когда повредили мои антенны, 2 недели примерно я был без всего, и потом я решил купить компьютер. Решил, совершенно не имея о нем никакого понятия. Зачем он мне нужен? Что я буду с ним делать? Даже боялся его включить. Но однажды все-таки отважился, включил. Но самому это дело было освоить. Хотя бы какой-то толчок мне нужен был. Я тут помучился несколько дней. Ну и вспомнил про человека, у которого я занимался. Решил ему позвонить, потому что он человек такой безотказный. Он согласился меня немножко просветить. По телефону он там мне читал лекции, которые я добросовестно записывал на пленку. Потом переписывал по Брайлю. И вот так постепенно я стал осваивать компьютер. Но все равно этого было мало. Самому там было трудно разобраться. А тут я вспомнил, я же работал в школе. Их меценаты этой школы, она же, в общем-то, большей частью существует сейчас на их средства, Германии. Они решили, поскольку дело популярно в Германии, радио я имею в виду, они решили, чтобы дети наши вот здесь, вот в Петербурге, тоже занимались радиолюбительством. И решили подарить технику японскую в эту школу. Но для этого им потребовался преподаватель. Вот они меня попросили преподавать в этой школе, администрации школы, так?
4: Да.
3: Я проработал с детьми 5 лет в этой школе. Это продолжалось до тех пор, пока не открылся компьютерный класс. Вот тут я и вспомнил. Ага, у меня, оказывается, были детки, которые занимались в компьютерном классе. А поскольку уже прошло довольно достаточно времени, я подумал, они ведь, наверное, чему-нибудь уже и научились. Сами-то, а раз они научились, пусть теперь и меня учат. Вот и я и позвонил одному из них. И он действительно уже знал очень много. Спасибо ему, очень многому меня научил. Собственно говоря, я и понял компьютер благодаря ему.
4: Вот вы сейчас уже теперь в основном, так сказать, живете с компьютером.
3: Только.
4: И чем вы занимаетесь?
3: Занимаюсь я очень многим. Поскольку я музыкант, у меня было всегда желание оцифровать все мои пластинки, которые у меня имелись.
4: Оцифровали?
3: Первое, с чего я начал.
4: Компьютер дает вам, как и многим другим, возможность общения с людьми, да?
3: Да, без компьютера я себе просто уже жизни не могу представить. У меня такое ощущение, что как же я жил, когда его не было.
4: Теперь вроде и радио особенно
3: нет. Теперь радио нет, уже даже и мысли о возвращении в радио. Существуют виртуальные программы, так называемые эмуляторы трансивера. Я могу теперь в эфире работать не в живом эфире, виртуально, но очень приближен к реальному эфиру. На компьютере.
4: Без всяких антенн.
3: Без антенн, без помех, без всего. Я, пожалуйста, у меня есть программа, которой я спокойненько могу общаться со всем миром в любое время суток.
4: А вы это делаете?
3: Делаю, как же.
4: А как с английским языком?
3: Вот когда у меня появилась эта программа CQ100, я понял, что у меня недостаточное знание английского языка. А там очень много англоговорящих, и в основном англоговорящие люди в этой программе присутствуют, да? А мне стыдно, я ущербно себя чувствую, когда как это, я не понимаю то, что у меня спрашивают. Я стал усиленно заниматься английским языком и нашел людей, англоговорящих, естественно, американцев, англичан, даже есть незрячие люди. Мы обменялись скайп-именами, мы встречаемся каждый день.
4: И они вам помогают совершенствоваться в английском языке, да?
3: Сами даже того не хотят. Один из них, англичанин, он живет в Новой Зеландии, слепой, кстати говоря, работает массажистом, Ричард Хейвер. Занимается русским языком, я уже помогаю ему учить русский язык. И он меня английскому учит, а уже я его русскому языку учу. Есть американец один, пожилой довольно, корни его русские, его родители эмигрировали в 21-м году в Америку. Фамилия у нее украинская, Максимчук, зовут его Томас. Вот он мне помогает очень, присылает мне истории, анекдоты на английском языке. Сам бывают такие короткие истории. Записывает и высылает мне тексты. Очень много песен он мне прислал.
4: Олег Иванович, я знаю, что вы активный член голосового чата «Вентрила», да?
3: Да.
4: И вы там записали песню.
3: Текст этой песни мне прислал Томас Максимчук. Спел я его сам, минусы сделал Владимир Николаевич Сапогов. Я там спел на 3 партии, партии эти я сам сделал. Я отослал это в Одессу по скайпу, а свел это все, отрежиссировал Александр Филиппович Медведев. Таким образом вот появилось такое произведение.
4: Ну и вот прежде чем его послушать, прежде чем нам с вами закончить разговор, распрощаться с радиослушателями, я хочу вам задать еще один вопрос. Вот сейчас вы уже не работаете, вы, как говорится, свободный человек. Как вы считаете, сейчас ваша жизнь интересна, она наполнена чем-то содержательным? Или сейчас кажется, что жизнь прошла, вы доживаете и тому подобное?
3: На этот вопрос вдруг не ответишь. Конечно, откровенно говорю, мне хотелось бы больше. Я человек по натуре активный, да, и немножко вот эта вот пассивность... Засиделся я дома. А в целом-то чем же мне быть недоволен? Всем я доволен.
4: То есть, если я скажу, что жизнь продолжается, и она по-прежнему интересна, вы со мной согласитесь?
3: Совершенно верно.
4: Ну что ж, вот на этом мы с вами и распрощаемся.
3: Я тоже благодарю наших слушателей за внимание. Благодарю вас за то, что вы меня пригласили. Всего доброго.

0: Вы слушали программу «Запечатленная». Сегодня моим собеседником был Олег Колодяжный из Санкт-Петербурга. Музыкант, радиолюбитель и, как мне кажется, интересный человек. Я, Зоя Шишкова, прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новой встречи.
1: Электронный адрес программы impr@ransis.org. Радио Рансис. www.ransis.org.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. «Смерть позвонит сама». Глава четвертая. «Не верю». Вчера с Верой Константин не виделся. У Моховой был отгул. А сегодня капитан решил прийти пораньше и встретить Веру прямо на улице. Немирович направился в сторону автобусной остановки, чтобы встретить Мохову подальше от отдела. Расчет оказался верным. Вера шла по улице, слегка наклонив голову. Когда она увидела идущего к ней навстречу Константина, намеренно замедлила шаг. «А где цветы?» — спросила, улыбаясь, Вера. «Прости», — Костя развел руками. «Я новенький в этом городе, пока еще не знаю, где можно купить цветы. Я исправлюсь».
2: «Посмотрим».
1: «Вера», — Немирович взял женщину под руку, — «мне нужна твоя помощь».
2: «Даже так? Ты решил использовать мое расположение к тебе в корыстных целях?»
1: «Да», — Немирович склонил голову, — «грешен, но без тебя никак».
2: «Проси».
1: «Мне надо узнать результаты двух экспертиз».
2: «Ха!» — хихикнула Мохова. «Зайди к нашим и прочитай».
1: «Заходил. Со мной никто не разговаривает. Регинский».
2: «А-а-а!» — протяжно произнесла Вера. «Понятно. Узнаю каракуля».
1: «Так поможешь?»
2: «Помогу. Попробую».
1: Мохова сдержала свое обещание. Сразу после обеда она заглянула к Немировичу. Увидев, что Константин не один, показала жестом, что надо выйти.
2: «Вот что», — тихо сказала Вера, прислонившись к подоконнику в коридоре. «На одежде следов крови Ольги нет, хотя это ни о чем не говорит. А вот на ноже есть».
1: В этом я как раз не сомневался.
2: «Но», — Вера подняла палец вверх, — «пальчиков Нечипаренко тоже нет».
1: «И в этом я не сомневался. Еще какие-нибудь детали есть?»
2: «Нет, Костя».
1: «А газета?»
2: «А что газета? Наша местная газета, апрельский номер. Тираж 20 000, каждый пятый выписывает».
1: «Спасибо тебе, Вера».
2: «Спасибо, это мало. Сегодня вечером ведешь меня гулять в парк».
1: «С огромным удовольствием». Костя поцеловал Веру в щеку и зашел в кабинет. Немирович постоянно задавал себе одни и те же вопросы. Почему Бычков был направлен на повторный обыск? Почему его послал Регинский? От кого исходила инициатива? Костя снял трубку и набрал номер телефона Бычкова.
2: «Да», — Костя узнал голос следователя, — «слушаю вас».
1: «Добрый день, Алексей Иванович, это Немирович».
2: «Слушаю, капитан, чего ты хотел?»
1: Бычков явно не горел желанием разговаривать с опером. «Я хочу узнать, чья инициатива была назначить повторный обыск».
2: «Немирович», — Бычков говорил быстро и нервно, — «а немного ли ты на себя берешь? К твоему сведению, обыск квартиры был один, и проводил его я. А то, что вы там с Волковым носом поводили, это не обыск, а смех один».
1: «Согласен с вами, Костя был готов угодить Бычкову, лишь бы добиться своего. И все же, кто инициировал?»
2: «Я не понимаю, чего ты, капитан, хочешь. Ты что, первый день работаешь?»
1: Костя молчал, не поддавался на провокацию следователя.
2: «Молчишь? Тогда поясню. У меня есть подозреваемый. Я изучаю все обстоятельства, ищу улики. Обыск квартиры — первое дело. Что в этом тебя удивляет?»
1: «Спасибо за ликбез». Немирович понял, что его вопрос останется без ответа. «Меня уже ничего не удивляет. Извините за беспокойство».
2: «На здоровье», — грубо ответил Бычков. «Еще секунду. Чисто по делу. На ноже пальчики Немировича нашли?»
1: Бычков затих. Куда подевалось его красноречие? Немирович уже знал ответ, но подкинул этот вопрос следователю не зря. Таким способом Константин определял свою позицию.
3: «Наверняка и на одежде нашлись следы», — подбросил еще предположение Костя.
2: «Нет», — услышал наконец ответ Бычкова Немирович.
3: «Что нет?»
2: «Следов пальцев нет и на одежде ничего нет. Опытный гад, зачистил все, а одежду мог и поменять. Да не мог, а поменял».
3: «И то верно, мог зачистить. Мог нож в канализацию выбросить, но почему-то домой принес. Неправильный преступник этот Нечипаренко».
2: «Ты издеваешься?» — закричал Бычков и бросил трубку.
1: Вот теперь отношения со следователем были испорчены окончательно. Но Немировичу к этому не привыкать. Следом Костя набрал номер телефона участкового Фомича.
2: Опытный милиционер, хорошо знающий обстановку в своем районе, мог за прошедшие сутки получить нужную информацию.
3: «Ты меня прости, Константин Сергеевич», — говорил поникшим голосом участковый. «Хотел вчера вечером оставшиеся квартиры обойти, да давление подвело. Старый я стал, пора на покой».
2: «Тогда я сам сегодня пройдусь», — ответил Костя. «А вы выздоравливайте. С давлением не шутят. Закрывайте свою контору и домой. Если надо будет, я вас найду».
3: «Калинина, 29, это мой адрес. Телефон запомни, 2-13-40».
2: Народ собирался домой после работы, как правило, часам к 7 вечера. Немирович после вечернего совещания у Ильина взял Витю Бауэра и поехал к дому Нечипаренко.
3: «Смотри, Витя», — говорил Немирович, стоя перед домом. «Три подъезда, на двоих не делится. Пойдем вместе, или ты первый, я второй, а третий как получится».
2: «Давайте разделимся», — предложил Виктор. «Я сегодня обещал с Надей в парке погулять. Не приду, обидеться».
3: «Ух ты!» — воскликнул Костя и посмотрел на часы. «А я ведь тоже обещал Вере. Вообще из головы выскочило».
2: Обход занял около часа. Обошли почти все квартиры. Результатов никаких. Немирович и Бауэр вышли на улицу.
3: «Зря время теряем», — подвел итог обхода Виктор.
2: «Похоже, ты прав. Поехали. Подбросишь меня к дому Веры?»
3: «Подброшу».
2: Виктор надел шлем и завел мотоцикл. В эту секунду прямо в голову Бауэру прилетел футбольный мяч.
3: «Черт!» — ругнулся Витя. «Хорошо, что шлем успел надеть».
2: Костя поймал мяч и покрутил головой, пытаясь понять, откуда он прилетел. В углу двора стояла хоккейная коробка. Костя увидел, как через бортик перемахнул резвый мальчишка и побежал в его сторону. Немирович замахнулся, чтобы ударить по мячу и вернуть его мальчишкам, но паренек громко закричал:
3: «Дяденька, не надо, не надо!»
2: «Что не надо?» — спросил Костя.
3: «Не надо бить по мячу», — пояснил, подбежав мальчуган, — «а то как позавчера будет».
2: «А как было позавчера?»
3: «Да дядя тоже здесь стоял», — пояснял мальчик, забрав из рук Константина мяч. «Как дал по мячу, и стекло вон там разбил».
2: Мальчишка указал в сторону подъезда на первом этаже, где была квартира Нечипаренко.
3: «Стекло разбил?» — переспросил Костя.
2: «Да».
3: «А в какой квартире?» «Да вот в этой», — мальчик указал на кухонное окно квартиры Сергея.
2: Костя и Виктор переглянулись. Стекло-то было целым.
3: «Там же ничего не разбито». «Дядя этот его сразу вставил. Добрый такой дядька. Сказал, что в ЖЭКе работает. Просил никому не говорить. Узнают, говорил, накажут».
2: «А как же он в квартиру попал?»
3: «Не знаю. Наверное, с хозяином договорился. Только стекло уже к вечеру было на месте. Мы с пацанами с речки вернулись, уже стояло».
2: «Как тебя зовут, мальчик?» — спросил Немирович.
3: «Димка».
2: «А фамилия?»
3: «Казаков. Я вон в том доме живу», — мальчик указал на дом напротив.
2: «Дима, а ты этого дядю хорошо запомнил?»
3: «Ну да».
2: «Как он выглядел? В чем был одет?»
3: «Он высокий, выше вас. Вот как он», — Дима указал на Бауэра. «В шляпе был. Она ему не по размеру».
2: «Почему?»
3: «На ушах висела. Смешно. Очки такие круглые, тоже смешные. И щека надута».
2: «Как понять, надуто?»
3: «Зуб, наверное, болел».
2: «Флюс?»
3: «Не знаю, может и флюс».
2: «А если увидишь, узнаешь?»
3: «А то».
2: «Дима», — Костя достал свое удостоверение и показал мальчику. «Мы из милиции, ищем этого дядю с больным зубом».
3: «А он кто?» — с испугом спросил Дима.
2: «Он...» — Костя наклонился к мальчику и шепотом сказал.
3: «Хулиган. Стекла бьет в домах, люди жалуются».
2: «Так он же вставил». «Это он здесь вставил, тебя напугался, а в других домах не вставлял».
3: «А-а-а!
2: Ты рано утром встать сможешь?»
3: «Смогу, мы с папкой на рыбалку в 4 встаем».
2: «Хорошо, завтра в 7 мы за тобой приедем, отвезем тебя в ЖЭК, и там посмотрим, есть такой дядя или нет. Договорились?»
3: «Заметано», — залихватски бросил паренек.
2: Мальчишка побежал играть в футбол. «Вот теперь заводи», — сказал Немирович Витя. ЧЗ завелся с полоборота. Через 10 минут Витя остановился около дома Веры Моховой. «Завтра в 6:30 забери меня», — попросил Костя.
3: «Отсюда?»
2: «Нет, из дома». Виктор уехал, а Константин вошел в подъезд, поднялся на второй этаж и нажал кнопку звонка. Дверь, как и вчера, открыла Раиса Семеновна.
3: «Дежавю», — сказала она, увидев перед собой Немировича. «Торт где?»
2: «Приказал долго жить еще вчера», — ответил капитан. «Вера дома?» «Нет, Вера», — грубовато ответила женщина. «Ушла».
1: «Да?» — Костя посмотрел на часы. «Девятый час». «Ну, тогда я пошел. До свидания».
2: Немирович не стал дожидаться ответа, развернулся и пошел вниз по лестнице.
4: «Что-то ты быстро сдался», — услышал он голос Раисы Семеновны.
2: Костя обернулся. «А чего вы ждали? Хотели, чтобы я, как школьник, начал мучить вас вопросами? Куда ушла, с кем, когда придет?»
4: «Зайди, дома она, сидит, злится. Думаю, на тебя».
2: Костя прошел в квартиру. В зале на диване сидела Вера. Она была в легком домашнем халатике. Вера взглянула на Костю.
1: «Мы хотели погулять сегодня в парке», — сказал Константин.
4: «Хотели, да перехотели», — ответила Вера, отвернувшись от гостя.
1: «Тогда я пойду», — спокойно ответил Костя и повернулся, чтобы выйти.
4: «А тебе не кажется, что ты ведешь себя по-хамски?» — громко вслед Немировичу спросила Мохова.
1: «Не кажется. Я не мог прийти раньше. Работал. Поверь, не пиво пил в забегаловке».
4: «Мог бы сказать, чтобы я не ждала тебя как дура в отделе».
1: «Слушай, Вера, мы знакомы с тобой 2 дня, а ты предъявляешь мне претензии, будто я твой муж».
4: «Имею право», — Вера встала и указала рукой в сторону спальни. «Я там его заслужила. Мог бы отказаться».
1: «Понятно».
2: Костя готов был разразиться тирадой, но его останавливало присутствие в квартире Раисы Семеновны. Поэтому Немирович решил сделать паузу. «Обсудим это завтра. До встречи». После этих слов Немирович быстро вышел из квартиры. Вера еще что-то бросила вслед, но Немирович уже не слышал. Без четверти 8 утра Немирович, Виктор и свидетель Димка Казаков сидели на лавочке недалеко от входа в ЖЭК. «Смотри, Дима, внимательно», — инструктировал мальчишку Немирович. «Если узнаешь этого дядю, тихонько ткни меня в бок. Только ничего не говори, звуков не издавай, понял?»
4: «Понял», — ответил Дима и зевнул.
2: Работников ЖЭКа оказалось не так уж и много, а мужчин вообще меньше 10. Долговязого в очках среди них не было. «Ты вот что, Витя, отвези Диму домой и возвращайся», — распорядился Немирович, «а я поговорю с местным начальством». Начальник ЖЭКа был в отпуске, замещала его бойкая невысокая женщина, главный инженер, которая представилась Екатериной Николаевной. Она прервала утреннюю планерку. Все-таки представители уголовного розыска не часто появляются в их конторе. «Это я вовремя зашел», — сказал Немирович и спросил у начальницы. «Здесь все ваши работники?»
4: «Почти все», — ответила инженер, — «кроме слесарей, плотника, тех, кто в отпуске и болеет».
2: «Замечательно. Тогда вопрос. Есть ли среди ваших работников мужчина, высокий, выше меня ростом, примерно лет 40, в очках? Возможно, он плотник».
4: «Есть», — не задумываясь, ответила Екатерина Николаевна. «Митрофаныч, Геннадий Митрофаныч, плотник наш. Он, правда, очки надевает только когда работает. Должен быть у себя, в плотницкой. Он 3 дня в отгулах был. Сегодня должен выйти».
2: Плотницкая оказалась закрыта. «Где он?» — спросил Немирович.
4: «Не знаю», — Екатерина Николаевна пожала плечами. «Митрофаныч мужик дисциплинированный, на работу редко опаздывает».
2: «Значит, все-таки опаздывает».
4: «Да», — инженер виновато пожала плечами. «Пил он раньше, запойный был. Но уже пару лет как завязал. Один раз опоздал, и то по болезни».
2: «Знаете, где живет?»
4: «Знаю, тут рядом, через 3 улицы, пешком 10 минут».
2: Небольшой частный дом в глубине двора. На калитке резной барельеф головы овчарки с надписью под ним «Осторожно, злая собака». Костя постучал в калитку. Злая была собака во дворе или нет, но загавкала громко с пугающим рыком.
4: «Кто там?» — послышался женский голос.
5: «Нина, это Катя Вершинина», — громко ответила инженер.
2: Через несколько секунд калитка отворилась. На пороге стояла полная женщина в ситцевом халате и фартуке. Лицо женщины было усталым и потным, волосы спрятаны под косынку.
5: «Это товарищ из милиции», — кивнув в сторону Немировича, пояснила инженер.
2: «Чего надо товарищу из милиции?» — с явным недовольством спросила Нина.
5: «Где Геннадий Митрофанович?» — в свою очередь спросил Костя, попутно показывая Нине удостоверение.
2: «Где ему быть?
5: Дома он».
2: «А чего на работу не пришел?» — возмутилась Екатерина.
5: «Чего-чего?» — Нина закрыла лицо подолом фартука и заревела. «Сорвался он, запил опять, морда козлиная».
2: «А взглянуть на него можно?» — спросил Костя. Нина махнула рукой, приглашая гостей в дом.
5: В комнате висел тяжелый похмельный смрад. Митрофаныч лежал на постели, отвернувшись к стене лицом. То и дело он издавал какие-то мычащие звуки. Костя взял плотника за плечо и развернул лицом к себе. Небритое, измученное пьянкой лицо с закатившимися глазами предстало перед сыщиком. «А где его очки?» — спросил Немирович. «Вон, на тумбочке», — указала рукой Нина. На тумбочке лежали очки в роговой оправе прямоугольной формы. Мальчик говорил про круглые и большие. «А другие есть?» — задал следом вопрос Костя.
2: «Нет, и не было никогда. Эти всегда носят», — пояснила жена.
5: «А флюс где?»
2: «Какой флюс?» — удивилась Нина.
5: «Зуб у него болел», — пояснил Костя и показал рукой на щеку.
2: «Ничего у него не болело. У него только мозги с запоя болят».
5: «Давно запил-то?»
2: «Четвертый день сегодня», — ответила Нина и опять захныкала.
5: Немировичу без Димки сложно было определить, этот ли лежащий перед ним человек разбил стекло в квартире Нечипаренко и, следовательно, мог проникнуть в жилище, или это был не он. Судя по тому, что Митрофаныч ушел в запой как минимум 3 дня назад, не мог он быть во дворе. Но совпадение... Совпадение все же есть. Сомнения мог развеять только сам Димка. Мальчишку привезли через час. Показали ему полуживого Митрофаныча.
2: «Не-а», — покрутил головой Дима. «Тот другой был. Моложе и прическа другая. Не, это не тот дядя».
5: Не срослось. Мальчишка говорил уверенно, ему невозможно было не верить. «Костя», — встретив Немировича в коридоре отдела, сказал Глущенко, — «тебя Ильин искал. Сильно пыхтел. Зайди к нему». Ильин действительно всем своим видом напоминал чайник со свистком, да еще и красный, то ли от злости, то ли от жары.
2: «Где тебя носит?» — грубо встретил он Немировича.
5: «Расследую убийство Нечипаренко. Такой ответ вас устроит?» — дерзко парировал Костя.
2: «Я жалею, что тебя назначил вместо Мантуленко. Послушал бугров из области. Глущенко надо было назначать. Все шло бы по плану. Убийство Нечипаренко расследует Бычков», — чуть ли не орал Николай Иванович. «А ты должен организовать работу отдела по другим делам. Вот!»
5: Ильин начал трясти перед собой листом бумаги с напечатанным текстом.
2: «Справка! У нас 2 кражи, тяжкие и телесные, в парке. Кто этим занимается?»
5: «Я разберусь».
2: «Будь любезен!»
5: «Но это еще не все». Николай Иванович откинулся на спинку стула и широко открыл глаза.
2: «Что еще?» — спросил Ильин.
5: «Незаконное проникновение в жилище».
2: «Ты мне загадками не разговаривай. В какое еще жилище?»
5: «В квартиру Нечипаренко».
2: «Черт, откуда ты это взял?»
5: «Есть свидетель».
2: «Свидетель чего?»
5: Немирович коротко изложил начальнику суть дела. Также он рассказал, как они с Бауэром вышли на след Митрофаныча, но след оказался ложным.
2: «А ты упертый капитан», — сказал Ильин после доклада Константина. «Скажи только честно, ты что, и правда не веришь, что Нечипаренко убил жену?»
5: «После того, как под ванной нашли нож, не верю. Николай Иванович, очевидно же, обреза подставляют. На него так просто списать это убийство, но это еще пустяк».
2: «А что же не пустяк?»
5: «А не пустяк — это то, что человек, то есть убийца, настоящий убийца, знает, как это сделать. А Бычков и рад, что землю рыть носом не надо, грамоту заработать мечтает».
2: «Но-но, ты на Алексея Ивановича не гони волну», — Ильин погрозил пальцем. «Он человек заслуженный, Бычков не одно убийство раскрыл».
5: «Ну, если так же, как это...»
2: «Помолчи, Немирович, не тебе судить».
5: Ильин вытащил стеклянную пробку из графина и отпил прямо из горлышка.
2: «Хотя твои доводы серьезные, но чтобы убедить каракуля, этого мало».
5: «Завтра вернется Строкова, подруга Ольги Нечипаренко, поговорю с ней».
2: «Что это даст?»
5: «Нечипаренко к ней заходил, когда приехал из совхоза. Это может быть его алиби».
2: «Ладно, поговори. Только вот что, Немирович, ты в адвоката-то не превращайся».
5: «В адвоката не буду, но и в палача тоже».
1: Глава 5. Лажа. Утром Немирович стоял около кабинета экспертов. Он ждал Веру. Мохова появилась в конце коридора, заметила Немировича и опустила голову, дабы не встречаться с Константином взглядами. Да, женщины умеют помнить обиду.

0: ли остались следы пальцев преступника. «Это все?» — с надменной ухмылкой спросила Мохова.
1: «Все».
0: «Знаете что, товарищ капитан?» — Вера, не моргая, смотрела в глаза Немировичу. «У нас тут не Шарашкина контора. Идите к следователю. Даст распоряжение, поеду. А обслуживать вас по вашему желанию я не буду. Понятно?»
1: «Понятно», — Немирович сделал шаг в сторону. «Извини, что обратился». Костя быстрым шагом стал удаляться.
0: «И вообще», — громко в спину сыщику крикнула Вера, — «я слышала, ты хочешь выгородить этого мерзавца. Не выйдет, не Москва тут тебе».
1: Константин не стал оборачиваться и отвечать. Он понимал, что в женщине говорит гнев, и теперь она из союзника капитана превращалась в его врага. Значит, так этому и быть. Переубеждать разъяренную дамочку сегодня было бессмысленно. Но Константин все же решил пойти к Бычкову. Что-то надо было предпринимать. Этот всеобщий одобрям с Костю не устраивал. Бычков был в кабинете один. Повезло. Можно было поговорить спокойно, без посторонних ушей. Алексей Иванович сидел напротив вентилятора, расстегнув рубашку до пупка и часто дышал. С его комплекцией переносить местную жару было непросто.
0: «С чем пожаловал Станиславский?» — неожиданно спросил Бычков.
1: Костя был ошарашен. Здесь, в Прибрежном, о его московском прозвище никто не знал. Сам он никому об этом не говорил. Это прозвище к Немировичу приклеил сам Кривошеев, его московский начальник. Молодым опером Немирович занимался делом об ограблении и убийстве директора магазина. Тогда подозрения пали на таксиста. Таксиста, бывшего спортсмена, к тому же судимого, должны были приговорить к большому сроку, а может быть и к высшей мере. Но Немирович каким-то внутренним чутьем почувствовал, что мужчина невиновен. Тогда он на совещании у высокого начальства громко заявил: «Не верю!» В итоге оказался прав. Убил директора совсем другой человек. С тех пор с легкой руки Кривошеева Костю стали называть Станиславский. И вот теперь так неожиданно Бычков называет Костю этим московским прозвищем.
2: «Откуда вы знаете?» — спросил после небольшой паузы Константин.
1: «Что знаю?» — не отклеиваясь от вентилятора, переспросил Бычков.
2: «Что в Москве меня называли Станиславским?»
1: «А, справки про тебя навели», — ответил следователь и хихикнул. «А ты что думал, мы тут с соломенными головами? Нет, дружок, мы тоже связи имеем».
2: Бычков, наконец, отвернулся от вентилятора, застегнул рубашку и уже серьезно спросил.
1: «Чего пришел?»
2: «Я пришел рассказать, что есть новые обстоятельства».
1: «Не пугай меня, Станиславский!»
2: Костя выложил Бычкову все о свидетеле Диме Казакове и о неизвестном мужчине, который, возможно, и подбросил нож под ванну.
1: «Бред!» — сделал заключение Бычков. «Ну и что? Разбил какой-то мужик стекло, потом вставил. Ты спал сегодня хорошо, не перегрелся?»
2: «Надо проверить, надо дать распоряжение экспертам».
1: «Надо головой думать, капитан!» — грубо прервал Немировича следователь. «Ты на показаниях какого-то мальчугана хочешь развалить дело?»
2: «Я хочу найти убийцу».
1: «И я хочу того же. Только у меня есть убийца, а для тебя он невидимка. Мы тут вообще тебя не понимаем. Ты чего добиваешься, Немирович? Ты третий день в городе, а уже всю воду взбаламутил».
2: «Невиновный человек не должен сидеть», — настаивал на своем Константин. Бычков встал со стула и подошел к Немировичу.
1: «Послушай, Костя», — Алексей Иванович сменил тон на дружеский, — «давай вскроем все карты. Мы же делаем одно дело, так?»
2: «Так».
1: «Посмотри на мой стол», — Бычков указал рукой на стопку папок с делами на краю рабочего стола. «Это то, что мне надо разгрести до отпуска. А отпуск у меня через 3 недели. В кои-то веки мне дали путевку в Сочи. Я хочу взять жену и поехать к морю. Я хочу отдохнуть. Я имею право?»
2: «Имеете».
1: «Вот, мы уже начали понимать друг друга. Садись».
2: Следователь выдвинул стул. Костя сел.
1: «Сам Нечипаренко себя защищать не хочет. Он вообще молчит. Если ему все равно, то почему мы должны расшибиться в доску и выгораживать бандита? Да и потом, если обрез невиновен, как ты говоришь, то суд его оправдает. Ведь оправдает?»
2: «Я вас понял, Алексей Иванович. Отпуск, Сочи, море — это, конечно, очень важно. Вам действительно надо отдохнуть».
1: Немирович встал, задвинул стул и посмотрел на потное, измученное лицо Бычкова. Этот человек, сидящий перед ним, уже давно забыл,

0: что своей рукой, своим росчерком пера решает судьбы людей. Он превратился в конвейер. Ему все равно, что будет на выходе. Главное, чтобы все было по лекалам, по технологии. А там на выходе есть контролер, вот он и разберется. А если контролер даст осечку, то тогда все, брак. Только этот брак уже не обменяешь, обратно не вернешь. Потому что это человеческая судьба. Костя хотел высказать свое мнение Бычкову, но понял, что это пустая трата времени. Надо искать другой путь. «До свидания, Алексей Иванович», — бросил Немирович и быстро вышел из кабинета. Немирович в своем стремлении найти правду остался практически один. Единственным его союзником был Витя Бауэр. Костя побрел в отдел. Он специально свернул к набережной и пошел вдоль Волги. Ветерок был небольшой, и поэтому на речке не было волн. Набережная пустынна. Еще бы. В такую полуденную жару кому охота выползать из убежища? Лишь только беспечные мальчишки, загорелые живчики, прыгали в речную воду с бетонного пирса. Доплывали до берега, снова забирались на пирс и снова прыгали. Эта карусель позабавила Костю. Немирович завидовал загорелым беззаботным мальчуганам. Он оглянулся. Вокруг никого. Зашел на пирс и спросил у пацанов. «Ребята, здесь глубоко?»
1: «Метра два», — ответил один из ныряльщиков.
0: «В компанию возьмете?» — спросил мальчишек Костя.
1: «Раздевайся, дядь!»
0: Немирович получил добро. А почему бы не поплавать, не понырять, не вспомнить беззаботное детство? Костя разделся, сложил вещи на пирсе, разогнался и нырнул. Это блаженство. Вода была настолько комфортной температуры, что Немировичу захотелось задержаться в реке до вечера. Он в эту секунду забыл обо всем. Не было здесь в ласкающей волжской воде ни убийств, ни преступников, ни коллег со сложными характерами. Здесь было приятно и легко. Немирович заплыл очень далеко. Увидев перед собой высокий красный буй, он остановился и оглянулся на берег. Мальчишки все еще продолжали прыгать с пирса, но были они уже совсем маленькими. Костя сделал вывод, что уплыл он метров на 500. Надо возвращаться. Добравшись до берега, Константин забрался на пирс и увидел, что около его вещей лежит, вывалив длинный красный язык, большая дворняга. В этом не было бы ничего страшного, но эта псина успела позабавиться с одной туфлей капитана. Позабавиться так, что новенькие, кстати, довольно дорогие туфли из березки теперь можно было только отнести на мусорку.
2: «Ты что наделал?» — возмущенно воскликнул Костя. «Ты, папуас безмозглый!»
0: Собака по тону владельца импортных туфель поняла, что сейчас последует исполнение наказания. Она виновато заскулила и рванула с пирса, поджав облезлый хвост. Это была катастрофа. Как быть? Не надевать же сейчас в летнюю жару зимние ботинки. Другой обуви на замену у Константина не было. Костя сукоризной посмотрел на мальчишек. Они продолжали беситься и нырять с пирса. Мальчуганам было по барабану, что за туфлю грызет дворовый пес. Упрекнуть загорелых чертиков Немировичу было не в чем. Костя надел погрызенную туфлю и пошел в отдел.
2: «Константин Сергеевич, честно, я не знаю, где можно купить такую обувь», — разводил руками Витя Бауэр. «У нас только в универмаге обувь продается, там отдел есть».
0: Костя держал в руках изуродованную туфлю и абсолютно безнадежно смотрел на Виктора.
1: «Да», — прочитал взгляд капитана Бауэр, — «в нашем универмаге такую обувь не купить».
0: В эту минуту распахнулась дверь, и в кабинет вошел Ильин.
2: «Обувайся!» — громко приказал он Немировичу. «Поехали! Каракуль вызывает!»
0: Когда Немирович с начальником милиции вошли в кабинет прокурора, то Костя тут же вспомнил сказку Пушкина. «Пуще прежнего старуха вздурилась, не дает старику мне покою». Побагровевшее лицо Регинского, бледные губы и в гармошку сдвинутые брови красноречиво говорили о том, что сейчас будет разнос.
2: «Ильин!» — положив обе ладони на стол, начал Регинский. «Подумай над тем, как избавить моих следователей от нравоучения вот этого товарища!» Прокурор кивнул в сторону Немировича.
0: Ильин медленно повернул голову и посмотрел на Костю.
1: «Я вас понял», — не уточняя детали, ответил Николай Иванович. «Я проведу работу».
0: «Товарищ старший советник юстиции», — официально обратился Константин к прокурору. «Если вы по поводу моего сегодняшнего визита к следователю Бычкову, то слово «нравоучение» вы использовали неправомерно».
2: «Ты видишь?» —
1: Регинский вскочил со стула и трясущейся рукой указал на Немировича. «Ты видишь, Ильин? Он и меня пытается учить!»
0: «Я вас не учу», — опередил начальника Костя. «Я отстаиваю свою точку зрения. Это же не запрещено. Все доказательства, собранные следователем, просто лажа. Это мое мнение».
1: «Теперь», — Регинский перешел на зловещий шепот, — «я понимаю, почему тебя хотели турнуть из партии. Я понимаю, почему тебя сослали сюда. Если бы не твой родственник, давно бы такого работника в угрозыске не было».
0: «Вы опять ошибаетесь», — не уступал Костя. «Если бы не мой родственник, генерал Савельев, вы же на него намекаете, то я бы сейчас работал в Москве в своем отделе, в том, в котором начинал».
1: «Смелый», — ухмыльнулся Регинский. «Очень смелый. Но я посмотрю, как ты будешь повышать раскрываемость с таким подходом к делу. Я посмотрю. Мы вернемся к этой теме в конце месяца. Вот тогда и похвалишься результатами. Свободны».
0: Регинский небрежно махнул рукой, давая понять, что не намерен больше продолжать разговор. Ильин с Немировичем вышли.
1: «Ты чего в бутылку полез?» — спросил Ильин, усаживаясь в буханку.
0: «Терпеть не могу самодуров».
1: «Мой тебе совет, Константин, держись от Регинского подальше. Каракуль — человек мстительный, он тебе этого разговора не забудет. Даже родственник твой не поможет».
0: «И вы туда же».
1: «Ты хочешь сказать, что генерал Савельев тебе не помогал? Не двигал по службе?»
0: «Начнем с того», — ответил на ехидный намек Ильина Костя, «что Савельев мой тесть, уже бывший тесть, фактически бывший. Во-вторых, он никогда не вмешивался в мою карьеру. Я сам этого не хотел. Это родство мне больше мешает, чем помогает».
1: «Ладно тебе байки травить, чем оно может тебе мешать?»
0: «Я не хочу об этом говорить. Это долго и неприятно. В другой раз, хорошо?»
1: «Хорошо», — согласился Николай Иванович и, посмотрев на испорченную туфлю Немировича, спросил. «Это ты что, под бульдозер попал?»
0: «Можно и так считать».
1: «Зачем к Бычкову поперся?»
0: Рассказал ему о новых обстоятельствах, думал...
1: «Плохо ты думал! Ты что, капитан, до сих пор не понял, как работает система?»
0: «Понял я, все понял. Не понимаю другого. Все вы это видите, а ничего не делаете. Вы сами мне говорили, что Бычков хороший следователь, что ему можно верить, с ним можно работать, а на деле что?»
1: «А на деле, Константин Сергеевич, раскрытое убийство, причем быстро, по горячим следам».
0: «Ха!» — усмехнулся Немирович. «Раскрытое! Я посмотрю, что каракули Бычков будут делать, когда не Чапаренко посадят, а убийца продолжит свое дело».
1: «Тьфу на тебя!» — махнул рукой Ильин. «Ты чего мелешь? Я в этом городе уже 30 лет живу, никогда такого не было».
0: «Ну-ну», — многозначительно сказал Немирович и отвернулся к окну. Знал бы Костя, каким словом обзовет его Ильин уже на следующее утро. Валентин предупредил Немировича, что универмаг закрывается в 8 вечера. В половине восьмого Костя вышел из автобуса на остановке универмаг. Современное двухэтажное здание универмага располагалось на центральной улице. В вечерние часы перед закрытием покупателей было много. Советские люди на генетическом уровне умели мгновенно организовываться в очереди. Костя остановился сразу после входа. Над лестницей, ведущей на второй этаж, висело большое информационное табло. Костя пробежался взглядом и наткнулся на нужное слово «обувь». Первый этаж, секция номер 2. Значит, Немировичу туда. На пути к секции извивался хвост очереди. Константин стал его обходить. Вдруг кто-то схватил его за рубашку.
1: «Вы последний?» — спросила женщина с круглым лицом. «Что дают?»
0: «Что дают?» «Не продают, а именно дают». Так почему-то принято было спрашивать. А еще Костю смешило расхожее выражение тех лет.
1: «В ЦУМе выбросили югославские сапоги».
0: Он всегда задавался вопросом, почему выбросили. Для Кости это звучало смешно, для многих других — призывом к действию.
1: «Так вы последний или нет?» — домогалась гражданка.
0: «Нет, я не из этой очереди», — вежливо ответил Костя и пошел дальше. Он быстро нашел обувной отдел. Там тоже стояла очередь. Видимо, выбросили какой-то дефицит. Немирович посмотрел на часы. До закрытия магазина оставалось чуть больше 20 минут. Эх, если бы Костя был сейчас в Москве, разве покупка новых туфель стала бы проблемой? Конечно, нет. Он тотчас позвонил бы Жене Биркину, своему приятелю и по совместительству директору «Березки», Евгений Александрович в короткий срок переобул бы оперативника. С Женей Немирович познакомился несколько лет назад. Правда, слово «познакомился» здесь не очень подходит. Это был первый случай, когда в своей милицейской практике Константин в корне не согласился с утверждением своего начальника, подполковника Кривошеева. А дело обстояло так. Костя в этот день дежурил. Был поздний вечер воскресного дня. Поступил вызов. Убийство. В квартире найден труп пожилого мужчины. Убит выстрелом из охотничьего ружья. Ружье тут же в квартире лежит рядом с трупом. В гостиной оперативники увидели еще одного мужчину, моложе. Он с окровавленной головой сидел на диване и закрывал рану большим махровым полотенцем. Рана головы была от удара тяжелым предметом. Именно такой предмет, большой серебряный подсвечник, лежал на полу в комнате. Убитым оказался хозяин квартиры Степанов Илья Захарович, а раненым мужчиной Евгений Биркин, зять убитого. Милицию вызвала соседка сверху. Женщина услышала выстрелы, их было два. Биркин не мог объяснить, кто и как убил его тестя. «Илья Захарович позвонил мне уже под вечер», — рассказывал Биркин. «Сказал, что плохо себя почувствовал, скорую вызывать не хочет. Он вообще не любил лечиться, попросил привезти лекарства. Я заехал в аптеку на Малой Бронной и сразу сюда. Позвонил в дверь, никто не открывает. У меня свой ключ. Открыл. В коридоре темно, из комнаты свет. Я испугался. Подумал, что с тестем что-то случилось. Обувь сбросил и в комнату. Дверь открываю. Помню, что он на меня смотрит. Бледный, сидит на стуле и руки почему-то за спиной. Все. Дальше темнота, удары, больше ничего не помню». Дежурный следователь Юра Пузач попросил показать Биркина, где и как все происходило. В этот момент в квартиру вошел Кривошеев. «Вячеслав Романович, вы откуда?» – удивленно спросил Немирович. «Вы же на рыбалку поехали». «Нарыбачился», – зло ответил начальник. Кривошеев прошелся по квартире, выслушал Костю, оценил обстановку и подозвал к себе следователя. «Юра, ты уже выяснил, кто такой Степанов?» – спросил Кривошеев. «А кто он такой?» — в свою очередь спросил следователь. «Ответственный работник Тяжмаша, министерство», — тихо сказал Вячеслав Романович. «Дальше объяснять не надо?» «Не надо, я все понял», — вытянувшись в струнку, ответил Юра. «Что, сейчас понаедут?» «Все может быть, раз уж меня с природы выдернули. Работаем, пока не выясним, кто убил, а в идеале преступник к утру должен быть за решеткой». Юра оказался прав. Один за другим в квартире стали появляться начальники разных мастей. Все что-то требовали, чем-то пугали, мешали неимоверно. Но с этим ничего не поделаешь. С этим просто надо смириться. Неожиданно, как из-под земли, появился невысокий человек, одетый во все серое. Прошелся по квартире, поговорил о чем-то в сторонке с Романовичем и также незаметно исчез. Оказался оперативником с Лубянки. Картина вырисовывалась такая. В квартире двое мужчин. О присутствии еще кого-либо речь не шла. Следов нет. На подсвечнике следы пальцев убитого Степанова. На ружье следы пальцев Биркина. Под давлением сложившейся обстановки Юра делает вывод, что убийство совершил Биркин. «Ты хочешь сказать, — спросил Кривошеев, — что Биркин убил своего тестя?» «Улики налицо». «А мотив? Мы еще ничего не знаем об этих людях, — возразил Костя. — Улики, конечно, убойные. Биркина я задерживаю», — стоял на своем Юра. «Я не вижу других вариантов. Прямые улики. Что еще надо?» «Не поспоришь», — согласился Кривошеев. «Похоже на семейный конфликт». Немирович чувствовал внутренний протест. «Как-то слишком все просто. Нет, если бы это была семья неблагополучная, то версия следователя не вызывала бы сомнений. Но здесь дело другое». «Что-то мне не верится», — вмешался в беседу коллег Костя. «Аргументируй», — попросил Кривошеев. «Мне надо поговорить с Биркиным». «А чего с ним говорить?» — возразил Пузач. «Он ничего не помнит или прикидывается, что не помнит». «Я попробую». Константин зашел в зал. На диване сидел Биркин. С ним только что закончил манипуляции врач скорой. «Как он?» — спросил Немирович у врача. «Надо госпитализировать. Сотрясение. Состояние плохое. Больше ничего пока сказать не могу». Немирович подсел к Биркину на диван. «Евгений Александрович, ничего не вспомнили?» Биркин поднял тяжелые глаза на Костю и очень медленно покачал головой.
1: Может быть, голос слышали, может, что-то из одежды запомнили, запах какой-нибудь почувствовали, пытался пробудить память Евгения сыщик.
0: «Нет», — коротко ответил Биркин, — «только испуганные глаза Ильи Захаровича. Такого взгляда я у него не припомню».
1: «Чего вы не припомните?»
0: «Испуга. Илья Захарович железный человек», — пояснил Биркин. «Кто мог его напугать?»
1: «А где ваша жена?» — сменил тему разговора Костя.
0: «В Евпатории. Она лечится. В санатории она. Когда узнает...»
1: Голос Биркина стал тихим и задрожал. Евгений закрыл глаза и сильно сжал губы.
0: «Вам плохо?» — спросил Немирович.
1: Биркин кивнул и взялся руками за голову. Немирович вышел на кухню. Там за столом сидели Кривошеев и Юра Пузач. В проеме двери застрял врач скорой.
0: «Вы решайте скорее», — говорил врач. «Удар был сильный, мало ли что».
1: «Доктор прав», — добавил Костя. «Биркина надо в больницу».
0: «Хорошо», — согласился Юра. «Вячеслав Романович, распорядитесь взять Биркина под охрану».
1: «Сейчас устроим», — ответил Кривошеев и вышел в коридор.
0: «Юра», — Немирович подсел к следователю, — «я почему-то уверен, что Биркин не убивал».
1: «Смешной ты, Костя», — Юра ехидно хихикнул.
0: «Почему-то. Так и запишем. Почему-то старший опер Немирович не верит в виновность гражданина Биркина. Так? Его отпечатки на ружье, других нет».
1: «Ружье можно и вложить в руку человека. Вот тебе и отпечатки, старо как мир».
0: «Иди, Костя, романы пиши, Агата Кристи, мать вашу!» Пузач встал и вышел из кухни.
1: «Подожди!» — попытался остановить Пузача Немирович. «Выслушай!»
0: Но Юра только махнул рукой. Константин не собирался сдаваться. Он вышел за следователем и остановил его, взяв за рукав.
1: «Юра, я до утра выложу тебе все обстоятельства», — решительно говорил Немирович. «Об одном прошу, не спеши. Ты даже не знаешь, пропало ли что из квартиры или нет».
0: «Да ничего здесь не пропало», — раздраженно возразил следователь. «Посмотри, здесь все на месте. Если бы придуманный тобой убийца что-нибудь искал, здесь был бы такой бардак. Не согласен?»
1: «Резонно, но это тоже не аргумент. Может, это было на виду, а может, придуманный убийца знал, где искать».
0: «Да мне сам Биркин сказал, что все на месте».
1: «А он видел? У него башка раскроена. Он ничего не соображает. Что он может тебе еще сказать?»
0: «Брейк!» — крикнул Кривошеев, увидев, какую опасную форму приобретает перепалка молодых и горячих. «Биркина увозим, с ним пока два патрульных поедут. В больнице мой Захаров будет ждать».
1: «Спасибо, Романович», — поблагодарил следователь.
0: «А ты, Костя, успокойся», — в приказном тоне сказал Немировичу начальник. «Юра прав, никаких следов посторонних здесь нет».
1: «Я найду», — буркнул Костя.
0: «Вот же упрямый», — недовольно произнес Кривошеев и посмотрел на часы. «Время тебе до 8 утра, Немирович. К 8 не докажешь свою правоту, получишь взыскание. Наука будет».
1: Костя не стал терять время. Несмотря на очень поздний час, он прежде всего решил поговорить с соседкой сверху. Той женщиной, которая вызвала милицию. Соседка ничего внятного сообщить не смогла. Слышала два громких хлопка и потом какой-то шум, похожий на падение тяжелого предмета. Хлопки сразу приняла за выстрелы, никого не видела. Немирович расспросил о семье Степанова.
0: «Хорошая семья», — уверенно ответила соседка. «Дружная. Женя с Ларисой часто навещали отца. Он болел в последнее время. Обычно летом на дачу уезжали. Но Илья Захарович недавно попал в больницу, наверное, поэтому остались в Москве».
1: Костя поблагодарил женщину, оставил ей номер телефона отдела и ушел. Немирович спустился вниз к квартире Степанова. В этот момент отворилась дверь квартиры напротив. В проем протиснулась голова мужчины с неопрятной прической, похожей на облезлую кисточку, и в узеньких очках, схватившихся за кончик носа.
3: «Вы их поймали?» — шепотом спросил мужчина.
1: «Кого?»
3: «Ну, этих двоих».
1: «Так-так». Костя подошел к соседу, предъявил ему удостоверение и, наклонившись к уху мужчины, спросил: «Вы их видели?» Мужчина кивнул, закусив при этом нижнюю губу, и указал пальцем на дверной глазок.
3: «Я видел одного. Это врач из скорой помощи, но их было двое».
1: «Почему вы так уверены?»
3: «Я слышал. Говорили двое. У этого доктора баритон, а у его помощника скрипучий, очень нечистый тенор».
1: Сосед поймал недоверчивый взгляд Немировича.
3: «Зря вы мне не верите, молодой человек. Я много лет преподаю в консерватории. У меня идеальный слух. Вот сейчас поставьте десяток человек, и среди них этого скрипучего. Так я его узнаю, и баритон узнаю».
1: «Я верю вам, верю. Как вас зовут?»
3: «Станислав Теодорович», — мужчина выпрямился и слегка склонил голову, — «Погодин».
1: «Станислав Теодорович, вы сказали, что это был врач скорой помощи. Почему вы так решили? Он был в халате?»
3: «Да, в халате и с портфелем. Я еще подумал, почему такой портфель? Большой очень. Обычно врачи приходят с такими сумками, знаете...»
1: «Знаю-знаю», — притормозил Погодина Костя.
3: «О чем они говорили, слышали?» «Очень тихо говорили, не разобрать. Только когда Степанов спросил, кто, этот врач громко ответил, скорую вызывали?» Илья Захарович дверь открыл и говорит, «Я не вызывал». Баритон, «Не знаю, у меня вызов на этот адрес», и бумажку читает с адресом. Тогда Степанов, «Это Женька, наверное, подсуетился, переживает, заходите». Они зашли, а я пошел работать в кабинет.
1: «Это все? Больше ничего не слышали?»
3: «Почему?» — мужчина гордо поднял голову. «Слышал. Как вы приехали, слышал».
1: «В котором часу скорая приезжала?»
3: «Сейчас я вспомню». Станислав Теодорович поднял глаза к потолку и начал беззвучно шевелить губами. «Без 15:09».
1: «Откуда такая точность?»
3: «В 9 начинается программа «Время», — разъяснил Погодин. «За 15 минут я всегда ставлю чайник, завариваю чай и сажусь смотреть телевизор. Я пошел на кухню и это услышал. Без 15:09, точно».
1: «Понятно. Больше ничего не сможете добавить?»
3: «Почему? Смогу».
1: Погодин открыл дверь квартиры шире и близко подошел к Немировичу.
3: «Я вспомнил, где видел этого доктора», — энергично вращая глазами, прошептал музыкант.
1: «Ну и?» — поторопил свидетеля Костя.
3: «В нашей поликлинике».
1: «Так», — протяжно сказал Немирович, — «подробнее». Погодин рассказал, как он на прошлой неделе провел час около кабинета терапевта. И вот когда подходила его очередь, в кабинет бесцеремонно вошел тот самый баритон.
3: «Я возмутился», — эмоционально рассказывал Погодин. «Но этот хам посмотрел на меня таким взглядом строгим, ну как...» Погодин замешкался, подбирая слова. «Как наш вахтер Зыбин. Рентгеновский такой взгляд, понимаете?»
1: Константин кивнул, мол, понимаю. Он даже представил себе свирепого вахтера Зыбина.
3: «И говорит мне», — продолжил сосед, — «я к коллеге для консультации. Или вы против, товарищ?» Что я мог ему возразить? Я сел на место и стал ждать.
1: «Как фамилия врача?»
3: «Я не знаю, как его фамилия, он мне не представился».
1: «Я спрашиваю фамилию терапевта, к которому вы сидели на прием», — пояснил Костя.
3: «А-а-а», — Погодин всплеснул руками. «Багулец Ольга, отчество не помню, она у нас недавно в поликлинике работает».
1: Костя записал показания свидетеля в блокнот. Затем отвел Погодина к следователю Пузачу и попросил все подробно повторить. Минут через 30 после опроса соседа Юра Пузач подошел к Немировичу. «Костя», — сказал следователь, прикуривая сигарету, — «беру свои слова обратно». «Ну и чутье у тебя, Немирович, ты опасный человек». «Мне жена говорит это почти каждый день».
3: «Про то, что ты опасный?»
1: «Нет, про то, что у меня чутье, никак меня с любовницей накрыть не может, злится». Уже к началу рабочего дня Немирович знал, кто такая Ольга Багулец, откуда она переехала в Москву, где проживала. Терапевт тут же попала в разработку. Из города Хмельницкого прислали справку на Багулец Ольгу Ивановну. Оперативникам не составило особого труда вычислить связи терапевта. В поле зрения попал ранее судимый Ткачук Николай Васильевич. По фотографии, переданной из Хмельницкого, сосед Степанова опознал баритона. Задержали бандитов ранним утром в подмосковном Тучкове. Преступление было раскрыто. А еще через 2 недели к Немировичу пришел Женя Биркин.
3: «О, Евгений Александрович», — узнал бедолагу Костя. «Как ваше здоровье?»
1: «Спасибо», — опустив перебинтованную голову, ответил Женя. «Все нормально. Я пришел сказать вам спасибо, Константин Сергеевич».
3: «Да ладно вам».
1: «Нет, не ладно», — твердо возразил Биркин. «Если бы не вы, не знаю, где бы я сейчас был».
3: «Где-где? На нарах? Где же еще?»
1: Биркин поперхнулся от откровения сыщика. «Только вы не меня благодарите, а своего ушастого соседа. Берите бутылку и идите к Станиславу Теодоровичу».
3: «Да, я обязательно к нему зайду. Но и вы не скромничайте. Вы же не остановились? Вы пошли дальше».
1: «Лажу терпеть не могу. Халтуру, в смысле. А скромничать обещаю не буду», — Костя протянул руку Биркину. «А вы выздоравливайте». Евгений пожал руку Немировичу и, прежде чем отпустить, ее спросил. «А что с этой будет? Даже врачом ее назвать не хочется». «Надолго сядет. За ней хвост еще из Хмельницкого тянется». «Так они и там людей убивали?» «Сначала просто грабили, а потом похожий случай, как и с вашим тестем. Багулец пришла на вызов, увидела хорошо обставленную квартиру, больной оказался директором нефтебазы. Сами понимаете, дальше по отработанной схеме. Только директор оказал сопротивление, и они его убили. Скорее всего, случайно. Оставаться в Хмельницком не стали, а копались в Москве. Здесь вообще можно, как они думали, задержаться подольше. Непаханная целина. Но вот на Илье Захаровиче их подвиги закончились. Они думали, что им повезло с вами, Евгений. Замысел был неплохой. По всем статьям вы убийца. Но Погодин им все испортил». «Да, действительно, это мне повезло, а не им. А как они узнали о сейфе? Тесть никогда его не показывал посторонним». «Багулец увидел», — разъяснил Костя. «Она предложила Илье Захаровичу достать хорошее импортное лекарство. Он поверил. Наши люди вообще врачам верят. Только надо было деньги отдать сразу. В кошельке столько не было, вот он и полез в сейф. А она подглядела. Все просто в этом мире».
4: «Это ужасно», — шепотом произнес Биркин. «Убивать людей из-за денег».
1: «Евгений Александрович, я вас умоляю», — в голосе Немировича послышались ироничные нотки. «Людей в основном и убивают из-за денег, и гораздо реже из-за чего-то другого».
3: «Да, вы правы. Позвольте».
1: Евгений указал пальцем на блокнот Немировича, лежащий на столе. Костя вопросительно посмотрел на Биркина. Тот поспешил объяснить свою просьбу.
3: «Нет-нет, не подумайте. Я просто хотел записать в ваш блокнот свои номера телефонов. Я хочу быть вам полезным».
1: Таким образом, Константин и Женя стали друзьями. А дружба в этой стране гораздо более твердая валюта, чем деньги. Да, если бы Немирович был сейчас в Москве, то ему не надо было наблюдать за суетой у обувного отдела в Прибрежном. Черт побери, а почему Костя должен стоять в этой очереди и, скорее всего, ничего так и не купить? Нет у него времени, ему нужен результат, и весьма быстрый. Немирович достал удостоверение и нырнул в толпу. «Товарищи!» — громко говорил Немирович, держа перед собой корочку. «Уголовный розыск, дайте пройти!» Советские люди есть советские люди. Народ расступился, и Константин проник в отдел, как нож в теплое масло. Он поднял голову и увидел перед собой существо невообразимой красоты. Перед Костей стояла девушка. Большие голубые глаза шарили по лицу сыщика. Испуг, который в этих глазах увидел Костя, придавал им еще больше шарма, детской неподкупной наивности.
3: «Что-то случилось?» — пробормотала напуганная девушка.
1: «Да, случилось», — Костя ловким движением убрал удостоверение обратно в карман. «Вы кем здесь работаете?»
3: «Я? Я продавец», — девушка махнула рукой куда-то себе за спину. «Если надо, я позову заведующую секцией».
1: «Заведующую?» — строго повторил Костя. «А она такая же красивая, как и вы?»
3: «Да, ой, нет».
1: Молодая продавщица сначала не поняла, о чем это говорит милиционер. И лишь легкая самоуверенная улыбка капитана выдавала его намерение. Девушка покраснела. «Как вас зовут, чудесная?»
3: «Меня Алена».
1: «Алена, какое красивое имя, необычное».
3: Алена никак не могла понять, что привело представителя уголовного розыска в обувной отдел универмага. Немирович понял немой вопрос девушки, взял ее под руку и отвел в сторону.
1: «Алена, вопрос мой очень важный. Если вы мне не поможете, опасный преступник останется на свободе. Вы понимаете, о чем я?»
3: Алена кивнула. Взгляд ее стал еще более испуганным. «Чем?» — спросила она.
1: «Вот», — Костя показал свою погрызенную собакой туфлю. «Я не могу так ходить. Мне нужна новая обувь. Хорошая, модная. Задача ясна?»
3: «Ясна».
1: Алена тут же направилась в сторону прилавка с мужскими туфлями. Вдруг остановилась и задумалась, потом повернула голову, посмотрела на Костины туфли.
3: «42-й?» — спросила девушка.
1: «Точно», — подтвердил Костя. Продавщица взяла с прилавка коробку с обувью и подошла к Немировичу. Костя открыл и непроизвольно сморщился.
3: «У нас здесь другого нет», — пояснила девушка.
1: «А где есть?»
3: Завтра у нас будет завоз. Всегда приходит немного Цеба или Ленвест. Я оставлю для вас».
0: «Вот за это большое спасибо, Алёнушка».
3: «Пока не за что. Приходите завтра в это же время».
0: «Обязательно. А сегодня я провожу вас домой».
3: «Не надо», — возразила Алёна.
0: «Надо», — твердо ответил Костя и, достав удостоверение, добавил. «Не сопротивляйтесь уголовному розыску».
2: Глава 6. Розовые очки. Немирович проснулся не от того, что невнятно крякал звонок в дверь, а от стука. Кто-то упорно долбился в дверь кулаком. Костя открыл глаза и машинально посмотрел на часы. Стрелка еще не добежала до 6 утра. «Кто?» — подойдя к двери, еще спящим голосом спросил Константин.
5: «Это я!» — послышался из-за двери голос Бауэра. «Константин Сергеевич, поехали, у нас происшествие!»
2: Костя открыл дверь. «Заходи, рассказывай», — бросил он Виктору. «Я пока соберусь».
5: Женщина утром побежала к телефонной будке скорую вызвать для сына, а там девушка мертвая.
2: «Где? В таксофоне?»
5: «Да, опять!»
2: «Поехали!» — на ходу заправляя рубашку в джинсы, сказал Костя.
0: Когда Бауэр и Немирович подъехали к месту происшествия, начальник милиции Ильин был уже на месте.
2: «Долго спите!» — вместо приветствия изрек Николай Иванович.
5: «Бауэр, заводи свою таратайку и дуй на Минскую, 12, к ней домой. Это здесь рядом, в частном секторе. Всех, кто есть дома, собирай в отдел».
2: «Откуда адрес?» — спросил Костя.
5: «В сумочке паспорт. Пурлова Светлана Павловна».
2: «Может, я поеду с Витей?» — предложил Немирович. «Мало ли что там».
5: «Нет», — резко ответил Ильин. «Сам справится».
0: В эту минуту подошел эксперт Иван Игнатьевич.
2: «Ну что?» — спросил Ильин.
3: «Сильный удар по голове. Очень сильный удар в челюсть. Били, скорее всего, рукой», — рассказывал эксперт. «Потом задушили. Душили веревкой. Кости челюсти сломаны, на шее следы удушения, но убили не здесь».
2: «Почему?»
3: «У девушки каблуки, отпечатались бы на земле, а тут ее следов нет», — аргументировал Иван Игнатьевич.
2: «Это что же получается?» — спросил Немирович. «Ее сюда принесли?»
3: «Да», — уверенно ответил эксперт. «Следов волочения нет, значит, принесли. Принесли и положили в будку».
5: «Пальчики?» — спросил Ильин.
0: «Сейчас Вера работает», — эксперт кивнул в сторону телефонной будки, внутри которой колдовала Мохова.
2: «Нет там пальчиков», — тихо сказал Немирович. Ильин с удивлением посмотрел на подчиненного.
0: «Уверен», — ответил на взгляд начальника Немирович, — «пальчиков там не будет».
5: «Вы посмотрите на него, провидец! Может, ты еще знаешь, кто убийца?» — не без иронии спросил Ильин.
3: «Этого пока не скажу, но найду его обязательно».
5: «Ну-ну», — слепой сказал, — «посмотрим».
0: Костя огляделся и увидел тропинку, ведущую в заросли кустарника.
2: «Интересно, а там что?» — спросил он.
3: «Там? Там ничего», — ответил эксперт. «Там за деревьями овраг, а вдоль оврага дорога к 4-му гаражному кооперативу».
2: «Понятно», — протяжно сказал Костя и пошел по тропинке.
5: «Ты куда?» — окликнул его Ильин.
2: «В 4-й кооператив», — бросил фразу Костя и исчез за кустами.
0: Немирович прошел 500 метров вниз вдоль оврага и уперся в ворота гаражного кооператива.
5: «Есть кто?» — постучал в дверь старушки капитан.
0: Щелкнул замок, и дверь приоткрылась.
5: «Че надо?» — спросил мужчина с рябым лицом.
2: «Уголовный розыск», — объявил Константин. «Капитан Немирович».
0: Сторож вытянулся в струнку, видать, бывший вояка.
5: «Заходите, товарищ капитан», — пригласил он Костю.
2: «Времени нет».
0: Немирович быстро задал несколько важных вопросов и узнал, что вчера поздно вечером из гаражей уходил некий товарищ Лобов Владимир. Он всегда уходил поздно. Почему? А потому что браги у него в гараже несколько бидонов. Выпить Вован мастак, вот задерживается. Пока пару-тройку кружек не приголубит, домой не идет.
2: «Адрес есть?»
5: «А как же!» — услужливо откликнулся сторож. «У нас порядок, вот в книге все адреса записаны».
0: Костя переписал адрес Лобова и ушел. Лобова привезли на место убийства меньше, чем через час. Небритый любитель бражки, испытывая неловкость, прикрывал рот рукой. Но это не спасло милиционеров от безнадежно испорченной атмосферы.
4: «Я ничего не гоню», — оправдывался Лобов, — «и не продаю, упаси бог».
0: «Это нас интересует в последнюю очередь», — прервал оправдание мужчины Костя. «Вы, гражданин Лобов, вчера в половине одиннадцатого вышли из гаражного кооператива, так?» Лобов закрутил головой. Он никак не мог взять в толк, к чему это клонит милиционер.
4: «Я ничего не воровал», — дрожащим голосом заговорил Лобов. «Я посидел с приемником, постановочку послушал. Я люблю по вечерам, знаете, так душевно».
0: «Повторить вопрос?» — жестко спросил Немирович.
4: «Нет», — крикнул Лобов. «Да».
0: «Что да?»
4: «В половине одиннадцатого вышел из гаражей, в 12 был дома. Танька, жена моя...»
0: «Стоп!» — Костя поднял руку вверх. «Хватит балаболить. Отвечать на вопрос и все».
4: «Да».
0: «Какой дорогой вышли?»
4: «Вот», — Лобов указал рукой на проход в кустах. «И туда».
0: «Пошли». Немирович с Лобовым пошли по маршруту, которым возвращался домой любитель Брашки.
4: «Я вот так шел, вот, вдоль посадки», — иллюстрировал Лобов свой путь. «Вот тут, как раз между этими липами, стояла Волга. Я еще думаю...»
0: «Тихо», — тормознул Лобова Костя. «Что за Волга? Цвет, номер, внутри кого-нибудь видел?»
4: «Не видел. Черный. Номер, не посмотрел на номер. Ну зачем мне?»
0: «К машине подходил?»
4: «Да вы что, она же черная».
0: «И что?»
4: «Так на черных у нас, сами знаете, кто ездит».
0: Лобов медленно поднял руку и указал вверх.
4: «А вдруг там какая-нибудь шишка эта, ну, с бабой?»
0: «Понятно. Как стояла?»
4: «Ровно».
0: «Я спрашиваю, носом туда, к кустам или сюда, к дороге?»
4: «Туда, как с дороги съехала, так и стояла».
0: «Еще что-нибудь или кого-нибудь видели по дороге?»
4: «Нет, больше никого».
0: Лобов внезапно замолчал и открыл рот. «Что?» — переспросил Костя.
4: «Видел», — перешел на шепот Лобов. «Там», — он указал рукой в сторону таксофона.
0: «Кого?» — торопил Немирович.
4: «Мужик впереди меня. Он так быстро шел. Я только сейчас подумал, а откуда это он шел?»
0: «Как выглядел? Лицо видели?»
4: «Откуда же он мог идти?» — продолжал на своей волне Лобов. «Тут тропинка одна. Впереди меня он не шел».
0: «Алло!» — щелкнул пальцами Костя. «Вы меня слышите?»
4: «Чего?»
0: — будто очнулся Лобов. «Лицо, говорю, видели?»
4: «Нет, он спиной ко мне был. Да и темно уже. А у нас один фонарь на 10 гектар...» «Ой!» — испугался Лобов своей крамольной шутки.
0: «Приметы?» — коротко спрашивал Немирович.
4: «Это...» — замешкался Лобов. «Серая кепка, а может, черная. Темно, товарищ милиционер. Ну, мужик как мужик».
0: «Высокий, низкий, толстый, худой, хромой», — накидал подсказок капитан.
4: «Выше вас, спина большая, широкий дядька. И как это, полубокс у него стрижка. А может, лысый? Волос сзади нет, или были? Темно».
0: «Все?»
4: «Так точно».
0: «Вот уже что-то. Куда пошел?»
4: «Туда», — Лобов указал в направлении переулка. «Там Алтайская улица, она в центр идет».
0: Немирович передал свидетеля в руки дежурного следователя, а сам пошел на то место, где ночью Лобов видел черную «Волгу». Но прежде он решил подойти к Моховой, сидевшей около телефонной будки, и пригласить ее с собой. «Доброе утро, Вера». Мохова подняла голову, смерила Немировича взглядом и небрежно ответила.
6: «Здравствуйте, товарищ капитан».
0: «Я по делу к тебе подошел».
6: «И что, мне сплясать перед тобой?»
0: «Вера, ты личное пока припрячь, мы тут не на дискотеке, у нас убийство».
6: «Ба, я и не заметила, вот курица».
0: «Пошли со мной, надо осмотреть место, где машина ночью стояла».
6: «А что ты тут раскомандовался? Лейтенант Мохова свою работу сделала, а ходить с тобой по кустам я не собираюсь, понятно?»
0: В эту минуту из-за угла, разбрасывая по сторонам клубы пыли, выехала серая «Волга» и резко остановилась, клюнув носом. Из автомобиля, как всегда кряхтя, вышел следователь Бычков. На его лице, казалось, крупными буквами было написано откровенное недовольство. Бычков подошел к Ильину, стоявшему в теньке под деревом, о чем-то коротко с ним поговорил и направился к телефонной будке.
6: «Вот», — кивнула в сторону Бычкова Вера, — «если он скажет с тобой идти, тогда пойду».
0: Алексей Иванович подошел к таксофону. Несколько секунд молча смотрел на облезлую будку. «Здесь?» — спросил он, обращаясь к Немировичу.
7: «Здесь. Труп уже увезли. Дежурный следователь все оформил».
0: Бычков достал из кармана платок, вытер пот со лба и с шумом вздохнул.
3: «Дежурный — это хорошо», — как бы размышляя, сказал следователь. «Но Регинский опять на меня это дело вешает. Черт, я так в отпуск никогда не уйду».
0: Костя решил воспользоваться настроением Бычкова. «Алексей Иванович, я свидетеля нашел».
3: «Так-так-так», — оживился Бычков.
0: «Он видел с той стороны посадок черную «Волгу» ночью. Пойдемте место осмотрим».
3: «А чего, пойдем», — Бычков еще раз вытер лоб платком.
0: «Эксперта надо взять», — как бы невзначай бросил Костя. «Может, понадобится».
3: «Мохова», — в приказном тоне сказал Бычков, — «пошли».
0: Подошли к тому месту, где, по словам Лобова, он и видел «Волгу».
3: «Автомобиль тут стоял», — сделала вывод Мохова. «Но слепки протектора не сделать, листва». «Жаль», — протяжно сказал Бычков. «Все равно фото сделай и пошли отсюда».
0: Вера сняла с объектива «Зенита» крышку и сделала несколько снимков. Хотела закрыть объектив, но крышка выскользнула из рук и упала в листву. Костя стоял рядом. Он быстро наклонился и, отбросив листву, выудил из листвы крышку от фотоаппарата.
3: «Я бы и сама могла наклониться», — вместо «спасибо», — сказала Вера.
0: «Ну, извини», — поторопился. Костя пнул лежащую на листве ветку, и вдруг его внимание привлек маленький белый кусочек пластмассы. «А это что?» — спросил Костя то ли себя, то ли Веру. Немирович наклонился, взял с земли тоненькую ветку и раздвинул листву. Перед ним лежал осколок чего-то пластмассового. Небольшой кусочек размером примерно 0,5 сантиметра на 0,5 сантиметра.
3: «Как ты думаешь, что это?» — спросил Немирович Веру.
7: «Не знаю», — недовольно ответила Мохова. «Пошли уже, и так с утра тут торчим».
3: «Нет-нет», — возразил Костя, — «это надо изъять».
7: «Зачем, Немирович, ты совсем обалдел?»
0: «Здесь стояла машина. Стояла сегодня ночью. А если это выпало из кабины?» — настаивал капитан. «Что, так трудно оформить изъятие?»
3: «Алексей Иванович», — крикнула Вера, — «идите сюда, здесь Немирович чудит».
0: Бычков подошел и, сморщив маленький нос, проворчал.
3: «Что еще тут у вас?»
7: «Вот», — Вера указала на пластмассу, — «Немирович предлагает оформить изъятие этого мусора».
0: «А что это?» — Бычков присел на корточки и пригляделся.
3: «Это, Алексей Иванович, кусочек пластмассы. Такого хлама по городу хоть отбавляй. Давайте все будем приобщать к делу», — с раздражением в голосе объяснила Мохова.
0: Бычков поднял голову на Немировича.
3: «Нахрена тебе это?»
0: «Это выпало из кабины», — ответил Костя. «Я уверен, если бы этот кусок пластмассы лежал тут долго, был бы грязный и тусклый, а он как новый. Надо выяснить, от чего он, и на пальчики проверить не мешало бы».
3: «Да ну!» —
0: Бычков еще раз взглянул на белый кусок, потом на нервное лицо Веры и решил.
3: «Не знаю, мне кажется, это ты, капитан, выдумываешь много. Пойдем».
0: Бычков поднялся, прогнул спину, издал скрипящий звук и махнул рукой, призывая Мохову и Костю за собой. «Неужели так сложно сделать такую мелочь?» — вспылил Константин.
3: «Не кипятись, Немирович», — сморщил лицо Бычков. «Пустое это, хватит уже».
0: Константин посмотрел на Веру, она ехидно улыбалась. «Мол, ничего ты тут не добьешься, тут наша власть. Пышься, не пышься, а будет так, как мы решили». Но Немирович в таких ситуациях никогда не уступал.
3: «Хорошо», — пожал плечами Костя, — «мы пойдем другим путем».
0: Оперативник быстрым шагом пошел по дороге.
3: «Ты куда?» — удивился Бычков.
0: Немирович обернулся. «За понятыми», — ответил он. «Я оформлю изъятие сам, напишу рапорт. Так как нашему прокурору его направлять бесполезно, отправлю в область. А там посмотрим, как это все обернется». Бычков побагровел. Расчет Немировича был совершенно верен. Такие люди, как Алексей Иванович, как огня боятся всякого рода начальников, а жалоб еще больше.
3: «Мохова!» — крикнул Бычков да так громко, чтобы удаляющийся Немирович слышал. «Оформляем изъятие!»
0: Маленькая, но победа. Костя улыбнулся. Он вернулся, убедился, что все оформлено правильно, и только после этого ушел. На входе в отдел милиции Немировича встретил дежурный.
3: «Константин Сергеевич», — крикнул Немировича старшина, — «вам начальник велел сразу в актовый зал идти».
0: «В актовый так в актовый», — пробормотал себе под нос Костя. Около входа в актовый зал на облезлых фанерных театральных креслах сидели люди. Рядом стоял сержант и Слава Волков, опер из отдела.
4: «Это что?» — наклонившись к уху Волкова, спросил Немирович.
0: «Это Ильин велел собрать. Здесь соседи Пурловой, ну, убитой. С ее работы женщины и работяги из автобазы. Там муж Пурловой слесарем работает.
4: Словом, облава».
0: «Ильин новые методы внедряет», — хихикнул Волков. «Это ты его, Константин Сергеевич, подвигнул».
4: «Хоть что-то полезное успел в этом городе сделать. А мужа убитой нашли?»
0: «С ним в отделе Валентин работает», — ответил Слава.
4: «Так что я тут торчу? Мозоли на языке с тобой набиваю. Пойду я пока с мужем Пурловой пообщаюсь».
0: Костя взлетел по лестнице и вошел в кабинет. За столом сидел Глущенко, напротив другой мужчина. Загорелый, в майке не первой свежести, трико и комнатных тапочках на босу ногу. Двухдневная щетина и нестриженные волосы недвусмысленно намекали на образ жизни мужчины. Глущенко, увидев вошедшего Немировича, подал Косте знак, что надо поговорить без свидетелей. Оперативники оставили мужчину в кабинете, а сами вышли в коридор.
4: «Пурлов?» — спросил Костя.
8: «Да», — ответил Валентин, — «бывший муж убитый».
4: «Бывший?»
8: «Месяц назад развелись. Короче, Костя, тут что-то все тухло».
4: «Подозреваешь его?»
8: «Сам по суде. Жена — заведующая лабораторией на комбинате. Он слесарь автобазы. Пьет. Из-за пьянки потерял работу водителя. А возил, между прочим, директора комбината, по местным меркам Кучерява. Там со Светланой и познакомился. Дом купили на деньги родителей Светы. Он после развода требовал дом поделить, Пурлова была против. Выгоняла бывшего мужа в его коммуналку. У слесаря комната на Фабричной. Сдает. Конфликт налицо».
4: «Думаешь, это мотив?»
8: «Еще какой! Жилье — это железный мотив».
4: «Где был ночью?»
8: «На рыбалке, говорит».
4: «Один или с кем?»
8: «Говорит, с друзьями. Бауэр уже поехал на залив», — Валентин посмотрел на часы. «Сейчас друзей привезет, спросим».
0: Глущенко не ошибся. Буквально через несколько минут в конце коридора появился Виктор. За ним шли двое мужчин. По возрасту примерно ровесники Пурлова. Костя распорядился отвезти подозреваемого на время в дежурку, а сам пригласил одного из друзей в кабинет.
8: «Он вечером уехал», — говорил один из друзей. «Ижак свой завел и сорвался».
4: «Вечером это во сколько?»
8: «Темнело уже, после 9:00».
4: «Ничего не сказал? Взял и просто так уехал?» — спросил Немирович.
8: «Знаете», — мужчина сжал губы, — он решал, говорить или нет.
4: «Говорите», — Виталий подтолкнул свидетеля Костя. «Дело непростое. Пурлов не лопату из огорода стащил. Убита его жена. Мы подозреваем его. Говорите все, что знаете».
8: «Он весь день на Светку ругался».
4: «Из-за дома?»
8: «Нет, про дом он ничего не говорил. Он думает, что она себе другого мужика нашла».
4: «Был повод?»
8: «Не знаю. Она бабовидная была. На комбинате хорошую должность занимала. У такой всегда ухажеры найдутся, только вот не рожала ему. Похоже, не хотела. Развелись, Жорик еще сильнее запил».
4: «Как думаете, мог он пойти на убийство из-за ревности?» — спросил Немирович.
8: «Побить мог. Убить? Не думаю, не такой Жора».
0: Такой же вопрос Константин задал второму другу Пурлова.
8: «Товарищ милиционер», — отвечал мужчина, — «мелковат Жора для этого».
4: «А если в порыве ярости?»
8: «Вы Светку не знали. Она баба бойкая, в обиду себя не даст. Подраться они могли, бывало. Но чтобы пойти и убить...» «Нет, это не про Жору. Водички можно?» — вдруг спросил мужчина.
0: Костя взял на тумбочке у окна графин со стаканом и поставил его перед свидетелем. Тот налил и жадно выпил.
8: «Спасибо», — сказал рыбак. «Мы ведь на автобазе часто с ним разговаривали. Он все время говорил, что Светка домой поздно приходит. Жрать ему не готовит, нафуфыривается каждый день. Подозревал он ее. Как-то Толян ему говорит...»
4: «Толян — это кто?» — уточнил Немирович.
8: «Водитель, шишку возит. Ремонтируется у нас на базе. Так вот, он говорит, проследи за ней. После работы посмотри, куда она ходит. С кем встречается, вот тогда и предъявишь ей. А так чего языком чесать?»
4: «Проследил?»
8: «Куда там? Жора на бутылку сел. Ленивый он».
0: Рыбаков отпустили.
4: «Ну что?» — хлопнул в ладоши Глущенко. «Будем считать, нашли душегуба?»
0: Костя поднял глаза на Валентина.
9: «Нет, Валя», — сказал он после затянувшейся паузы. «Ничего мы считать не будем».
10: «Послушай, Костя», — Глущенко взял стул, поставил его напротив Немировича и присел. «Ты откуда такой сложный? Ни Чапаренко для тебя не убийца, хотя нож в квартире нашли. Этот гусь немытый тоже, по-твоему, ни при чем. Уехал ночью, куда объяснить не может. Утром пьяного в доме взяли, на жену бочку катил, мотив железный, а ты опять туда же, невиновен, надо проверять. Да проверяешься, что всех молодых баб в городе поубивают».
9: Валентин замолчал и упорным взглядом продолжал смотреть на Немировича. Ждал ответа, но Костя молчал, выдерживал паузу. Глущенко встал, небрежно пнул стул и сказал: «Звони Бычкову, пусть допрашивает Пурлова и закрывает дело. Нечего тут проверять».
10: «Спешка нужна при ловле блох», — спокойно возразил Немирович. «У вас с Бычковым что, бригадный подряд? Ты выдергиваешь из толпы первого попавшегося, а он его сажает? Так система работает?»
9: «Ты знаешь что, капитан?» Глущенко сжал кулаки, и его верхняя губа приподнялась, как у собаки перед нападением на жертву. «Ты язык свой придержи, не тебе судить. Приехал тут умник, штаны у него американские, туфли у него заграничные, фраер, а не опер. Мы тут без тебя справлялись и без твоих советов обойдемся. Сказал, звони Бычкову, значит, звони. Не хочешь, я сам».
10: «У дела прикусив», — полголоса сказал Костя. «Позвоню тогда, когда разберусь. А ты пойди покури, нервы успокой».
9: Глущенко еще несколько секунд стоял неподвижно и зло смотрел на Немировича, потом выскочил из кабинета, громко хлопнув дверью. «Константин Сергеевич», — сказал наблюдавший за этой сценой Бауэр, — «а мне кажется, Валентин прав. Алиби у Пурлова нет, да и друзья его говорят, что он на жену злился». «Вот, Витя, ты тоже услышал то, что хотел услышать. А то, что его друзья в один голос сказали, что Жора на убийство не способен, это тебе никак в уши не прилетело?»
10: «Сказать, конечно, можно, но факты...»
9: «Вот это правильно. Факты надо проверить. Тащи сюда Пурлова». Через пару минут Георгий Пурлов сидел перед Немировичем. «Георгий Петрович», — обратился Константин к подозреваемому. «Куда вы уехали вчера в половине десятого вечера?» Пурлов поднял глаза на оперативника. Взгляд его был не столько жалким, сколько просящим. Видимо, он уже понимал, что в убийстве жены подозревают его.
10: «Я все расскажу», — голос Георгия дрожал. «Все. Я ездил к Тамаре. Тамара — это...» Пурлов вдруг стал громко и часто дышать. «Я не знаю», — он продолжал изъясняться обрывками фраз. «Она замужем. Если про нее узнают, то... Поймите меня. Я был у Тамары. Утром поехал домой, выпил стакан водки и заснул. Я...»
9: «Фамилия Тамары и где ее найти?» — прервал мычание Пурлова Костя. «Хватит мямлить, фамилия!»
10: «Сидорчук», — шепотом произнес Пурлов.
9: «Сидорчук?» — повторил Костя. «Тамара Сидорчук?»
10: «Что?» — вдруг удивился Бауэр. «Сидорчук?»
9: «Ты ее знаешь?» — Немирович переключился на Бауэра.
10: «Тамара — жена Степановича?» — спросил Витя у Пурлова.
9: Жора кивнул несколько раз. «Кто она такая?» — теперь уже Костя спрашивал у Виктора.
10: «Жена директора автобазы, Сергея Степановича».
9: «Это так?» — спросил Костя Пурлова.
10: «Так», — тихо подтвердил он.
9: «Тогда везем ее сюда», — решил Немирович.
10: «Нет», — вскрикнул Пурлов, — «прошу вас, нет».
9: «А чего ты так боишься?» — спросил Жору капитан. «Ты определись, Георгий, или сядешь за убийство жены, надолго сядешь, или получишь по морде от обманутого мужа. Я бы выбрал второе».
10: «А она? Как же Тамара?»
9: «А так же», — резко ответил Костя. «Значит, удовольствие налево получить — это мы в первых рядах, а как правду следствию рассказать — это увольте. Нет, не пойдет. Вези, Витя, ее сюда».
10: «Товарищ милиционер, не надо ее сюда», — жалобно просил Пурлов. «Там, дома поговорите. Степаныч только завтра из командировки вернется. Тамара дома».
9: Костя бросил взгляд на Бауэра. Витя еле заметно кивнул. «Хорошо», — согласился Немирович. «Подождешь пока в камере. Если правду сказал, отпущу». Тамара Сидорчук открыла дверь сыщиком, одетая в красивый атласный халат. На лице ее было испуганное выражение. Она не знала, что привело в ее дом работников уголовного розыска.
4: «Что?» — с волнением спросила она милиционеров. «Что с Сережей? Где он?»
11: «С Сережей не знаю», — с надменными нотками в голосе ответил Немирович. «А с Жорой беда». Реакция там.

0: обеими руками за воротничок халата, прижав ладони к груди. Немирович понял. Она защищается, надо нагнетать. «Убивает жестоко», — продолжил Костя, активно иллюстрируя свой рассказ жестами. «Бьет железякой по голове, а потом душит. Да так душит, что кости шеи ломает, как хворост. Вроде мужик такой некрепкий, да?» Тамара кивнула. «Откуда такая сила в руках? Ну ничего, поймали. Теперь осудят и расстреляют». Константин повернулся к Тамаре лицом. Она стояла бледная, с округлившимися глазами. «Да вы не бойтесь, Тамара, мы его поймали. Он вчера вечером убил свою жену, так же жестоко. Она, наверное, заподозрила его, вот он и избавился от Светы». «Кто?» — словно очнувшись, спросила Тамара.
1: «Что кто?»
0: «Жора убил Светлану?» — переспросила Тамара.
1: «Да».
0: Сидорчук затрясла головой. Это продолжалось несколько секунд. «Нет», — сказала она громко, — «он не мог. Вчера не мог. Это не он. Он не маньяк, не Жорик».
1: «Так», — вцепился за сказанное Немирович, — «уточните, почему он не мог?»
0: Тамара начала махать на себя ладонями, опустилась на диван и несколько раз глубоко вздохнула. «Мне плохо», — сказала она и указала рукой в сторону кухни. «Принесите мне воды. Воды». Виктор быстро сообразил, метнулся на кухню и через несколько мгновений подал женщине стакан с водой. Тамара выпила и немного успокоилась. «Тамара», — Константин присел рядом с хозяйкой, — «почему вы уверены, что Пурлов не убийца?»
2: «Он не мог», — тихо говорила Тамара. «Его действительно могут расстрелять?»
0: «Да», — ответил Костя.
2: «Не надо. Он был у меня вчера вечером. Ушел только под утро, по-моему, в 5.
0: «А пришел во сколько?»
2: «В начале 11-го. Прямо с рыбалки приехал. Я его отмыла и...»
0: «Вы должны эти показания дать официально. Готовы?» Тамара сидела с закрытыми глазами. Губы ее шевелились, будто она советовалась с кем-то. Потом Сидорчук открыла глаза, посмотрела на Костю, на Виктора, встала и твердо произнесла. «Я дам показания».
3: «А мужа не боитесь?» — спросил Бауэр.
2: «Нет. А чего мне бояться? Чего?» — Тамара уже переходила на крик.
0: «Это неуместный вопрос», — пытался выправить ситуацию Немирович.
2: «Почему же?» — Тамара и не собиралась успокаиваться. «Это правильный вопрос. Вы же все думаете, что я шалава, да? Что я этого слесаря к себе в постель затащила?» «И затащила, и не собираюсь этого скрывать».
0: Тамара говорила все громче и громче, она стукнула себя ладонью в грудь.
2: «Вот здесь все накопилось, здесь. Он же со мной не спит уже 5. Он уходит после работы в свою спальню и храпит там, как кабан. Я для него мебель, я...»
0: Тамара провела руками по своей талии и остановила руки на бедрах.
2: «Молодая, сочная женщина. Я любви хочу, понимаете, любви. Не сковородки мыть каждый день, а от мужских рук стонать. Грубой мужской ласки хочу. Имею право?»
0: «Имеете», — поддакнул Костя.
2: «Я сейчас переоденусь, и мы поедем».
0: Тамара ушла в спальню, Костя и Виктор переглянулись.
4: «А вы артист», — прошептал Бауэр и поднял большой палец кверху. Когда подъехали к отделу, увидели, что у крыльца припаркована серая «Волга».
0: «Бычков», — сделал вывод Бауэр.
4: «Глущенко постарался», — решил Немирович. Бычков уже заканчивал допрос подозреваемого, когда в допросную вошел Немирович. В руках у Кости был протокол.
2: «Что ты за человек, Немирович?» — встретил возмущенной фразой капитана Бычков. «Если бы не Валентин, так и висело бы сегодняшнее убийство».
4: «А теперь не висит?» — спросил Немирович.
2: «Как сказать, упирается гражданин», — Бычков указал авторучкой на Пурлова. «Но это ненадолго. Улики у нас есть, свидетели есть, а алиби у него нет».
4: «Есть», — обрезал Немирович.
2: «Что есть?»
4: «Алиби у гражданина Пурлова есть. Придется искать настоящего убийцу, Алексей Иванович». После этих слов Костя положил на стол протокол допроса Тамары Сидорчук. «Читайте». Бычков схватил протокол и забегал по бумаге маленькими глазками. Прочитав, положил на стол и поднял глаза на Глущенко.
2: «Поторопился ты, Валя», — с досадой сказал Бычков.
4: Пурлова отпустили. Уезжая из отдела, Бычков пыхтел и, выражая недовольство, ворчал.
2: «Проводи меня, капитан», — сказал Немировичу следователь.
4: Когда подошли к двери, Бычков остановился и тихо спросил Костю.
2: Ты чего думаешь?

0: «Знаешь, что дальше делать будем? Кого искать?»
1: «Ух ты!» Не прошло и трех дней, как Немирович стал авторитетом для самого Алексея Ивановича. Еще позавчера следователь прокуратуры смотрел на капитана сверху вниз, и вдруг такой поворот.
0: «Вы дайте команду Моховой», — почти шепотом проговорил Костя, наклонившись к уху Бычкова. «Пусть она побыстрее сделает экспертизу той пластмассы».
1: «И все, что ли?»
2: «Нет, сейчас ребят пошлю по следу. Надо выяснить, откуда так поздно возвращалась Пурлова».
1: «Вот, это правильно. Это ты хорошо мыслишь, Немирович». Бычков с довольным видом похлопал Костю по плечу. «Результаты сразу мне. Телефон мой знаешь?»
0: «Конечно».
1: «Давай, Костя, надежда только на тебя».
0: Бычков навалился плечом на дверь и вывалился на улицу.
1: «Товарищ капитан!» — услышал голос дежурного старшины Константин. «Тут вас женщина дожидается».
0: Костя обратил внимание на стоящую в углу женщину с платком в руках и заплаканными глазами. «Вы ко мне?» — спросил капитан.
3: «Да», — ответила посетительница робким голосом. «Я вчера вечером приехала и узнала...» В уголках глаз женщины набухли капельки слез. Она смахнула их платком и продолжила. «Мне сказали, что я должна прийти к вам. Вот», — женщина протянула кусочек бумажки с надписью «Капитан Немирович».
1: «Понял», — сказал Костя. «Вы Строкова, подруга Ольги Нечипаренко».
0: Строкова кивнула и снова вытерла слезы платком. «Пойдемте со мной». Костя взял женщину под локоть и повел в кабинет. «Воды налить?» — спросил Немирович, усадив Строкову на стул.
3: «Да».
0: Костя подал стакан и сам сел напротив. Убедившись, что Строкова успокоилась, начал разговор.
1: «Эльвира, от вас, вернее, от ваших показаний многое зависит. Вы сейчас, пожалуйста, успокойтесь и вспомните вечер, когда к вам последний раз приходила Ольга Нечипаренко. Вспомнили?»
3: «Да, вечером Оля пришла ко мне, а утром я уехала на похороны».
1: «Вот и хорошо. В каком часу она от вас ушла и куда?»
3: «Не поздно. Ее Олег ждал».
1: «Олег Панов? Ее любовник?»
3: «Ну да, только это не любовник».
1: «А кто же он?»
3: «Это первая любовь. То, что Оля вышла за Сергея, за это чудовище, это просто недоразумение. Я ей говорила, что добром это не кончится. Вот видите, так и получилось».
0: У Эльвиры опять навернулись слезы. Она захныкала и закрыла лицо. Костя не мешал. Он терпеливо ждал, когда женщина успокоится.
3: «Зачем он ее убил?» — подняв покрасневшие глаза на Немировича, спросила Эльвира. «Застал с Олегом?»
1: «Нет», — коротко ответил Костя. «Скажите, Эльвира, к вам утром приходил Сергей Нечипаренко?»
3: «Приходил?» — Строкова ухмыльнулась. «Не приходил, а вломился. Чуть дверь мне не вынес».
1: «А в какое время это было? В котором часу?»
3: «Утром. Рано было еще».
0: «Очень важно», — Костя поводил перед лицом Строковой указательным пальцем. «Эльвира, важно. Вспоминайте точное время, когда у вас был Нечипаренко». Строкова задумалась. Она уперлась локтем в стол, положила на ладонь голову и закрыла глаза. Вспоминала.
3: «Пяти не было еще», — вспомнила Эльвира.
1: «Полпятого, пять?» — уточнял вопросами Костя.
3: «Нет, полпятого — это рано», — уверенно сказала Строкова. «Наверное, без пятнадцати, но до пяти это точно».
1: «Почему так уверены? На часы посмотрели?»
3: «Нет, какие там часы? У меня сосед в пять выходит на работу. Он водитель на первом маршруте. Я Сергея выпроводила, а через несколько минут сосед дверью хлопнул. Поэтому точно до пяти».
1: «Так, это уже что-то».
0: Немирович открыл блокнот, посмотрел записи и задал следующий вопрос.
1: «Вы живете на Некрасова?»
3: «Да, Некрасова, 7.
1: «А от вас до районной больницы далеко?»
0: Эльвира в недоумении посмотрела на капитана. Костя понял, отчего так удивилась женщина.
1: «Не удивляйтесь, я не местный», — пояснил сыщик. «Город пока еще плохо знаю».
3: «То-то я не поняла», — усмехнулась Строкова. «Далеко».
1: «Если пешком идти, то сколько времени?»
3: «Это смотря как идти. Если торопиться, то минут 40, а если нога за ногу, час».
1: «А рано утром можно на чем-нибудь доехать?» — продолжал выспрашивать Немирович.
3: «Да что вы, на чем? Автобусы не ходят так рано».
1: «А на такси?»
3: «Вижу, вижу, что вы не местный. Такси не тот случай. У нас на Некрасова днем такси не поймаешь, а уж в такую рань тем более».
1: «Я вас понял».
0: Костя достал из стола протокол, записал показания Строкова и проводил женщину к выходу. Затем поднялся в приемную Ильина.
1: Инна Васильевна с мраморным лицом и со сноровкой робота что-то печатала на машинке. Не отрываясь от работы, она резко повернула голову в сторону вошедшего Немировича и строго спросила. «По делу?»
0: «Да», — в той же тональности ответил Костя. Больше вопросов не было. Инна Васильевна энергично кивнула, разрешая войти к начальнику.
1: «Ты пришел меня напугать?» — недоверчиво спросил Ильин.
0: «Не знаю, это как вы отреагируете».
1: «Вижу, что-то выкопал. Гадость какую-то, да?»
0: «Почему сразу гадость? Надо ехать к Регинскому. Ни Чапаренко не убивал жену».
1: «Это чего вдруг такие выводы?»
0: «Вот», — Костя положил перед Ильиным показания Строковой.
1: Ильин надел очки и внимательно прочитал содержание. «Ну, и что?» — спросил он, прочитав.
0: «Как что? Это алиби. Он в момент убийства находился у Строковой. Вы на время обратили внимание?»
1: «Ты меня за придурка не держи, вижу я время».
0: «И что, ты точно знаешь время убийства Ольги?»
1: «Эксперты установили. Это было примерно в половине пятого».
0: «Примерно», — перебил Костю Ильин. «И каракуль тебе то же самое скажет. Не лезь в бутылку, Станиславский. Это, — Николай Иванович потряс в руке протокол, — не доказательство. Только беду на себя накличешь».
1: «Что теперь?»
0: «Ничего, занимайся сегодняшним убийством. С тем вопрос решен, не Чапаренко пока посидит».
1: «Вы что думаете, Николай Иванович, я за обреза переживаю?»
0: «Нет, я переживаю за невинных женщин. Я уже говорил вам, пока отдувается не Чапаренко, настоящий убийца ходит на свободе. Вы что, не видите, что убийство Ольги Нечапаренко и Пурловой похоже? Не видите?»
1: «Это хорошо, что тебя каракуль не слышит», — затряс кулаком Ильин. «Он бы тебя порвал на куски. Ты ошалел, Немирович? Чем они похожи?»
0: «Николай Иванович, снимите розовые очки. Мой вам совет, пока не поздно, отнеситесь серьезно к моим словам».
4: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Радио Рансис. www.rancis.org

0: Quartz Records представляет.
1: Евгений Кунгуров,
2: солист театра «Новая опера», участник телевизионных проектов «Большая опера», «Голос» и «Один в один».
1: Специально для радио «Рансис».
2: Запись, сведения, мастеринг Алексей Черемуш.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: 500 рублей могут спасти гиганта мысли.
2: Скажите, а 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?
3: Я думаю, что торг здесь неуместен. Простите.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Первой исполнительницей веселой песенки польского композитора Бориса Климчука «Рудериц» была Хелена Майданец. На русский язык эту песню перевел Асар Эппель, а записала ее Тамара Миансарова. Называется песенка «Рыжик».
5: Рос до небес солнечный лес, и не видал, что возле пня на крепкой ножке

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Часто так бывает, что новое

оказывается всего-навсего лишь хорошо забытым старым. Слушайте старую музыку в эфире «Радио Рансис», и вы узнаете много нового. Ежедневно канал ретро-музыки «Ностальгия» в эфире «Радио Рансис».

В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

тот человек, который первым вышел на берега Онега в ранний час, воспринял тишину как голос свыше, и красоту, насколько хватит глаз, впитал и растворился в ней всецело. А розовая нежная заря аккордом еле слышным прозвенела в дремучем грубом сердце дикаря. Шушукались таинственные сосны, сметая без особого труда остатки мутноватой пыли звездной с холодной синей глади в никуда. Пол космоса у самых ног лежало, все было там, и страх, и благодать, и не хватало только слов, пожалуй, чтоб это все с любовью передать. На свежий пень устало сел прохожий, не выпуская кантели из рук, кусок ольхи, вполне обычный, ожил, и с нитей струн сорвался первый звук, чтоб одинокой каплей кануть в воду. Второй родился вслед за ним спеша, с ним выпорхнула птицей на свободу Карелии поющая душа. А третий стал далеким отголоском всех рун, еще не сложенных пока, кипели в нем негромком и неброском грядущие тревожные века. И вера в то, что живы мы, покуда способны излучать и видеть свет, что только от любви возможно чудо. Мир — песня о любви, о смерти —

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В студии редактор Кирилл Зорин. «Посвящение Кантеле» – так называется стихотворение Олега Гальченко, которое прозвучало в нашем эфире в исполнении Юрия Тихомирова. Герой сегодняшней передачи знает об этом уникальном инструменте практически все. И как один из главных героев карело-финского эпоса «Калевала» Вяйнемёйнен, он берет в руки волшебные гусли и приглашает нас в свои владения, в царство Севера. А древний Кантеле в умелых и чутких руках мастера обретает новое звучание. Об этом знают не только в Карелии, но и за ее пределами. Чтобы в этом убедиться, давайте вместе с ведущими программы Марией Кочедыковой и Дмитрием Балыкиным отправимся в Петрозаводск.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона Мария Кочедыкова
1: и Дмитрий Балыкин.
0: Недаром нашу сегодняшнюю передачу мы начали с музыки. Ведь музыка в нашей жизни с нами повсюду. Порой она помогает поднимать настроение, преодолевать трудности. И сегодня у нас в гостях музыкант-терапевт. Человек, который с помощью музыкальных занятий помогает людям не только реализовать себя, но и найти себя, преодолеть различные жизненные трудности. У нас сегодня в гостях Сергей Яковлевич Сангрид из Петрозаводска. Сергей Яковлевич, мы приветствуем вас.
2: Здравствуйте, здравствуйте всем.
1: Нашу программу открыл замечательный вальс, написанный для такого, может быть, немного необычного инструмента – пятиструнные кантели. Ну, про кантели мы немножечко еще поговорим попозже, а сейчас давайте поговорим о том, с чего все начиналось. Потому что, когда до эфира я сказал, что наш проект называется «Зрячее сердце», вы так пошутили, что музыка у вас в сердце, в печенках и, в общем, везде.
2: Наверное, все начиналось в хоровом училище при Ленинградской государственной академической капелле, когда я с детства, с 8 лет, пел в академическом классическом хоре. Сначала был в музыке, а потом где-то в лет 15-16 я задался вопросом, что такое музыка, почему она так сильно воздействует. И вся последующая жизнь – это поиск ответов, что же такое музыка, почему она обладает такой силой воздействия на людей. Потом я учился в консерватории по специальности дирижер, хоровик, преподаватель хоровых дисциплин и теоретик, музыковед, преподаватель музыковедческих дисциплин. Работа в ансамбле кантеля, то есть это все профессиональная работа, совершенно академическая в тех рамках, которые диктует профессиональное искусство. И вот здесь я познакомился с калевалой, с инструментом кантеля и заинтересовался историей, народными традициями, народными инструментами. И, в общем-то, с каких-то уже давних пор я играю в такую игру. Вяйна Мёйнин – это главный герой эпоса калевала. Тот, который создал кантеля, и не только кантеля, еще много всяких вещей в этом мире. Чуть ли не мир сотворил, согласно эпосу. Он мог останавливать своей игрой на кантеле войны. Его слушала живая, неживая природа и подчинялась его воле. И я играю в такую игру. А если бы Вяйна Мёйнин жил сегодня? А если это не просто красивая сказка о волшебной силе музыки, в частности, музыки кантеля? Но и, в общем-то, были такие специалисты, были знатоки в истории человечества, которые понимали музыку не просто как авторское произведение композиторское, либо безымянного автора, который исполняется в данных каких-то конкретных рамках, в данной традиции, в концертном зале, в филармонии, в учебном классе, но что-то понимали шире, чем те представления о музыке, которые, в общем-то, были у меня сформированы профессиональной работой и профессиональной учебой. Так я вышел на методику сначала работы с детьми. Это ансамбль «Воробьишки», детский фольклорный ансамбль «Воробьишки». А потом студенческий ансамбль «Джинс Кантеле», который весь был основан, все творчество на импровизации, на различных этнических мелодиях. И это был путь в музыкальную терапию, как оказалось.

Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах.

0: за эфиром вы сказали, что вы первоначально, когда закончили только консерваторию, не думали, что ваша профессия музыканта приведет вас к занятиям музыкальной терапии. Как вообще образовался ансамбль Джинс Кантеля? И как вы решили, что нужно привлекать к занятиям музыкой, что нужно работать не только с профессионалами, но и с любителями, которые не брали в руки никогда инструмент?
1: При создании ансамбля «Воробьишки» я исходил из того, что в народной традиции не было жесткого отбора по каким-то вокальным, физическим данным, психологическим в то или иное творческое сообщество, да, в деревенский хор народный или в праздник народный. То есть могли участвовать все, независимо от того, какой он, да, ну, не портит, и все, хочется, и пожалуйста. Также в ансамбль «Воробьишки» принимались все желающие, лишь бы было желание регулярно заниматься, учиться, петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. Это подготовило почву попробовать работать и сделать то же самое со студентами. Первый состав ансамбля «Джинс Кантель» — это были необычные студенты, не просто студенты. Это были будущие учителя труда. На своих занятиях по деревообработке они создавали кантель. В то время был большой запрос на малострунные инструменты. Педагогический университет, он откликнулся на этот запрос социальный. Студентами было обеспечено большое количество учеников, как в Петрозаводске, так по всей Карелии, и не только в Карелии, но и в Тверской области, и потом в других финно-угорских народах. Создавали кантели. Но эти ребята, они только делали кантели, как мастера, но не умели играть. И вот Владлен Тропин, в то время декан факультета, он пригласил меня обучать студентов игре на кантели. Те, которые сами сделали кантель, как Вяйнамёйнин. Мы встретились с ребятами и решили, что просто создать обучение, вот это первая струна, вторая, третья, четвертая, пятая, и все, как бы для себя это неинтересно. Давайте поиграем в такую игру, создадим концепцию, что мы сохраняем и развиваем мужскую традицию игры на кантеле. Собственно, как это в основном и было, играли мужчины. И Вяйнамёйнин, согласно эпосу Калевала, это первый кантелист в мире. Так стала зарождаться методика устного обучения игре на кантеле.

0: А Кантеле вообще насколько легок в освоении? И вообще, давайте немножечко скажем для наших слушателей, не посвященных, финские, карельские народные инструменты. Что это такое?
1: Угу. Кантеле считается главным этническим инструментом карелов и финнов. Название одно и то же – кантеле. Это струнный щипковый музыкальный инструмент, родственный русским гуслям. Можно сказать, это северные гусли. На древнем кантеле, которому свыше 1000 лет, считают ученые, было 5 струн. 5 струн достаточно, чтобы играть разнообразную музыку. И мы продолжаем играть начальную ступень, по крайней мере, на 5-струнных кантеле. Насколько сложный, как любой музыкальный инструмент – он требует музыкальности, да, развития мелкой моторики развитой, чтобы бегали пальчики. Единственное, что кантеле – такой очень веселый инструмент в том отношении, что он очень компактный, маленький, легкий, и на нем можно играть, сидя, прижимая к себе инструмент. Можно играть стоя, но можно играть и лежа. Наверное, не так много музыкальных инструментов, на которых можно играть лежа без всяческих потерь.
0: Ну вот да, я припоминаю, что мы, когда посещали ваш Стангрид-центр в июле этого года, минут через 20, да, во время мастер-класса, ну что-то такое наиграли. И у меня здесь все-таки вот вопрос действительно назревает такой. Будучи в музыке все-таки дилетантом, потому что по профессии я юрист, а по совместительству ведущий радио Рансис, инструмент этот освоить, ну, попроще, чем, скажем, гитару.
1: Конечно, это доступный инструмент. Благодаря именно тому, что здесь нет грифа. Да, это род цитры, то есть есть коробок, на который натянуты струны. И если хороший коробок, корпус, который резонирует, хорошие струны, то уже по природе трудно издать неприятный звук. А для того, чтобы играть аккорды, не нужно выстраивать сложные комбинации из пальцев, как на гитаре, либо других грифовых инструментов. Да, я просто приглушаю необходимые струны, и нужный аккорд звучит. Вот сейчас звучит тоника. Переношу пальцы на соседние струны. Вот на этих двух аккордах тоника доминанта основано большое количество народных мелодий европейских различных народов. Добавляем третий аккорд. Это уже какой-то наигрыш. Конечно, это можно учиться даже больше. 20 минут – это вы много взяли. Через 20 минут вы играли пальчиками, Дмитрий. Аккорды, если вы помните, вы заиграли через 2 минуты. Так что за 2 минуты, конечно, простейший аккомпанемент можно овладеть буквально сразу. Ансамбль «Джинс Кантеле» проводит мастер-класс достаточно регулярно по блиц-обучению игре на кантеле. И в Петрозаводске эти мастер-классы пользуются успехом. Мы раздаем инструменты, объясняем, импровизируют либо пальчиками. Я сейчас покажу, как импровизирую колокола. Крайние струны звучат постоянно. В середине импровизируем.

0: Очень похоже.
1: Такие импровизации, собирая 10-15 кантелистов, можно посадить одновременно. Все играют какую-то постоянную ритмическую фигуру, а по очереди импровизируют на других струнах. И это доступно буквально сразу через минуту, две, три после того, как инструмент попал в руки человеку. В настоящий момент я использую 5-струнное кантеле, 10-струнное кантеле, 12-струнное кантеле. Есть еще хроматическое, полнохроматическое кантеле. Но это требует обучения серьезного и взрослости, потому что струны там натянуты гораздо сильнее. Это профессиональный инструмент, на котором играют в ансамбле кантеле. Кантеле настраиваю мажор или минор, это в зависимости от настроения или какие задачи стоят передо мной или перед моим учеником.
0: Вы сказали, что в древние времена кантелистами были мужчины. А сейчас эта традиция нарушается или нет? Девушки приходят в ваш ансамбль?
1: Приходит. И в наш ансамбль, да. Во второй состав пришла одна девушка. Очень просилась, я сопротивлялся. Пришла Ольга. И я на концертах стал говорить такой текст. «Мы возрождаем мужскую традицию игры на кантеле». Это такая актуальная тема, что нам даже девушка Оля помогает. В третьем – Оля и Маша. В четвертом составе у нас не было ни одного парня, кроме меня. В пятом появляются опять новые парни, и уже их больше. Играют девушки, играют. Но единственное, что когда играют девушки, это звучит все равно по-другому, чем играют парни.
2: Прервемся на несколько минут и прикоснемся к рунам великого эпоса Калевала, где говорится о том, как легендарный Вейнемёйнен создал свой первый кантеле. «Чистый, как небо, звонкий, как мир». Текст читает Юрий Тихомиров.
3: Вековечный Вейнемёйнен рыбу на куски разрезал. Верно, может получиться кантеле из рыбьей кости. Раз уж мастер не нашелся, кто бы кантеле построил, вековечный Вейнемёйнен сам в умельца обратился. Из чего он короб сделал? Щучью челюсть взял на короб. Из чего колки он сделал? Щучьи зубы приспособил. Из чего он струны сделал? Волос конский взял у Хейси. Старый вещи Вейнемёйнен на руки берет свой короб, опускает на колени. Пусть приходят люди слушать ликованье рунопевца, кантелойнена звучанье. Пальцы гибкие порхали, щучьи зубы рокотали, распевал плавник чудесно. Пел искусно волос конский, весело струна звенела. Не было такой зверушки среди всех четвероногих, среди скачущих по лесу, чтобы слушать не явилась, не пришла девица чудо. Сколько было птиц небесных, сколько было птах двукрылых, все пургою прилетели, дружной стайкой опустились, чтобы кантеле послушать, чтоб игрою насладиться. Вот сама воды хозяйка, травогрудая красотка, поднимается из моря, выбирается из глуби, налегла на камень грудью, ловко выбралась на луду, чтобы слушать эти звуки. Ликованье старца Вяйно. Вековечный Вейнемёйнен вновь садится у кормила. Лодку в море направляет, челн ведет к причалам Похье, к пристаням ему знакомым.

0: Напоминаем, что вы слушаете программу «Зрячее сердце». У нас в гостях Сергей Яковлевич Стангрид, музыкальный терапевт. И сегодня мы говорим о занятиях музыкальной терапии и о различных народных инструментах.
1: А вот у меня такой, может быть, дурацкий вопрос, но почему очень мало композиторов женщин?
2: Вопрос риторический.
0: Потому что женщины, наверное, больше пишут стихи.
2: Достаточно известно, что занятия музыкой и математика, музыка и математика, они близки, друг друга дополняют. Когда я поступал в хоровое училище, приемные экзамены, прослушивание маленьких мальчиков проходит таким образом, что проверяют и музыкальные способности, и математические. Там хоровое училище при Санкт-Петербургской капелле имени Глинки, оно ведет традиции с певчих еще Ивана Грозного, это придворная капелла. И опыт нескольких столетий говорит о том, что если мальчик способен музыкально, то и математически будет. Если он математически способен, то он сможет и в музыке достичь каких-то результатов. Вот я подумал об этом, а много ли тетенек, женщин-математиков? Поэтому и так мало композиторов. Мария права, да, что скорее здесь вот лирика через поэзию проявляет себя, через живопись. Я не прав? Много есть женщин-математиков?
1: Думаю, что нет. Исследователей все-таки мало. И математиков, и психологов все-таки в основном, я смотрю, мужчины, да, больше.
0: Ну вот меня очень удивило ваше высказывание, что музыка и математика близки. Мне всегда казалось, что, ну, из своего опыта, и всегда мне представлялось, что музыку-то больше чувствуют люди гуманитарного склада, потому что я в свое время занималась музыкой, но с математикой у меня были сложности.
2: Конечно, нужны музыкальные способности. Я говорю об успешности профессионального музыканта, да, а не об успешности математика. Но математики, которые встречались мне, взрослые математики, если они хотели включиться, заняться музыкой, будучи зрелыми мужчинами, то математическая логика им помогала в этом, по крайней мере, в европейской музыке, да, очень много математики. Это настройка струн, то есть соотношение струн. С точки зрения физики там стройная система. Построение аккордов — это чистая математика. Там правит число.

0: Давайте вернемся к музыкальным занятиям. В какой-то момент вы стали заниматься с особенными детьми. Как это произошло?
1: Воробьишки к 96-му году уже так завоевали популярность и успех. Появлялись малышки-воробьишки. И главный врач второй детской поликлиники города Петрозаводска пригласил меня в центр реабилитации, а именно в медико-психолога логопедический кабинет, попробовать по этой методике поработать с детьми, у которых есть проблемы с речью. Основания для этих проблем, они были различные. Это и детский церебральный паралич, и другие заболевания. С 96-го года я в поликлинике проводил занятия с детьми, называя это просто музыкальные занятия. Через 3 года возник вопрос, чем же мы занимаемся? Может, это музыкальная терапия? Была возможность у меня в Финляндии познакомиться с финскими музыкальными терапевтами и с финской школой музыкальной терапии. Я познакомился, я рассказал, сдал типа что-то публичного экзамена о том, что я делаю. И мне финны похлопали по плечу и сказали: «Это музыкальная терапия, на тебе диплом гильдии музыкальных терапевтов, Сергей, молодец. И ты нас удивил, что ты из Калевалы вытащил музыкальную терапию». Хотя финны тоже кантели развивают и уважают самым образом разнообразным. И музыкальная терапия, официальная музыкальная терапия в Финляндии существует с 1973 года. А у нас, надо сказать, такой специальности в реестре еще нет. Мы можем говорить, что я работаю музыкальным терапевтом, но на самом деле такой профессии у нас нет официально до сих пор. И многократные попытки различных людей создать систему подготовки, параметры, нормы этой профессии, чтобы это попало в реестр профессий, пока не оканчивается неудачей. С 99 года я ощущаю себя, да, вот, понимаю, что это музыкальная терапия. Был еще Грэм Дикерсон, англичанин, который в начале 2000-х годов изучал, мониторил музыкальную терапию у нас здесь, в России. Он тоже был на моих занятиях и сказал, да, все правильно, совпадает по нормам и параметрам мировой музыкальной терапии. Кроме того, еще был важный момент. В 2000 году Сергей Шушарян организовал первый конгресс «Музыкальная терапия и восстановительная медицина в 21 веке». Задача конгресса была аккумулировать известный опыт в этой области, в области музыкальной терапии, то, что накопилось у нас в России, и создать профессию. Профессия не создалась пока, но зато очень вышел важный для меня приказ по Минздраву Российской Федерации, который находил место музыкальной терапии в системе здравоохранения, а именно в разделе курортология и восстановительная медицина. Моя методика кантелитерапия была названа лечебной педагогикой, относилась к этой системе, да, лечебная педагогика, и рекомендована для использования врачами. Этот приказ мне позволяет работать в том числе в системе Минздрава в психоневрологическом диспансере города Петрозаводска.

0: А вот чего удается добиться благодаря музыкальной терапии? Я вот по себе могу сказать, что я порой без музыки даже как-то не могу уснуть. Включаю плеер, у меня есть несколько альбомов, которые я люблю, с китайской музыкой, в частности, для релаксации. Утром я тоже иногда как-то вот не могу встряхнуться, добираюсь до плеера, включаю что-нибудь быстрое, и минут 10 еще лежу, и только потом меня музыка так вот встряхивает. Вот каковы результаты музыкальной терапии в целом? Потому что, помнится, в одном интервью вы говорили, что вплоть до того, что там реанимации, да, женщину удалось поднять на ноги или что-то такое.
1: На ноги эта женщина, финка и карелка, не поднялась, но что-то в мозгу у нее зашевелилось, услышав в исполнении «Воробьишек» песню своей молодости. После полугода молчания она запела эту песню про себя. Вся проблема в том, что очень трудно унифицировать нормы. Есть только принципы музыкальной терапии. И средства, результаты, они совершенно индивидуальны. У каждого ребенка, с каждым ребенком они будут чаще всего различны в чем-то. Потому что каждый человек различен. А цели, чего удается добиваться, они индивидуальны. Приходит ко мне конкретный ребенок, у которого есть проблемы с общением, либо с речью, либо с мелкой моторикой, либо с крупной моторикой, либо с эмоциями, либо с интеллектом через музыкальные занятия. Чего-то стараемся достичь. Если вы, Дмитрий, используете музыкальную терапию, это так называемая пассивная музыкальная самотерапия, я бы так сказал. То есть вы используете музыку, которая вас либо бодрит утренняя музыка, либо успокоит, даст вам возможность заснуть. У меня активная форма музыкальной терапии, когда я провоцирую всех детей петь, двигаться, играть на каком-то, на том или ином музыкальном инструменте. То есть это активная форма, когда ребенок вовлечен в процесс музицирования, а не потребляет. Я раздаю инструмент, попробуйте сами играть. Что можно достичь средствами музыкальной терапии? Давайте вспомним, что Всемирная организация здравоохранения говорит про здоровье человека, отмечая три составных части этого здоровья. Первое – физическое здоровье. Второе – психическое здоровье. И третье – социальное здоровье. Так вот, от каждого ребенка, от каждого члена семьи, кто приходит ко мне, взрослого, я жду конкретный заказ, или мы договариваемся, в какой части здоровья какие-то есть проблемы. Да? Это либо вопрос коммуникации, общения, проявления себя, то есть социальное здоровье, либо это проблемы какими-то с психическими, когнитивными, эмоциональными проявлениями, либо на физическом уровне дети с ДЦП, где нужно помочь расслабить мышцы, развить мелкую моторику для того, чтобы потом ребенок лучше учился в школе.
0: А активизация интеллектуальной деятельности благодаря музыке возможна? Вы вот будете смеяться, а я, например, пишу на работе некоторые отчеты, заявки проектные под финскую певицу Катри Хелена. Мне вот знакомый диск привез 4 года назад. И вот как-то под нее, ну еще там есть парочка вариантов, под кого пишется.
1: Ну, у меня такое представление о себе и о человеке, что если мы снимем с человека лишние зажимы, напряжение, то и мозг начинает работать лучше, продуктивнее. Значит, Катрин вас вдохновляет, помогает вам. Если человек занимает такое гармонично организованное состояние, не вялый и не слишком зажатый, гиперактивный, некое срединное состояние творческой продуктивности, интеллектуальной в том числе продуктивности,

Вы слушали первый выпуск беседы с музыкантом, терапевтом, руководителем ансамбля «Джинс Кантеле» Сергеем Яковлевичем Стангритом. В ближайшем выпуске передачи мы узнаем о том, что ждет посетителей Стангрит-центра, поговорим о различных музыкальных инструментах, которые хранятся в архиве Сергея Яковлевича и являются изюминкой его оркестра. Пройдем краткий курс музыкального языка, который, я надеюсь, понятен всем жителям планеты. Итак, до новых встреч в эфире!

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro_skmf@ransys.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио «Рансис». www.rансис.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон». У микрофона Евгений Корнев. Все чаще и чаще мне приходится делать выпуски такие невеселые про то, как над инвалидами по зрению просто откровенно издеваются и портят им жизни всеми возможными способами. С появлением интернета многим инвалидам по зрению вроде бы стало жить лучше. Они могут читать книги, они могут работать, они могут заниматься различными делами, которыми раньше не могли заниматься, но для этого им нужны программы экранного доступа, средства распознавания, описания изображений, средства связи со зрячими помощниками и так далее. А все это, как правило, сервисы, которые и делаются, и работают вот в той самой вражеской территории. А дело в том, что весной 2026 года представители властей провели несколько встреч с так называемым IT-сообществом. То есть это интернет-провайдеры, какие-то компании, которые занимаются обслуживанием интернета, мобильные операторы и так далее, где им был отдан приказ свести использование зарубежного трафика, имеется в виду тот трафик, который уходит на территорию вражеских государств, к минимуму. Ну, например, ввести плату за использование VPN и так далее и тому подобное. Так вот, в апреле 2026 года я в полной мере обнаружил, что без всяких церемоний мне просто заблокировали доступ к большинству зарубежных ресурсов и сайтов, которые находятся на территории вот этих самых вражеских государств. Выражается это в том, что я открываю браузер и пытаюсь зайти на какой-нибудь абсолютно безобидный сайт. Ну, например, tvbox.one, который никакой антироссийской пропагандой не занимается, а там просто выкладываются программы для Android TV. Или на тот же ресурс crowdin.com, который мне нужен для работы. Но они либо вообще не открываются, либо загружаются очень-очень медленно. Включаем VPN-туннель, прокси и видим, что после включения сайты работают нормально. Но это еще не все. Многие, я думаю, уже столкнулись с ситуацией, когда вы пытаетесь обновить прошивку для вашего смартфона, то есть он показывает, что обновление есть, вы пытаетесь его обновить. Ну, например, так у меня наблюдается на смартфонах Motorola. А обновление не происходит. Стоит 0% и ничего не двигается. Если включить опять пресловутый VPN и прокси, без которого сейчас никуда, обновление начинает загружаться. Но это еще не все. Я, например, обнаружил, что программа Ethereum, про которую я в свое время целую передачу делал, тоже не работает у меня без VPN. Если по-честному через провайдера ее запускать, то выдается сообщение, не удалось выполнить запрос, потому что при каждом запуске программа обращается к какому-то удаленному серверу, который, по-видимому, тоже находится на вражеской территории, чтобы проверить обновление баз и так далее. А мне просто весь трафик практически зарубежный заблокировали. Да, Google, Microsoft еще худо-бедно работают, но вот все остальное уже без VPN и прокси не загружается. В результате получается следующая картина. Все мы платим каждый месяц провайдеру деньги за интернет. Причем у всех провайдер каждый год, а у некоторых и почаще, задирает цены все выше и выше. Платите вы все больше, а полноценного доступа в интернет вам просто не предоставляют. Вы не можете без VPN и прокси пользоваться нужными вам ресурсами хотя бы для того, чтобы какие-то задачи по работе или, ну, например, обновлять скринридеры. Ведь и JOS, и NVIDIA — все это скринридеры, которые и обновляются, и разрабатываются на вражеских территориях. Так вот, все это тоже либо уже не работает, либо скоро работать перестанет. Так вот, я сейчас опишу, как в подобной ситуации вы можете хотя бы чисто из самоуважения попытаться как-то выяснить отношения с вашим провайдером.
0: Инфотрон.
1: Начну с того, что все мы, как я уже сказал, платим каждый месяц за интернет. Вы платите не пресловутому, простите за нецензурное выражение, Роскомнадзору, а вашему интернет-провайдеру. Он вам обязан за ваши деньги предоставить полноценный доступ в интернет. Поэтому претензии нужно предъявлять ему. Однако, если вы попытаетесь написать вашему провайдеру или позвонить и сказать, что у меня не открывается такой-то сайт и так далее, большинство российских провайдеров начнут вам, мягко выражаясь, ездить по ушам. Они начнут ссылаться на вот этот самый пресловутый Роскомнадзор, что у них установлено вот это самое ТСУ, и они никакого отношения не имеют, они ничего не могут сделать. Вот ТСУ обязан установить каждый провайдер. Да, это действительно так. Каждый провайдер должен установить вот это устройство ТСУ, которое занимается тем, что в него вот этот самый Роскомнадзор загружает некие правила, цензуры и ограничений, и провайдер не имеет никакой якобы возможности на это все влиять. Ну, если вы после такого ответа отступитесь, ну, значит, провайдер будет издеваться над вами и дальше. На самом деле, вам нужно провести операцию так называемой трассировки. Сейчас я расскажу, как это делается. Трассировка — это процедура, которая выполняется на вашем компьютере, она просто пошагово показывает, через какие узлы проходит трафик. Дело в том, что трафик сейчас, он идет через множество промежуточных узлов. Сначала он идет от вашего компьютера к вашему провайдеру, от вашего провайдера через какие-то промежуточные узлы, и только в конце он либо попадает на компьютер, на котором находится сайт, к которому вы обращаетесь, либо до него не доходит. И процедура трассировки вам просто пошагово показывает, через какие узлы проходит трафик и какой узел его блокирует. Я в своем примере буду основываться вот на том сайте tvbox.wav. Безобидный сайт, который без VPN открыть просто мне невозможно. Так вот, нажимаем комбинацию клавиши Windows плюс английская буква X, открывается список пунктов, нажимаем на пункт терминал, открывается командная строка, в нее мы вписываем следующую команду. TraceRT, пробел и название сайта, точнее адрес сайта. TraceRT пишется по буквам следующим образом. TRACERT, то есть TRACERT, потом пробел, а потом, ну, в моем примере, tvbox.ode. А вы пишете адрес сайта, который вы хотите предъявить провайдеру. Так вот, написали, нажали Enter и смотрите, что вам выдала команда. Ответ вы можете либо с помощью NVDA, либо с помощью JAWS, оба этих скринридера позволяют выделять и копировать текст, либо используя команду меню самого терминала, по-моему, она называется «копировать вывод», а есть команда, которая сразу ответ позволяет вывести в текстовой файл. В общем, как хотите, главное, что вы должны ответ скопировать, вставить в письмо и это письмо отправить на адрес поддержки провайдера. Там информация будет представлена построчно. То есть первая строка — это первый узел, на который попадает запрос, потом вторая, третья, а последняя — это та строка, на которой запрос остановился. Если в последней строке будет указан домен, адрес того сайта, к которому вы пытались обратиться, это значит, запрос до него дошел. А если будет, как в моем случае, указан другой узел, то вот именно этот узел запрос и заблокировал. В моем случае выяснилось, что запрос блокируется неким узлом, адрес которого там был написан в ответе команды. Да, кстати, рядом с каждым узлом, помимо его адреса или IP-адреса или домена, указаны еще всякие технические параметры в миллисекундах, ну, например, время отклика узла, пинг и тому подобное. Так вот, я обнаружил, что запрос блокирует некий узел с адресом m5-r2.inet2.ru. Я просто открыл браузер и в адресной строке написал inet2.ru. Открылся сайт вот этой самой конторы, которая продает трафик, то есть это просто какая-то контора, которая предоставляет услуги как раз обмена трафиком. И там есть пункт, который называется «Участники». Я зашел в этот раздел и обнаружил там провайдера своего. Таким образом, мой провайдер пропускает трафик, точнее говоря, он пользуются услугами вот этого самого сомнительного узла inet2.ru. Причем, я не знаю, то ли провайдер это делает по принуждению, потому что его заставили, то ли хочет как-то выгадать и схитрить, я не знаю. Но это опять не наши проблемы. Главное, что я выяснил, что вот этот узел дальше не пускает запрос. После этого вы можете, если вы обнаружили, что блокирует запрос какой-то ресурс, который вы не используете, но это не ваши проблемы. Вы не по собственной инициативе пользуетесь услугами вот этого самого посредника. Это провайдер им пользуется. Значит, провайдер пусть либо разбирается с тем посредником, через которого он трафик пропускает, либо снижает вам плату и компенсирует вам проблемы, которые они вам создают. Потому что, еще раз подчеркиваю, это провайдер либо пытается как-то что-то выгадать, ну, в общем, занимается вот этими махинациями, это не вы. Вы платите деньги провайдеру. Вы провайдеру отправляете результат трассировки и говорите, ну вот, пожалуйста, я вам плачу деньги, меня не волнует, как вы трафик пропускаете, кто чего вам приказывает, я деньги вам плачу. Поэтому либо вы мне объясняете, по какому такому решению, причем предоставьте мне в письменном виде это распоряжение, приказ, желательно с указанием ответственных лиц, либо будем разговаривать с вами в другом месте. Провайдер, скорее всего, начнет использовать вот эту самую извечную их отмазку. Ой, это не мы, это Роскомнадзор, это ТЦУ и прочее, прочее. Ну, еще раз повторюсь, это не ваши проблемы. Провайдер с вас берет деньги за то, чтобы вы полноценно пользовались интернетом. А вы им полноценно пользоваться не можете. Вам нужно еще и за деньги, как правило, покупать всевозможные VPN, прокси и прочее. То есть, помимо того, что провайдер с вас берет все больше денег, а доступ в интернет предоставляет все меньше, вы еще должны дополнительно платить другим каким-то ресурсам за то, чтобы полноценно использовать интернет.
0: Инфотрон.
1: Дальше, если провайдер скажет, ой, это не мы, это вот те-то, те-то и те-то, ну тогда вы заходите на сайт вашей прокуратуры местные и смотрите, как составить исковое заявление в суд и пытаетесь подать в суд на вашего интернет-провайдера. На самом деле есть тьма тьмущая всяких норм и законов, которые нарушают подобные конторы. Ну, есть, например, что-то вроде предоставления заведомо некачественных услуг. То есть деньги с вас провайдер берет по-прежнему, немаленькие, а доступ в интернет у вас неполноценный. Значит, это примерно то же самое, как вы пошли в магазин, купили, ну, скажем, 1,5 литра кваса, пришли домой, открыли, а там от силы 0,5 бутылки кваса. Ну, скорее всего, вы от продавца или производителя потребуете товар заменить, либо деньги вернуть. То же самое здесь. Провайдер с вас берет деньги за доступ в интернет. Но доступ в этот интернет либо непосредственно, либо косвенным образом блокирует. А когда вы ему об этом говорите, они начинают говорить, ой, это не мы, это Роскомнадзор, это ТСУ, это какие-то узлы и прочее-прочее. Но это уже не ваши проблемы. Деньги-то вы им платите. Так вот, дальше все зависит от того, кто кого. Вы подаете в суд, либо консультируетесь у юристов, либо сами как-то находите, какие нормы и законы вот это все нарушают. Но это действительно, скажем так, предоставление заведомо некачественных услуг. Либо пусть тогда с вас меньше берут, раз неполноценные услуги оказывают, либо вам это все возмещают и так далее. В моем случае я ни на другого провайдера перейти не могу, потому что у меня в доме всего два провайдера, один из которых оптоволоконный. Хотя, я думаю, тот провайдер тоже, наверное, как-то хитрит и юлит. Да, конечно, если дело дойдет до суда, и представители провайдера начнут как-то оправдываться, вот как, например, они будут оправдывать запрет доступа на сайт tvbox.one. Никакой вражеской пропаганды там нет, никакой антироссийской деятельности он не ведет. А crowding.com, в чем провинился? Ведь никаких конкретных приказов, есть просто установка блокировать зарубежный трафик. Но тогда получается, что у вас могут и скринридеры перестать обновляться, и обновления для NVIDIA скачиваться с их портала для обновления, дополнений и так далее, потому что все идет из-за рубежа, что касается доступности и многих других полезных сервисов. И как вот провайдер будет оправдываться? Нам приказали? Хорошо, кто приказал? Вследствие чего приказал? А если бы вот таких вот обращений было много и в массовом порядке, возможно, это, может быть, на что-либо повлияло. Хотя, я думаю, все прекрасно понимают, что в нашей стране, когда дело доходит до разборок с вот этими властными структурами, то тут, как правило, суды сразу начинают бояться. И правда, скорее всего, будет не на стороне простых людей. Но, тем не менее, хотя бы из самоуважения для создания прецедента вот это все можно попытаться сделать. Как это сделать технически, я вам обрисовал. Ну а что в итоге из этого получится, уже, конечно, я знать не могу. Ну что же, позвольте мне с вами на этом попрощаться. Я думаю, еще ни один подобный невеселый выпуск мне придется записать, но я тут, сами понимаете, ничего не решаю. Так что до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

в английской школе. Радиопостановка по мотивам романа Чарльза Диккенса «Николас Никельби».

За окном туман. Недавно выпал снег, и над Лондоном носится холодный северный ветер. По давней своей привычке я за полночь засиделся за своим рабочим столом около горящего камина. Но вот усталость принуждает меня ставить перо. Я впадаю в своего рода оцепенение, в легкой дымке которого несутся передо мной, как видение, картины и образы, населяющие мои книги. Чем больше я вглядываюсь в них, тем больше я убеждаюсь, что один образ среди множества других всегда обладал исключительной властью надо мной. Образ этот, рожденный наблюдениями и собственными горестными воспоминаниями, это образ детства, подобный бесплодной пустыне, где не видно ни одного зеленеющего побега. Теперь, когда я подхожу к концу своей жизни, мне страстно хотелось бы верить, что этот мрачный призрак навсегда исчез в прошлом. Но так ли это? Правда ли, что жестокость, насилие, алчность больше не имеют власти над детством? Правда ли, что на моей родине, в Англии, больше нет места нищете, беспризорности, угнетению детей? Почему, если это правда, мое сердце по-прежнему так болезненно сжимается, когда я перебираю одну за другой свои книги? Почему, перелистывая эти знакомые страницы, во мне по-прежнему поднимаются чувства возмущения, негодования? Почему?

0: свежие номера в сегодняшнем номере напечатано. В Академии мистера Экфорда Сквирса мальчиков принимают на пансион, обеспечивают одеждой, книгами, карманными деньгами, снабжают всем необходимым. Купите Chronicle, леди и джентльмены! Chronicle, купите Chronicle! Купите Chronicle в Академии мистера Экфорда Сквирса! Никаких изящных искусств, никаких вакаций и диеты, не имеющие себе равной! Условие 20 гинеев в год! Купите Chronicle, свежие номера! Купите Chronicle!
1: Таймс! Купите Таймс! Таймс! Купите Таймс! Таймс!
2: Рози! Но! Шагайте, шагайте! Мальчуганы, поторапливайтесь! Погода в ярости, отстающие ждут!
3: Посмотри, Джек, сколько оборвушей ведет за собой этот краснолицый джентльмен. Где он их понабрал?
4: А может быть, это его собственные дети, а?
3: Возможно. Эй, счастливый папаша, смотрите, чтобы ваши ребятишки не обратились в ледяные сосульки. Они стынут на ходу.
2: Не лезьте не в свое дело, сэр. Шагайте, шагайте веселей, если вы не хотите заночевать на улице. Какого черта вы толкаетесь, сэр?
5: А какого черта вы загородили дорогу, сэр?
2: Ральф Никельби, вы?
5: Сквирс? Вы на улице в Лондоне, да еще в такую погоду?
2: Я прибыл из Грета Бридж за новой партией.
5: Надеюсь, сделали хорошие дела.
2: Посредственно. Нет ли мальчугана, которого вы бы хотели пристроить ко мне?
5: Мое время поглощает другие коммерческие дела.
2: Ну да, вы преуспевающий человек, Ральф Никель.
5: Я преуспевающий человек?
2: Не хотите ли вы сказать, что бедны?
5: Я почти что нищий, Сквирс. Вам легко смеяться, когда у вас такая доходная статья, как эти оборвыши.
2: Не сердитесь, Никельви. Я никому не скажу, что у вас есть деньги. Я сам знаю, что слыть богатым невыгодно.
5: Повторяю вам, что я стою на пороге нищеты. У меня в провинции умер единственный брат.
2: И, конечно, оставил вам наследство.
5: Да, вдову, сына и дочь. Это жалкие, беспомощные и глупые провинциалы.
2: Откажитесь от этого наследства, и пусть оно остается в провинции.
5: Как бы не так, оно уже прибыло в Лондон и возложила все свои надежды на мою братскую нежность.
2: Надо найти средства избавиться от них.
5: Вот этим-то я и озабочен. Ну, прощайте. Ветер ужасный.
2: Прощайте. Шагайте, мальчики. Шагайте. Никельби! Никельби, погодите, погодите! Сколько лет сыну?
6: 19. А зачем вам это?
2: Никельби, 5 гиней с вас! За идею. Мне нужен школьный помощник, дешевый, неопытный, бедный, угодно или нет. Я увезу его в Грета Бридж.
6: А, он возвращается.
5: Что, что, что, что?
6: Вы согласитесь, что я верный друг.
5: Слушайте, Сквирс. Надеюсь, ваше предложение серьезно.
6: Жду вас вместе с племянником завтра в 8 утра в трактире «Голова Сарацина».
5: Хорошо. Я тотчас отправлюсь с родственным визитом к своей невестке.

0: Войдите, сэр. Что вам угодно?
1: Я ваш родственник, мэм. Ральф Никльби.
0: О, наконец-то! Мы так одиноки в нашей скорби. Мы так ждали вас. Садитесь же. Садитесь же, сэр. Садитесь.
1: Благодарю. Ну, как вы поживаете?
0: О, сэр. После нашей страшной утраты.
1: Обычной утраты, мэм. Мужья умирают каждый день.
2: Сэр.
1: Вы молодой человек, очевидно, Николас. А мисс – моя племянница Кэт.
3: Да, сэр.
1: Советую вам всем побороть свою скорбь. Отчего он умер?
0: Я думаю, что он умер от разбитого сердца.
1: Модные словечки. Когда человек просаживает все свои деньги, то говорится, что у него разбитое сердце.
2: Существует, я вижу, люди, которые вообще не знают, что такое сердце.
0: Николас.
1: Сколько вам лет, юноша?
2: 19.
1: А на что вы намерены употребить свою жизнь, сэр?
2: Я намерен быть полезным людям и заботиться о сестре и матери, оберегая их от всякого горя.
1: Не думаю, что вы располагали какими-нибудь средствами к этому. Ну, а ваши намерения каковы, юная леди?
3: Я надеюсь услыхать от вас советы, которыми я и буду руководствоваться.
1: Так. Ну, а что скажете вы, мэм?
0: Я собрала последние средства и, согласно предсмертному желанию мужа, приехала в Лондон, зная, что найду в вашем лице опору, сэр.
1: Итак, у вас ничего, кроме надежд на мои деньги. Ваш муж был человек неосмотрительный, бездеятельный, и приучил также и вас рассчитывать на средства других людей.
2: Сэр, вы говорите о моем отце.
1: Да, сэр, об отце, с которого не следовало бы брать примера. Вам, мэм, не следовало тратить последние деньги, приезжать в Лондон и нанимать роскошную квартиру.
3: Разве это роскошная квартира?
1: Именно так, для людей, не имеющих средств. Короче говоря, я пришел заявить вам, что сам я тоже человек бедный. А если стану делиться с вами, то превращусь в человека нищего.
0: О, боже, вы хотите отказать нам в поддержке?
1: Я был бы вправе это сделать, но не воспользуюсь этим правом. Вы, Николас, получили какое-нибудь образование?
2: Разумеется. Отец отдал все силы на то, чтобы дать мне его.
1: Лучше бы он употребил силы на что-нибудь другое. Однако прочтите вот это газетное объявление.
4: В академию мистера Уэкфорда Сквирса, Дотбойс Холли, в Грета-Бридж, Йоркшире, требуется способный помощник преподавателя. Жалование 5 фунтов в год. Предпочтение будет отдано магистру искусства.
1: Ну, что вы об этом скажете?
4: Так не хотите ли вы сказать...
1: Я хочу сказать, что если вы поступите на это место, то карьера ваша будет обеспечена.
2: Да разве я могу получить это место?
0: Да.
2: Я ведь не магистр искусства.
0: Нет, нет, Николас ведь не магистр искусства.
1: Да. Это я улажу. Вы получите там полное содержание. Деньги будете присылать сестре и матери, о которых я в случае вашего согласия ехать в Дотбойс тоже позабочусь.
0: О, сэр!
2: И вы думаете, что мистер Сквирс примет меня? Доверит мне воспитание своих учеников?
1: Доверит. А если вы сумеете ему понравиться, то он может со временем сделать вас своим компаньоном. А если он скоро умрет, то вы сделаетесь единственным хозяином предприятия.
2: Нет, нет, нет, я не могу желать смерти этому почтенному джентльмену. О, дядя, дядя, как я благодарен вам!
0: Как вы благодарны!
2: Как я неверно оценил вас с первого взгляда. Позвольте мне пожать вашу руку.
1: Ну, пожимайте.
0: О, сэр, позвольте и мне пожать вашу руку.
1: Пожимайте, пожимайте.
2: Ступить на такое благородное поприще, ма! Пробуждать высокие чувства в детских сердцах, ма! Кэт, порадуйтесь вместе со мной!
1: Ну, превосходно! Значит, с вами покончено. Завтра вы будете представлены мистеру Сквирсу. У вас, невестка, я скоро побываю.
0: Я жду вас, сэр.
1: Запомните, племянник, Сноухилл, гостиница «Голова Сарацина», 7 часов утра завтра.

0: Доброе утро, дядя.
1: Здрасте, Николас.
0: Я не опоздал?
1: Нет, нет. Как видите, Николас, гостиница «Голова Сарацина» не лучшая в Лондоне. Но джентльмен, который всецело погружен в науку, не нуждается в роскоши. Да. Очевидно, мистер Сквирс читает сейчас утреннюю молитву.
0: Да-да.
2: 4 января принято 4 мальчишек. По 20 гиней. 5-го 2 мальчика. По 20 гиней. Расходы оплаты гостиницы в течение 3 дней 3жды 2-6. 3жды 0-0. Это что такое?
3: Ничего. Простите, сэр.
2: Ничего? Что значит ничего?
3: Простите, сэр, я чихнул.
2: Почему же в таком случае вы сказали ничего? Вы чихнули, а вовсе не ничего. Вы лжец, молодой человек.
3: Нет, сэр. О, нет, я...
2: Как? Произнося ложь, вы тут же утверждаете, что вы не лжец? Таким образом, вы являетесь лжецом дважды. Или даже трижды. Мальчуганы, сколько раз он является лжецом? Отвечайте! Все, не верь! Погоди! Дайте мне добраться только до Дотбой-холла. Кто там?
4: Сэр!
2: Что вам надо, судомойка?
4: Вас спрашивают 2 джентльмена, сэр.
2: 2 джентльмена? Сколько же при них детей?
4: К счастью, нисколько.
2: Почему же к счастью, глупая женщина? Детский комплект далеко еще не полон. Что надо от меня этим бездетным джентльменам?
4: Не знаю, один назвал другого племянником, а себя мистером Никльби.
2: А, Никльби, зовите его сюда.
4: Слушаю, сэр.
2: А вы, мальчики, марш, марш, марш за перегородку. Можете смеяться тихим, тихим смехом, изображающим невинную радость, пока я беседую с джентльменами. Но прекратите или... Милые дети, вас постигло испытание, которое надрывает ваше сердце. Но что такое испытание? Ничто. Войдите. Желаю вам доброго утра, джентльмен.
1: Доброе утро.
2: Простите, всего лишь несколько слов крошкам, находящимся за перегородкой. Дорогие мои, покидая своих родных, вы не должны печалиться. В Дотбосе вы обретете во мне отца, а в миссис Сквирс мать.
0: Дядя, этот джентльмен и есть мистер Сквирс.
1: Это он.
2: Не слишком ли он молод для тех обязанностей, которые я собираюсь возложить на него?
1: Пусть он сам скажет, какого он об этом мнения.
0: Воспитание юных существ, мистер Сквирс, я считаю благороднейшей задачей. И молодость не помешает мне стать самым ревностным вашим помощником.
2: Да. Прекрасно сказано, молодой человек.
1: От себя прибавлю, что при условии неукоснительного нравственного воздействия с вашей стороны, мистер Сквирс, вы сумеете сделать его более полезным для себя, чем двух или трех зрелых по возрасту помощников.
0: О, вы можете не сомневаться в этом. Молодым аристократам, отданным на мое попечение, не придется жаловаться на меня.
1: Слышите, мистер Сквирс?
2: Удивительный пыл. Достойный? Ну, поощрение. Вы мне нравитесь, юноша.
1: Ну, в таком случае не приступить ли нам к подписанию контракта?
2: Надеюсь, это не значит, что я должен выдать деньги вперед.
1: Это значит только то, что мой племянник берет...

И он их не нарушит. Я послежу за этим. Мы отправимся в Йоркшир, Никельби, завтра с утренним дилижансом.

0: Эй, там, на империале, слезайте! Крэта Бридж!
1: Никлиби! Никлиби!
2: Да, сэр!
1: Все ли мальчишки уцелели?
2: Все! Я следил за тем, чтобы они не упали, сэр. Но боюсь, что они сильно озябли.
1: Сейчас мы их согреем. Прыгайте вниз, падайте друг на друга. Хопля! Мальчуганы, хопля! Хопля! Синяки, синяки прекрасно предохраняют от холода. Никельви, мальчишек мы погрузим в повозку вместе с багажом. А сами поедем в наемном экипаже.
3: Сэр...
1: Эй, Джон!
4: Да, сэр.
1: Джон, вы, надеюсь, свободны?
4: Свободен.
1: Забирайте чемоданы, да поторапливайтесь. Меня заждались дома. Вы не были за эти дни в Дотбойсе?
4: Нет, но, по слухам, там ж никто не повесился от тоски по вашей милости.
1: Ну-ну-ну-ну, не грубиянить. Подсадите-ка джентльмена.
4: Ну, сэр, так, неужели вы нанялись сюда в учителя, мистер...
3: Меня зовут Никельби. Да, я учитель.
4: Интересно было бы знать, какой черт с рогами толкнул вас на это дело.
3: Я...
1: Довольно, довольно болтать вздор. Джон, ну трогайте, трогайте. Хорошо ли вы накормили свою лошадь?
4: Получше, чем вы кормите своих мальчишек, во всяком случае.
1: Ничего не знаю более глупого и наглого, чем наше йоркширское мужичье.
3: Далеко ли отсюда до Дотбойс-холла, сэр?
1: Джон, Джон, поторапливайтесь. Меня заждались дома.
3: Далеко ли отсюда до Дотбойс-холла, сэр?
1: 3 мили. Но вам незачем называть его холлом.
3: Я не совсем понимаю вас, сэр.
1: Это не холл. Холлом я называю приличный дом, где живут приличные люди. А это школа. Вам не приходилось бывать в школах?
3: Я получил домашнее образование.
1: Ну вот теперь вы узнаете, что такое школа. А холлом я называю Дотбойс, потому что это лучше звучит. Насколько я знаю, это не запрещено никаким парламентским актом. Вообще, Никельви, вам следовало бы избавиться от некоторых ваших лондонских иллюзий.
3: Иллюзий, сэр?
1: Например, я должен вам сказать, что среди мальчишек, которые тащатся позади нас в повозке, едва ли отыщется много аристократов. Вам также следует знать, что в Соединенном Королевстве существует 2 сорта детей. А одни – это те, которые учатся в собственных домах и привилегированных школах, у хитрых пройдох учителей, именующих себя докторами. А другие – это те, которые являются источником скромного, но честного дохода вот таких коммерсантов, как я.
3: О, если вы хотите сказать, что я буду иметь дело с детьми бедных и честных людей, это меня ничуть не огорчает. Я рад этому. Создать счастливое детство маленьким существам, лишенным с первых дней радости? О, какая высокая задача!
1: У вас завидный характер, сэр. А, вот и Дотбойс.
3: Как? Сэр, вот это здание на пустынном холме Дотбойс?
1: Привыкайте к мысли, что вы будете жить не во дворце,

0: А главное, постарайтесь понравиться моей жене. Сыну и дочери тогда все пойдет как по маслу.
1: Ну вот, приехали.
0: Да они, как видно, спят. Вам придется обойтись без ужина. Надеюсь, вы не голодны?
2: Я потерплю до утра, сэр.
0: Великолепно. Идемте. Вот это ваша комната. Ложитесь сразу в постель. Здесь испорчена печка и не совсем тепло. В 7 часов вы подниметесь по звуку гонга. Спокойной ночи.
3: Спокойной ночи, сэр.
0: Джон!
1: Да, сэр.
0: Отправляйтесь, восвоясь.
1: Хорошо, сэр.

0: мисс Фанни. Мисс Фанни! Мисс Фанни!
1: Ой, боже мой, Фиб! Вы сошли с ума! Ну, зачем вы стучите, когда я еще сплю?
0: Ой, мисс Фанни! Ваш па вернулся поздно ночью из Лондона. Если бы вы только знали, что он привез с собой.
1: Ой, вы дура, Фиб. Я прекрасно знаю, что он привез грязных мальчишек.
0: Но в том-то и дело, что кроме грязных мальчишек он привез молодого, красивого джентльмена.
1: Что? Джентльмена?
0: Высокого роста.
1: Вы врете, Фиб.
0: И с курчавыми волосами.
1: Ой, ой, ну надевайте мне скорее ботинки. Ну, Фиб.
0: Сейчас, мисс.
1: Давайте.
0: Рынок. Верпуля.
1: Ну, так.
0: Продать ну. Женицу.
1: Ой,
0: нет.
1: Ну, вот так.
0: Так, мисс.
1: Ну, а теперь причесывайте меня поскорей. Ну, ну вы лентяйка этакая, ну давайте.
0: Да, мисс, мы сегодня спустим кудри на лоб,
1: да?
0: Чтобы как следует выделить ваш носик. Так, хорошо. Так, ваш нос. Это такой нос.
1: Осторожный.
0: Ничего, мисс, ничего. Это такой нос. Я бы отдала все на свете, чтобы иметь на своем лице что-нибудь.
1: Фиб, осторожно.
0: Ничего, мисс, хорошо, хорошо.
2: Фиб, посмотрите в щелочку. Не вышел ли джентльмен к чаю?
0: Ну, сейчас. Нет еще, мисс. В столовой только ваши па.
1: Ну?
0: И ма.
3: Фиб! Фиб! Зовите же учителя к чаю.
4: Где он там застрял?
5: Да.
6: Доброе утро, сэр. Простите. Простите, сэр. Я не знаю, где вода для умывания.
4: Нигде. Насос замерз, и воды нет. О, обойдетесь и так. Это моя жена, моя дочь.
6: Очень рад, мэм. Мэм,
5: садитесь. Ешьте.
6: Я сегодня...
5: Да болтайте поменьше в моем присутствии. Я этого терпеть не могу. Смайк!
4: Смайк!
5: Смайк!
7: Да, мэм. Да, мэм.
5: Чем же я буду резать мясо, дурак в эдакой?
7: Сейчас, мэм. Вот, вот, мэм.
5: А Эль?
7: Да, мэм.
5: Где же Эль?
7: Сейчас.
5: Неповоротливый уволень.
7: Вот, мэм.
4: Рекомендую вам, Никельби. Самый омерзительный и презренный малый в мире.
6: Этот мальчик?
4: Ну да, мальчик.
5: Мальчик.
4: Обжора. Дармоед. Вот его название. Вообразите себя. Вот уже несколько лет, как его родители не платят за него медного гроша. А он, даю вам слово, не чувствует при этом ни малейшего раскаяния. Спит, ест и, как видите, даже очень весел.
7: О, сэр, я стараюсь работать. Я изо всех сил стараюсь.
5: О, как же! Он старается. Он повернуться не может от толщины.
6: Мне он кажется, наоборот, чрезвычайно тощим, мэм.
4: Осторожно, Никельби. Не вздумайте развращать мальчишек снисходительностью.
5: И запомните, Если я сказала, что он толст, значит, он толст. Что бы вам там ни показалось. Смайк!
4: Да. Смайк!
5: Смайк!
7: Я здесь, мэм.
5: Ну, куда вы ушли, болван? Отыщите в буфете школьную ложку.
7: Сейчас, мэм.
4: Разве сегодня день приема Патрики? Время от времени, Никельби, мы очищаем мальчишкам кровь смесью серы и патоки.
5: Какой вздор! Причем тут кровь? Патоку и серу мы даем потому, что это отбивает аппетит и обходится нам дешевле, чем обеды и завтраки. Учитель должен это понять, если у него есть хоть капля здравого смысла. Смайк!
7: Бегу, мэм!
4: Смайк!
5: Смайк!
7: Я здесь, мэм.
5: Где же ложка, черт вас возьми?
7: Ее в шкафу нет, мэм.
5: Ну как вы смеете мне говорить, что ее нет в шкафу, когда я, наверное, знаю, что она там?
4: Мэм. Она там.
7: Мэм, я смотрел.
5: Ну?
7: Право, мэм, я смотрел.
5: Что, что, что, что? Держись, противоречить. Отребивая такая.
7: О, мэм, ложка торчит у вас из кармана.
5: Так что ж вы сразу не сказали, несносный тупица? Ух, упрямый лентяй. Принесите миску с патокой. Ну!
7: Сейчас.
4: Ну, Никольби, мы с вами вдоволь понежились в семейной обстановке. Пора приниматься за дело.
6: Я готов, сэр.
4: Сначала мы пройдем с вами в школьную столовую. Помогите-ка мне надеть школьный сюртук. В столовой такая грязь, что приходится беречь платье. Смайк!
7: Да, сэр.
4: Подай учителю старый халат.
7: Сейчас. Простите, сэр, я не знаю, где он.
4: Что?
7: Нет, сэр, я найду, сэр.
6: Не надо, не надо, Смайк, не надо. Не беспокойтесь из-за меня, прошу вас. Не смотрите на меня с таким испугом. Вам совершенно нечего меня бояться.
7: Неужели это вы мне говорите, сэр?
6: Конечно, вам.
7: Со мной никогда никто так не разговаривал.
4: Ты...
7: Нет.
4: Это что за разговор? С какой стати вам вздумалось отказываться от услуг мальчишки? Не креби. Он обязан работать, чтобы возместить мои расходы.
6: Но надеюсь, сэр, что я не утратил право распоряжаться своей собственной особой.
4: Не слишком ли рано вы... Не слишком ли рано вы заговорили о правах, Никельби? Вы еще не доказали, что стоите на высоте своих обязанностей.

0: Ну что вы стали у порога? Входите. Это и есть столовая. Почему вы скорчили такую удивленную физиономию?
1: Какие изможденные бледные лица.
0: Вздор, они только кажутся бледными от зимнего освещения.

0: Амен.
1: Ну, как вы поживаете, мальчуганы? Как всегда, объедаетесь с позаранку? Пари держу, что при этом ни один из вас не вспомнил о том человеке, которому вы обязаны этой прекрасной, сытной пищей. Болдер, отвечай. Испытываешь ли ты ко мне чувство благодарности?
2: Я не знаю, право, сэр.
1: Бедный мальчик. Опять порка. Не принесла тебе пользы. Делать нечего. Придется еще раз сделать попытку исправить тебя. Коби! Почему ты уставился на корзину с хлебом?
2: Сэр, я очень голоден. Я хотел бы...
1: Что? Ты осмеливаешься считать себя голодным? Хочешь уподобиться Смайку, который вечно разыгрывает несчастного? Берегись, каб я не посадил тебя на такую же диету, как его. А хотя бы ты был голоден. Ты обязан подавлять в себе низменную страсть к еде. Греймарш, отчего лицо твое выражает угрюмость?
2: Простите, сэр, но я болен. Мне так холодно.
1: 2000. Что? Что за новости? Где ты слыхал, чтобы порядочный мальчик трясся от холода, как собака?
2: У меня лихорадка, сэр. Это все моя рука. Миссис Сквирс проколола мне нарыв гвоздем. И с рукой что-то случилось.
1: Вот как. Ты недоволен школьным лечением, мерзавец. Да знаешь ли ты, что ни одна мать в мире не сделала бы для своего сына того, что делает для вас моя жена? Мобус!
2: Да, сэр.
1: Выкини Греймарша за дверь. Он там согреется. Пригласи сюда миссис Сквирс. Пусть несет лекарство. Я вас всех разом вылечу.
3: Я готова, Сквири.
1: Приступайте, дорогая моя.
3: Открывайте заранее рты. Ну, первый мальчик. Шире, шире, шире, шире.
2: А.
3: Второй мальчик.
2: А.
3: Третий.
2: А.
3: Четвертый.
1: А я пока познакомлю вас с содержанием писем, привезенных мной из Лондона от ваших родственников. Коп.
2: Да, сэр.
1: Бабушка твоя умерла, а дядя, дядя Джон прислал тебе шиллинг, который пойдет в уплату за разбитое стекло. Мобус.
2: Да, сэр.
1: Мачеха Мобуса жалеет о том, что Мобус воротит нос от горохового бульона и просит уважаемого доктора Сквирса не выдавать ему карманных денег, а употребить их по своему усмотрению. Греймаршу, Бруксу, Скаули также присланы денежные суммы заботы, о которых возьмет на себя миссис Сквирс. Садитесь по местам, змееныш. Да перестаньте корчиться! От такого прекрасного лекарства болеть живот может только у негодяя. Я продиктую вам ответ на письма ваших родных. Повторяйте за мной и пишите. Дорогие родители, рад сообщить вам, что я никогда еще не был так счастлив, как в школе досточтимого мистера Сквирса. Я хотел бы навеки остаться здесь и молю Всевышнего о том, чтобы вы никогда за мной не присылались.
0: Никогда за мной не присылались.
1: А теперь Никельби. Никельби! Перейдем в класс и приступим к уроку английского правописания и философии. Где Пайп?
4: Он протирает окно у вас в спальне.
1: Очень, очень хорошо. Мы, как вы видите, Никельби, мы применяем практический метод обучения. Джонсон, что такое лошадь?
2: Скотина, сэр.
1: Правильно. Не правда ли, Никельби?
5: Да я думаю, что сомневаться в этом не приходится.
1: Конечно, не приходится. Лошадь есть квадрупед. А квадрупед по латыни означает скотина. Что известно всякому, кто изучил грамматику. Иначе какая была бы польза от грамматики? Раз вы в этом усовершенствовались, Джонсон, то ступайте и присмотрите за моей лошадью и хорошенько ее почисти. А то я вас почищу. Рад, рад за него. Он усвоит еще целый ряд понятий. Лошадь, навоз, конюшня. А что делает Бодлер?
2: Миссис послала его ласкать белье в проруби.
1: О, прекрасно. Вот еще целый ряд понятий. Белье, прорубь, лед. Глагол замерзнуть, выражающий действие превращения в безжизненную массу. Урок окончен, мальчики. Бегите. Да не забудьте призвать благословение Божье на те знания, которые вы сегодня получили. Хорошо ли вы улавливаете мой метод, Никельби?
5: О, да. Сэр, даже кажется слишком хорошо.
1: Слишком хорошо? Это что же, сэр, ирония? Вам не нравится моя академия? Так знаете же, что я плюю на это. Вы подписали контракт? За душой у вас ни единого гроша, и нравится вам это или нет? Вы будете подчиняться во всем и проживете таким образом дни, недели, годы, может быть, десятки лет.

0: Прости. Вот, мисс, все.
1: С чего это вы там горланите, Фип? С чего это вам вздумалось петь?
0: Потому что петь веселее, чем плакать, мисс.
1: А я вам говорю, чтобы вы перестали петь, когда я в плохом настроении.
0: О, мисс Фанни! Ну как можете вы быть в плохом настроении? После того, как так плотно поужинали, и сейчас ляжете спать под теплое одеяло.
1: Да, вы трижды дура, Фип. Радоваться еде могут только грубые люди, бедняки. А я, леди, я плачу от злости, потому что я возненавидела учителя.
0: О, мисс, за что? Он такой красивый.
1: Да, надутый индюк.
0: Что вы, что вы, что вы, какой
1: да,
0: он индюк?
1: 4 месяца живет в Дотбойсе и ни разу не удосужился встретиться со мной на прогулке. Сидит как приклеенный к этим грязным мальчишкам.
0: Вот что верно, то верно, мисс. Он и сейчас собрал их всех вместе, греется у огня и разговаривает с ними.
1: Ну, помилуй бог, Фип, о чем? Я даже считаю для себя унизительным здороваться с ним. Фип, Фип, а этот мерзкий Смайк тоже там?
0: Как всегда, мисс Фанни. Учитель всегда его держит рядом с собой и заступается за него перед вашим па.
1: А вот оно что. Ну, ладно. Фип, пойдите и подслушайте, о чем они говорят. Я вам за это дам 50 шиллингов.
0: Хорошо, мисс.
2: Ну, продолжайте, Смайк. Продолжайте. Да садитесь поближе к печке, мальчики. Всем хватит места. Садитесь. Вот так.
3: Я почти все рассказал, мистер Никельби.
2: Мальчики, ну разве никто из вас не мог бы написать, вот как здесь дурно обращаются с вами, и заодно рассказать о Смайке?
4: У нас нет денег. А если кому вздумалось бы послать письмо через мистера Сквирса,
5: он избил бы того до полусмерти. Лучше уж терпеть, пока наши родственники платят за нас деньги. Чтобы не случилось того, что случилось с Доркером.
2: Кто это Доркер?
4: Это мальчик, который умер.
2: Умер?
4: Да. От него все отказались. Мистер Сквирс заставил его работать на себя. Но он выдержал только 5 лет.
6: Теперь то же самое случится со мной.
2: Нет, Смайк, нет. Ваша жизнь должна измениться. Я встану на вашу защиту, Смайк.
5: Что вы, сэр?
2: Да-да.
5: Не делайте этого, мистер Никельби. Храни вас, Боже. Сквирс и то становится мрачен, как туча, когда вы говорите с нами.
7: Будь проклят день, когда я дал согласие ехать сюда. Будь проклят человек, который превратил меня в сообщника Сквирса.
6: Тише, тише. А разве вы не можете покинуть этот дом, сэр?
2: Не больше, чем вы, Смайк. От моего пребывания здесь зависит жизнь 2 самых дорогих мне существ. А между тем я предпочел бы бродить по дорогам, наниматься в батраки, бить молотом камни, чем нести свою проклятую должность. Но я не могу уехать.
6: Да-да, сэр. Конечно, вы не можете уехать. Но тот, у кого никого нет на свете.
2: Что вы так пристально смотрите на огонь? Смайк, о чем вы задумались?
6: Я представил себе дорогу, сэр. Широкую дорогу.
7: Пусть она приснится вам во сне, мой добрый Смайк. Пора, мальчики. Ночь наступила, и все мы заслуживаем отдыха.
2: Спокойной ночи.
8: Спокойной ночи. Спокойной ночи.

0: Смайк! Смайк! Где Смайк? Эй, вы там, наверху! До каких пор вы собираетесь спать, ленивые собаки?
1: Мы встали, сейчас спустимся в столовую, сэр.
0: Спускайтесь, да поживей! Смайк! Где Смайк? Ну, долго ли я буду звать этого бездельника? Куда он провалился? Смайк! Никельби! Пошлите сюда этого упрямого негодяя. Вы же слышите, что я его зову?
1: Его здесь нет, сэр.
0: Зачем вы врете?
1: Вы сами врете. Повторяю, что его здесь нет.
0: Ну, это мы сейчас. Мы сейчас это увидим. Я сам обыщу спальню.
2: Обыскивайте.
0: Сейчас обыщу. Что же это? Где он? Куда вы его спрятали?
2: Я его не видел со вчерашнего дня.
0: Так какого же черта вы его не ищете? Ну, вы все, Греймарш!
3: Да, сэр!
0: Болдер!
4: Да, сэр!
0: Могус!
4: Да, сэр!
0: Марш, марш на поиски!
4: Да, сэр!
0: И попробуйте только мне не найти его.
5: Что вы шумите, Сквири? Что случилось?
0: Миссис Сквирс, дорогая моя, Смайк пропал.
5: Смайк! Не может быть. Кто же будет исполнять его работу? Ищите же его! Ведь без него наемному слуге придется платить 8 шиллингов в неделю.
0: Разбудите, разбудите Фанни! Нечего ей спать, когда у отца пропало имущество. Ну что, Томпкинс, Томпкинс, нашли вы его?
3: Хлев и конюшня заперты на ключ, сэр. А погреб обыскал служанка, и там его тоже нет.
0: Да не провалился же он сквозь землю.
4: Может быть, он утопился в пруду?
0: Что? Утопился в пруду? Кто осмелился это сказать? Кто выдумал такую чушь? Ага, Томпкинс! Держите Томпкинса, миссис Сквирс! Держите! Да не пускайте его! Мы покажем этому Томпкинсу. Какие вы имеете основания утверждать, что он утопился, сэр?
3: Стойте! Смайк не утопился, а сбежал. Это Никельби, мерзкий Никельби, подговорил его на это. Это говорю я, ваша дочь, и отвечаю за свои слова.
5: Господи, неужели?
3: Вот вам и неужели. Вот вам и дешевый учитель. А? Что? Посмейте сказать, что это неправда? Мистер лондонский красавец.
0: Отвечайте, Никельби, правда это или неправда, что Смайк сбежал?
6: Очень вероятно, что правда. Хотя я и не склонял его к этому.
0: Но вы позволяете себе радоваться этому побегу.
6: В высшей степени. Я хотел бы, чтобы все мальчики последовали примеру Смайка.
5: Вы слышите, Сквирс, вы слышите? Что ж вы стоите, как болван, и не бросаетесь на этого негодяя?
0: Замолчите, миссис Сквирс. Слушайте, Никельби, напоминаю вам, что вы и ваша семья зависите от Ральфа Никельби. Подумайте о последствиях вашего поведения.
6: Я не боюсь никаких последствий. Пусть они послужат платой за наслаждение, с каким я заявляю вам, что я считаю вас величайшим негодяем в мире. Заявляю громогласно перед всеми учениками.
4: Вот оно как!
3: Здорово!
4: Так ему и надо!
7: Да здравствует мистер Никельби!
3: Ура!
4: Мистер Никельби!
5: Мальчики! Ура! Мальчики, ура! Заодно с учителем! Они сговорили с ним!
6: Сговора между нами, к сожалению, нет. Но если я способствовал усилению их ненависти к вам, то я горжусь этим!
5: Бей его!
6: Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Б

0: Эй, вы! Двое!
1: Да!
0: Куда это вы бредете в такое время? Ночью здесь небезопасно.
1: А мы не боимся грабителей. У нас ничего нет.
0: Эй, да это никак. Мистер Никльби.
2: Мистер Джон.
0: Мистер Никльби. С кем это вы? Что вы делаете вечером на большой дороге?
1: Это ученик мистера Сквирса.
3: Сэр.
1: Не бойтесь, Майк. Он убежал из школы. А вслед за ним и я ушел оттуда после того, как поколотил Сквирса.
0: Как? Я не ослышался. Вы в самом деле его поколотили?
1: Можете не сомневаться в этом. На моем лице тоже вот остались следы драки. Но, клянусь честью, ему досталось втрое больше.
0: Поколотили владельца школы. Да это небывалое дело. Поколотили! И, надеюсь, здорово!
1: Я сделал все, что мог.
0: Все, что мог! Все, что мог! Значит, вы его здорово шарахнули! Что хорошо, то хорошо. Так, куда же вы теперь идете?
1: В Лондон.
0: Пешком?
1: Ни я, ни Смайк, мы не обзавелись еще собственными каретами.
0: Не обзавелись. Не обзавелись. Хорошо сказано.
1: Но зато мы обзавелись свободой. И ради нее мы готовы на все трудности и лишения. Не так ли, Смайк?
3: С той минуты, как мы зашагали рядом, я больше ничего не боюсь.
0: Вы настоящие молодцы. Ну, вот что, я хоть и не богатый человек, но сколько-нибудь монет у меня найдется, чтобы вам было на что купить хлеба. Надеюсь, вы не станете отказываться и строить надменную джентльменскую физиономию.
1: Не стану, Джон. Я с благодарностью принимаю помощь доброго человека. Дайте вашу руку.
0: Вот она. Ну, счастливый путь.

0: Ну-с, Майк.
1: Зашагаем и мы. Впереди длинная, длинная дорога.

0: Лампа моя догорает, и в комнате почти темно. Я все с большим трудом разбираю слова на страницах своей книги и, наконец, закрываю ее и опускаю на колени. Туман седой стеной плотно стал за моим окном, и мне кажется, что потревоженные мною мрачные призраки слились с ним воедино и не хотят уходить. Однако близится утро. Мне хочется верить, что солнечные лучи, которые скоро загорятся на востоке, развеют и этот туман, и эти призраки.
1: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис». www.rancis.org

0: слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Ранзис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Я вашу дочь осчастливил. Если вы мне не отдадите сегодня билетов, то я вашу дочь с кашей съем. Я человек благородный.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Ранзис». Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Дана Мерзлякова.
1: Известный во всем мире Хосе Фелисиано.

Даяна Шу. Рэй Чарльз.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Давайте небольшую синхронизацию.

0: Спасибо большое.
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! На концертах венгерского певца Яноша Коша, гастролировавшего в нашей стране в 1970 году, среди прочих звучала и песенка композитора Гаваши «Черный поезд». Первым исполнителем этой песни на нормальном русском языке с текстом Олега Жукова был ленинградский ансамбль «Поющие гитары». Гитары не любили работать в студии, поэтому их опередили веселые ребята, записав песенку «Люди встречаются» на пластинку. А мы с вами послушаем первый вариант этой песни в исполнении ансамбля «Поющие гитары».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЕРЦ. Музыкальное объединение МЕРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Песня про зайцев.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.